0: Конечно, очень важна реакция публики. А победа как таковая, ну, каждый раз выход на сцену — это победа.
1: Я не могу здесь с вами не согласиться. Скажите, вы встретили здесь новых друзей, новых знакомых?
0: Конечно, я познакомилась с новыми интересными людьми, интересными ребятами. Я услышала много хороших песен. Мне показалось, что все, кто сюда приехал, безумно талантливы, столько хороших голосов. Мне кажется, даже на профессиональных конкурсах не всегда бывает такое количество богато одаренных людей. А здесь со всей России собралось просто невероятное количество. Это, конечно, очень позитивная энергетика, это таланты. Когда находишься в такой атмосфере, очень интересно. И пообщаться с такими людьми очень интересно. Я надеюсь, что с теми ребятами, которые со мной общались, с которыми я познакомилась, мы будем продолжать общение и дальше. Из Омска, например, девочки, познакомилась, очень рада.
1: И здесь я не могу тоже с вами не согласиться. Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции «Рансис»?
0: Слышу вот в первый раз. Я, к сожалению, не знала об этом. Но была бы очень счастлива, если бы у меня была возможность знакомиться с этой радиостанцией.
1: Ну, я начала бы с того, что для нас было бы огромной честью, если бы вы предоставили свои записи для ознакомления наших слушателей, слушателей радио «Рансис». Если у вас имеются записи, добро пожаловать, милости просим. А радио «Рансис» — это первое российское интернет-радио для незрячих, которое делается именно для того, чтобы люди незрячие могли самоутвердиться, где-то творчески реализоваться, реабилитироваться.
0: Это замечательная идея, что есть такое радио, что оно появилось. И, конечно, я буду очень рада предоставить свои записи. У меня есть кое-какие записи, я могу вам их передать с удовольствием. Мне абсолютно вот даже очень радостно.
1: Мы будем очень вам благодарны, а радиостанция наша вещает уже с 2007 года.
0: Замечательно. Я не знала, теперь знаю и очень рада, что узнала.
1: Вы можете найти ее по адресу в интернете www.ransis.org. Угу. Это сайт радиостанции. И, конечно же, мы очень благодарны вам за то, что даже в этот суматошный день вы уделили нам время, пришли, рассказали о себе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Творческих
0: вам.
1: Успехов. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Дорогие друзья, вы, наверное, все читали положение. Кто не читал положение, значит, у нас 5 номинаций. В каждой номинации первая, вторая, третья премия. И еще существует 15 поощрительных премий. На сегодняшний день у нас их 14. И вот стоят они достоинством 2000 рублей каждая. И вот я думаю, после того, как вы получите диплом, эти деньги придут к вам в региональную организацию. А попросим мы их вручить на наших чудесных дам и Александра Сергеевича. Пожалуйста.
3: Номинация «Вокальный ансамбль». К сожалению, к большому моему, вот лично сожалению, то, что это самая малочисленная была номинация, всего 3 вокальных ансамбля было у нас, да. Хотелось бы, чтобы вообще-то все вы поющие, и ансамблевое пение — это здорово, это многоголосие, это чувство заставляет слушать друг друга. В общем-то, вы этим занимались больше, уделяли этому внимание. Дипломом награждается дуэт «Теслова Лидия» и «Теслов Лев». Чувашская организация «За семейное творчество». Сейчас я встану на ногу. Дипломом награждается в номинации это, Бурдукова Надежда, карельская организация, номинация «За артистизм».
2: Так, давайте я буду брать.
3: Да. Вот Александр Сергеевич вам вручает. Дипломом награждается Дуплякова Кристина, иркутская организация. Номинация «За творческий дебют». Дипломом награждается Барышева Наталья, ивановская организация. Номинация «Приз Надежда». Яковлева, принесли новый микрофон, спасибо. Яковлева Виктория, Костромская организация. Номинация «За творческий оптимизм». Дипломом награждается Корякина Надежда, Астраханская организация. Номинация «За творческий поиск». Мы помним эту солистку, совершенно разных четыре произведения. Вы помните, начиная, заканчивая «Золушкой», и в начале «Я река», вы помните, где она пела «Альт», густой, сочный, красивый, и вдруг «Золушка». В общем, человек в поиске постоянно, это тоже здорово. Дипломом награждается Лапова Татьяна, Омская организация, номинация «За искреннюю любовь к песне». Дипломом награждается Заидов Мурат, организация «Кабардино-Балкария». Номинация «За национальный колорит».

0: Дипломом награждается Горохов Леонид, Астраханская организация, за творческое вдохновение. Дипломом награждается Кулаков Владимир, Курская организация, номинация за оригинальность творчества. Всем большое спасибо и творческих успехов и поисков.
1: Ну, а мы теперь переходим на сцену. Я думаю, где-то минут 5 перерыв и начинаем.
2: Дорогие друзья, ну, я, наверное, уже в конце сейчас скажу. Ну, я бы хотела вас... Нам, дорогие друзья, очень трудно с вами расставаться. Я уже вчера сказала, что за эти 2 дня вы нам стали друзьями, родными. Вот, подошел к концу наш праздник. Я думаю, что это праздник, конкурс, фестиваль, но это праздник песни, праздник дружбы, праздник души. Я бы от имени вас всех хотела поблагодарить наше замечательное, профессиональное, компетентное жюри. Я считаю, что они действительно подошли очень и строго, и умно, и грамотно, осудив ваш конкурс. Спасибо вам большое. Я бы хотела сказать спасибо, огромное спасибо нашему замечательному ведущему Сергею Левинсону, который учил немецкий язык, но справился с английским. Сергей, спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо, Анатолий Николаевич, что вы нам доверили провести это мероприятие. Конечно, мероприятие сложное, пусть не очень много народу, но 23 региона. Мы старались, может быть, не все у нас получилось, кто-то с чем-то недоволен, но мы старались. Еще раз вам огромное спасибо, что вы приехали. Творческих успехов вам в будущем, здоровья, счастья, любви. И я думаю, что я не говорю вам прощай, а говорю вам до скорых творческих встреч. Всего доброго.
1: А говорил вам эти слова директор этого чудесного Ярославского областного центра творческой реабилитации инвалидов. Потому что здесь не только слепые занимаются в кружках и приходят на концерты, но и глухие, и ваишники. То есть этот центр творчества объединяет всех инвалидов.
3: Я хотел от себя добавить то, что вся основная работа легла сегодня на плечи работников центра во главе с Натальей Владимировной и ее специалиста. Давайте поблагодарим именно всех, они почти все в зале находятся. Они и встречали, и кормили вас, и угощали.
4: Итак, дорогие друзья, мы начинаем уже нашу сценическую часть, потому что так сложилось, что вот неудобно вас всех было поднимать, наверное, на сцену, и не нужно, наверное, было, потому что это сложно. Но, тем не менее, есть вот та часть концерта, та часть заключительного мероприятия, которая называется «Сценическая площадка». Поэтому вот сейчас на эту сценическую площадку мы приглашаем человека, который с самого начала вел и продолжал, и будет, наверное, заканчивать это мероприятие. Итак, на сцене Сергей Левинсон, ведущий концерта. Музыка и слова Леонтьева. «Ты меня не забывай».

0: Я прошу, не забывай. Прошу тебя. Прошу, не забывай. Прошу тебя.
1: Спасибо! А я на сцену приглашаю Байдышева Рифата. Курганская региональная организация с песней «Вальс Бастон». Встречайте! Встречайте!

Дорогие друзья, я хочу открыть вам маленький секрет. Я сам его открыл только вчера, когда я посмотрел вот в личное дело этого человека, вот в ту заявку, я вдруг увидел отчество, которое меня просто поразило. Знаете, какое у него отчество? У него отец

0: Всего хорошего.
1: Да. И мы вручаем диплом Рифату за любовь к малой родине. Пожалуйста.
2: Минуточку. А следующую я приглашаю на сцену ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Давайте вместе дружно аплодировать. Музыка Бабаджаняна, слова Рождественского. Ноктюрн.

0: Ансамбль вдохновения, Краснодарская региональная организация. Третья премия ансамбли, вокальные ансамбли нашего конкурса. Пожалуйста, третья премия.
1: На сцену приглашается Сумцов Евгений, Московская городская организация. В номинации автор-исполнитель. Песня «Цыган».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы слышали, что он сейчас спел? Вдруг сверкнул кинжал в его руке. А я съежился там за сценой, потому что я представляю, что сейчас со мной будет. Потому что, во-первых, объявляю, что это диплом третьей степени в номинации солисты. Авторское исполнительство и солисты. Понимаете, в чем дело? Мы вчера долго спорили об этом, потому что автор, исполнитель, еще и он же, понимаете, все придумал и поставил. А вот мне, к сожалению, сейчас приходится сказать, что обижаем мы прежде всего самих себя, то есть москвичей. Вот мы с ним оба москвичи. Я москвич, и он москвич. Женя, ты диплома не получишь, потому что ты его получишь в Москве, не хватило тебе диплома. Но у тебя третья премия, и, соответственно, все ты будешь иметь. Спасибо. Я прошу прощения, что так получилось. Но мы не можем обижать других людей. Москва простит. Спасибо.
2: Анатолий Николаевич, еще один такой момент такой. Еще такой момент. Я вам вчера не подсолил, я подперчил маленько.
1: Хорошо. Спасибо, Женя. Я тебя не зря звал в КСРК работать. Спасибо.
3: А мы продолжаем. На сцену приглашается Чернова Екатерина, Самарская региональная организация. В номинации «Молодые голоса». Музыка Шаинского, слова Брянского, «Как бы мне влюбиться».
4: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

0: Дорогие друзья, вы знаете, наверное, из вас мало кто был в Самаре, а если были, но вы точно не были на этом мероприятии, когда вот эта маленькая, симпатичная, очень обаятельная женщина сделала революцию в Самаре. Она просто взяла и выиграла конкурс бардов. Вот она была лауреатом там, понимаете? А сегодня, Катенька, я хочу к тебе обратиться со словами: а можно тебе влюбиться, чтобы не ошибиться, и в старика влюбиться? Можно? Я уже такой пожилой, но если ты в меня влюбишься, я тебе буду искренне благодарен. Спасибо! Третья премия!
1: Павлов Евгений, Ярославская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» песня из репертуара группы «Браво».

0: Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Нет, Женя, нет у тебя ни дня, ни ночи. Все пропало. Понимаешь, вот надо было позавчера это ловить. Но я понимаю, что ты то, что надо, потому что это третья премия.
1: Кефалиди Елена, Краснодарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство». Песня «Здравствуй, счастье».

0: Дорогие друзья, а как вы считаете, вот пиар с этой сцены, он возможен, нет? Или он потребен, или не нужен? Как? Я с удовольствием хочу сказать, что это выпускница наших курсов компьютерной аранжировки и победительница конкурсов в Казани Елена Кефалиди. И я с удовольствием хочу сказать, да, не всегда счастье нам улыбается, но тем не менее она сегодня лауреат третьей премии. Спасибо, Лена.
1: Давайте, дружнее, аплодисменты. На сцене Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Песня из репертуара группы «Добровольцы молодцы». «Добрые молодцы». Песня «Клёд».
0: Ну а почему не добровольцы? То же самое. Разве молодцы могут быть не добровольцами?

0: Дорогие друзья, вы обратили внимание, кто перед вами стоял? Это правнук или прапраправнук Мартына, а зовут его Николай. Я сегодня думал, а вот что бы было позавчера, когда были такие большие проблемы у него, и чтобы я вышел на сцену и с чем-то его поздравлял. Я прошу прощения, Коля, что так получилось, но, к сожалению, вот она такая жизнь. Но сегодня ты наверху. Ребята, это лауреат третьей премии. Мужчины, аплодисменты. Спасибо тебе, Николай. Спасибо.
1: На сцену приглашается Колесова Наталья, Кировская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Музыка Морозова, слова Рубцова. Разговоры.

0: Дорогие друзья, вы как считаете, вот ведущий на сцене это тот самый попка-дурак, который просто выходит и объявляет третья, вторая, первая и так далее? Не хочу дальше говорить, я просто хочу вам сказать, что вчера сидели мы с Александром Николаевичем на сцене, вернее, в жюри, и я ему сказал, говорю, вот это то самое первое произведение, с которым я профессионально вышел на сцену как аккомпаниатор. Это во-первых. А во-вторых, Наташа, разговор это разговоры, а через 6 дней мы с тобой встречаемся в Казани. И что тут поделаешь? Ну ничего я не могу сказать, это любимица. Это, понимаете, классическое исполнение актера на сцене. Это театр одного актера. Третья премия!
1: На сцену приглашается Чученкова Оксана, Московская городская организация в номинации «Солисты женщины». Музыка Некрасова, слова Батьковского. Ноченька.

0: Я специально дождусь конца аплодисментов, чтобы уберите музыку, потому что об этом имени я хочу говорить особо. Как вас зовут, девушка? Оксана, правильно? Вот и откуда вы взялись? Мне сказали, что это первый интернат, школа Москвы, да? Поэтому, да, ну дайте микрофон, пожалуйста. Это первый интернат, а я тоже выпускник этого интерната, поэтому я горжусь всегда, когда выходят на сцену такие исполнители. Вы знаете, родилась она, ну я думаю, что в Москве, а может быть и рядом, но это не важно, но все равно я как всегда. Вот я перед Женей извинился, сейчас перед ней буду извиняться, потому что мы как всегда обижаем Москву. Ну а кого обижать, если не своих? Наверное, да? Итак, диплом третьей степени, Оксана, но диплома сегодня не будет, он будет в Москве. Спасибо большое.
1: Я хочу буквально 15 секунд занять. Хотела бы поблагодарить всех. Хотела бы поблагодарить организаторов, поблагодарить жюри, поблагодарить зрителей. Спасибо вам, какой был one-way ticket замечательный. Поблагодарить всех, кто помогал мне, потому что за мной стоит много людей, скажем так. Это мой музыкальный руководитель, это человек, который помогал готовить мне фонограммы, это Александр Липатов. Это мои стилисты, мои подруги. Спасибо всем огромное.
0: Оксаночка, я тоже в очередь встану обязательно. Спасибо.
2: Давайте еще раз поаплодируем. На сцену приглашается вокальное трио Чернышова Екатерина, Бухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская.
0: Раз.
3: Музыка и слова Бона. Песня «Плывут туманы белые».

0: Ах, почему несмелые мальчишки меньше нравятся? Представляете себе Чернышова, Семенова, Мухортова? Да в раз бы влюбился во всех! Но не хватает уже, простите. Вот что делать? Вот понимаете, вот такая вещь. Год назад, Казань, вот эти девчонки вышли на сцену и там такое сделали, что люди просто плакали и смеялись, потом долго-долго аплодировали. Я вас еще раз прошу поаплодировать эту. Спасибо. Я хочу объявить, что это трио не только народные таланты, а таланты из народа это во-первых, а во-вторых, это еще Самара городок. Поэтому диплом второй степени.
1: Ура! Можно я тоже немножечко скажу? Ну вот передо мной все сказали, но я все-таки повторюсь. Потому что очень понравилась организация здешняя. Я просто знаю хорошо, насколько это тяжело организовать все без сучка, без задоринки. Большое спасибо зрителям. Вы нас просто поддержали. Просто вот, ну, огромное спасибо. И вот наш успех, он как раз... Ну, не только мы. Мы вот тут вышли и спели как-то. А с нами, в нас вложил очень большой свой труд, свое умение, свой талант Борис Александрович Клименко. Он является художественным руководителем нашего ансамбля «Самаряне», и вот он иногда такие эксперименты проводит. Ну вот, на этот раз удался. Поэтому я очень вас прошу поаплодировать.
0: Виват Клименко!
1: Спасибо большое жюри, что оценило нас. Ну, наверное, правда, неплохо. Спасибо.
2: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация. Музыка Фельдсмана, слова Фадеевой «Верному другу».

0: Дорогие друзья, я, наверное, не ошибусь, если напомню вам два имени. Марина Ладынина, Любовь Орлова. Это две величайшие актрисы наши. А когда вчера и позавчера она вышла на сцену, я четко сказал, говорю, это вот Любовь Орлова. Наверное, там где-то зарождалось ее творчество. А если я вам сейчас скажу, что Кострома – это место рождения, а место учебы – это великий Санкт-Петербург, это, наверное, тоже кое-что скажет. Итак, я с удовольствием поздравляю этого человека с большим успехом. Она первый раз вышла на нашу сцену и сразу диплом второй степени.
1: Я хочу сказать огромное спасибо всем. Спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо участникам. Спасибо за то, что столько прекрасных голосов сюда приехало, столько замечательных артистов. И мне очень хочется поблагодарить моего руководителя, который готовил меня. Это Тамара Михайловна Воеводина. Мне очень хочется сказать ей огромное спасибо, что она со мной занимается, что она меня поднимает. И это так здорово, что я здесь, и что я могу постоять на сцене и спеть для вас. Большое вам спасибо.
2: На сцену приглашается Дмитриенко Виталий, Ростовская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» «Незаконченный блюз».

0: Спасибо!
1: Дорогие друзья, а вы знаете, что он сейчас сделал? Он спел исповедь своей жизни. Вот он такой и есть, понимаете? А где-то есть в России та, которая не может прожить без него. Он еще ищет. Поэтому, милые дамы, прошу обращать внимание. Это вот такой вот и на кухне бардак, и выпускник наших курсов, и ругаемся, но мы на него бронимся. Он знает об этом. И тем не менее, сегодня он победитель! Диплом второй степени!

На сцену приглашается Улитина Наталья, Свердловская региональная организация в номинации «Молодые голоса». Музыка Зацепина, слова Дербенева «Звенит январская вьюга».

0: Спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья, за ваши теплые и горячие аплодисменты. А я хочу начать вот с этим человеком разбираться по-своему. Можно? Наташа, ты из какого города приехала?
2: Из Екатеринбурга.
1: Вот представьте себе, да, Екатеринбург. А Екатеринбург для нас, для восовцев, это кто? Это прежде всего, наверное, маэстро. Это дальше можно называть Смертина, это дальше можно называть Юдина и так далее. И можно много-много-много что вспомнить, потому что это город богатых традиций, вокальных традиций, потому что там растет вот тех, кто сегодня выходит и побеждает. Это вот так бывает по жизни, понимаете? Потому что они там думают о том, что есть молодежь, о том, что молодежи надо давать дорогу. Вот поэтому никто из них из Екатеринбурга сегодня не приехал, и только она, Наташа. Наташа, я тебя благодарю за то, что ты приехала. Я благодарю тебя за то, что ты есть. Расти еще выше и дальше Уральских гор. Успехов тебе и удачи. Вторая премия.
3: На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» Валерий Курас. До сцены.

Здесь туда, куда уходят года, без следа, навсегда, навсегда. А что осталось тогда, когда упала звезда, огни реклам города и трава, и вода.

до полей и огней. Пусть мало прожил он лет, но как звезда

0: небо звезда.
1: Спасибо.
2: Владимир, я вас прошу не уходить со сцены. Хотя бы потому, что я сейчас хочу поддержать интригу. Знаете, вот сейчас зал напрягся, а я хочу спросить. Ну, Пермь – город известный. В Перми замечательная организация, в Перми замечательный дом культуры. Все в Перми есть. А вот откуда берется такое мясо? Вы же такой худой. Где у вас баритон-то хранится, скажите?
3: Может, под плюс работает?
4: Раз, раз.
5: Ну, Борис, я не знаю, я просто высокий, может быть, поэтому.
2: Вы знаете, вот я это неспроста спросил, потому что люди, которые приезжают сюда на фестиваль, ну, многие, по крайней мере, если не все, должны понимать, что они идут претендента. А раз претендент, это значит высокое место. Не хочу говорить пока, какое это место. Но я хочу сказать, когда этот человек вышел на сцену, для меня немножко стало удивительно. Думаю, ну что ж там, Тарасовы, там еще всякие еще другие Дружинин. Люди, Дружинины, да, вот.
5: Горшинов
2: еще понимаете? Есть. Эстафета поколений. Вот так оно продолжается. Потому что город это высокой культуры, город, в котором есть замечательный оперный театр. Город, который вообще великолепно сам себя ставит на не только мировой, но, наверное, там еще запланетарной вот такой высоте. Поэтому, дорогой Владимир, я вам хочу сказать, вы достойно несете вот ту эстафету, которую вам вручили. Спасибо, и хочу сказать, вторая премия!

На сцену приглашаются Соснова Елена, Омская региональная организация. В номинации «Солисты женщины. Музыка в ночи».

0: Спасибо всем.
1: Елена, чтобы не назвать вас великой, я просто назову вас прекрасной, да? Наверное, так надо называть, потому что такие исполнители. Мне не довел Господь чести, не дал присутствовать на Романсиаде номер 2 в городе Омске, но я знаю, что это победитель, одна из победительниц лауреата этого фестиваля. Да, Лена, я не ошибаюсь? Вот так оно было. Я по радио слушал несколько раз это выступление там, на Романсиаде, а сегодня я просто убедился, что да, там дипломы давали не зря. Там знали, что делали, наверное. Поэтому и сегодня так получается, понимаете? Человек, вот чистая академия, что я называю, да? Вот, но эстрада, она позволяет все, и в том числе академикам, быть эстрадными исполнителями. Это правильно, это не может по-другому быть. Потому что все мы, кто понимает хоть что-нибудь в эстрадном творчестве, понимает, что все идет оттуда, от понимания извлечения голоса, от понимания того, что мы делаем на сцене, того, как мы себя представляем на сцене. Леночка, Лена великая, Елена прекрасная. Спасибо вам. Вы прекрасны на сцене. Спасибо. Вторая премия.

Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Песня из репертуара Ирины Понаровской «Блюз души».

0: Дорогие друзья, я опять не могу себя ограничить, чтобы не поговорить с этим человеком, потому что для меня это загадка. Вот полная загадка, поверьте, потому что я знаю Бутусову, это солист хора русской песни города Красноярск, который я очень люблю. Ведь так, Галина?
1: Да.
0: Это человек, который прекрасно выступил в Казани на «Душе народной», но это был другой человек, это был другой исполнитель. Абсолютно, понимаете, там все было народное, там все было вот насквозь. Душа народная, она и дышала. А сегодня, я вчера сидел в жюри и думал, боже мой, как же, неужели я ошибся? Или есть две Бутусовых, что ли, там? Так нет, говорят, одна. Галина, это вы?
1: Вроде я.
0: Ну так я вас поздравляю, вы замечательная разносторонняя актриса. Вы класс, что надо. Вот так и держать, вот такой и надо быть. Виват городу Красноярск, виват Бутусовой! Я не сказал, это, конечно, вторая премия. Спасибо.
2: На сцену приглашается Козырева Лилия, татарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» баллада о рябине и о ветре.

0: Спасибо.
1: Спасибо за такие аплодисменты добрые. Наверное, я для вас не скажу ничего нового, если скажу, что у этой женщины замечательное, красивое имя. Лилия тебя зовут, да? Лилия, понимаете? Вот эта девочка, которая, я знаю, как в Казани жила, как родилась, ну, рассказывали мне, да? Которая знает много всего в жизни теплого, а самое главное, я хочу еще раз сказать, что это выпускница курсов компьютерной аранжировки, и преподаватель сидит здесь в зале. Александр Николаевич, это ваша гордость. Я ничего больше не хочу сказать, я просто хочу сказать: первая премия!
0: Я хочу сказать спасибо большое Анатолию Николаевичу. Этот фестиваль – это его детище. Он вообще очень много делает для России. Без него бы, конечно, жизнь была намного скучнее. И еще хотела бы попросить, чтобы следующий фестиваль тоже проходил в этом замечательном городе, где все так организовано, чудесно. У них отличный руководитель, поэтому отличные сотрудники и слаженная такая хорошая, крепкая организация. Спасибо.
2: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация, в номинации «Солисты женщины». Музыка Якушенко, слова Гальперина: «Папа, мама, я и джаз».
3: И еще раз добрый вечер всем.

0: Спасибо. Я люблю вас.
1: Слушай, слушай, дорогая, это тебе. И саксофон, пожалуйста, повыше. Вот так. Вот только что Козырева Лиля, спасибо ей за добрые слова, говорила о том, что я руководитель, который по России работает. Плохой я руководитель. Вот честное слово вам говорю, потому что упустил я эту жар-птицу из Москвы. Она уехала из Москвы, да в Курск. А теперь я жалею. Понимаете, она ходила рядом с нами, и мы не видели, что с нами рядом жар-птица. Спасибо тебе, родная. Спасибо. Первая премия.

Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Музыка Павлиашвили, слова Губина. Помолимся за родителей.

Спасибо. А вот теперь давайте помолчим. Давайте помолчим, потому что оно того стоит. Спасибо. Я думаю, каждый понял, почему я это сделал. Потому что мы нарочитую поставили точку. Она должна была быть сегодня в концерте. Ну, простите, что не весело. Но, к сожалению, все мы приходящие и все мы уходящие. И когда-нибудь дети помолятся за нас. Наверное, это правильно. А сейчас я просто хочу сказать, что этот человек, он просто пришел, и зовут его Александр. А если вы помните, Александр – это победитель. Пришел и победил. Просто-напросто. Диплом первой степени!

Итак, дорогие друзья, мне, наверное, такая честь выпала не потому, что я являюсь художественным руководителем КСРКОС, а, наверное, потому что, многих я вас, наверное, старше, и хочу говорить о своем возрасте. Просто я хочу сказать, что такие праздники бывают раз в два года. Фестиваль российских эстрадных исполнителей вокал бывает раз в два года. В следующий раз мы соберемся в 2015 году. Я не знаю, где это будет сегодня. Но я хочу сказать, что сегодня, вот в этом прекрасном городе, городе, где родился театр, городе, где богатые традиции, городе, где много живет добрых, хороших, прекрасных людей, я хочу сказать спасибо огромное вот этим людям. Людям, которые сделали для нас с вами этот праздник. Мы с вами приехали, мы с вами побыли, а сколько они для этого трудились. Мы же об этом просто не знаем, и они нам об этом не говорят. Это, знаете, это огромный труд. Александр Сергеевич, Наталья Владимировна, сотрудники КСРК, сотрудники правления, я хочу сказать, что вы сделали сегодня то, что вы не могли не сделать, но вы сделали это прекрасно. Спасибо вам большое. Всем сотрудникам, всем работникам Ярославского управления, всем, кто к этому приложил руку. От самой уборщицы, вы знаете, она самый главный человек, потому что вы знаете, что здесь чистота и порядок. И я хочу сказать, еще многое-многое красивого можно было бы говорить, но сейчас меня уже подгоняют, потому что у всех бурчит желудки. У всех обед напрашивается. Поэтому всем вам большое спасибо, земной поклон. Я объявляю этот фестиваль, 6-й фестиваль эстрадной песни «Вокал» в городе Ярославле закрытым. И я еще хочу сказать огромное спасибо нашему ведущему. Серега, спасибо тебе большое.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Даяна Шу. Рэй Чарльз.
1: Wow!

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Вас поздравляет знаменитая тетя Хая, которая воспета в моей песне.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая песенка из репертуара британской группы Les Humphrey Singers была выпущена на пластинке ансамбля «Поющие сердца» под названием «Отгадай любовь», русский текст Игоря Кахановского, в 1975 году. Давайте послушаем.

0: может быть,
1: завтра
0: скажешь нам,
1: правда,
0: лучше не
1: парня, чем один из вас.
0: И поймешь
1: просто,
0: кто носил
1: розы,
0: кто провел

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: мадам Круазье, вы уже вернулись?
1: О, да, Виктор. Я провела у врача менее часа. Скажи, почему все так боятся зубных врачей? Мне совсем не было больно. Еще несколько визитов, и лечение закончится.
0: Я очень рад за вас, мадам. Что-нибудь прикажете?
1: Я немного прошла с пешком, а на улице ветрено и зябко. Я хотела бы чашечку кофе.
0: Куда прикажете подать?
1: Принесите в мою комнату через полчаса. Я должна переодеться.
0: Марта! Марта! Приготовь кофе и подай его, мадам, в голубую комнату.
2: В голубую?
0: Да, в голубую.
2: Хорошо.
0: Но не торопись, не торопись. Мадам просила не раньше, чем через полчаса.
2: Хорошо.
3: Тайна голубой комнаты. Радиоспектакль по повести Жоржа Сименона «Дама из Байе».
4: Дело происходило в Канне, куда я приехал, чтобы реорганизовать местную полицию. Я никак не мог привыкнуть к нравам небольшого нормандского городка, где мне не хватало свободы действий, которую я так привык ощущать в Париже. Войдя в то утро в свой кабинет, я обнаружил на столе записку. «Семейное дело. Выслушать все, что скажет Сесиль Ледрю, но в действиях соблюдать сугубую деликатность». Так. «Мадемуазель Люси, не будете ли так любезны объяснить мне, откуда эта записка?»
5: «Записка? Ее принесли от господина прокурора».
4: «Ах, так. Спасибо».
5: «Месье инспектор, к вам посетительница».
4: «Ну, пусть войдет». «Проходите. Садитесь, мадемуазель. Я слушаю вас».
6: «Меня зовут Сесиль Ледрю. Я сейчас объясню вам все по порядку».
4: «Простите, ваш возраст?»
6: 28 лет».
4: «Профессия?»
6: «Ох, господин инспектор, позвольте мне все рассказать вам самой. Я сирота. Начала работать, когда мне исполнилось 15 лет. Сначала служанкой, а затем нашла работу у мадам Круазье в Байе».
4: «Успокойтесь. Ну, не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Итак, вы живете в Байе у мадам Круазье?»
6: «Жила у мадам Круазье. Теперь все кончилось. Простите. Видите ли, я жила у нее не как служанка, а как компаньонка. Она даже просила, чтобы я называла ее просто тетя Жозефина».
4: «И что же случилось с Жозефиной Крозьей?»
6: «Тетя Жозефина умерла вчера здесь, в Канне. Я хочу, чтобы вы расследовали это дело».
4: «Вы полагаете, что мадам Крозьей была убита?»
6: «Я могу поклясться, что это так».
4: «Вы присутствовали при этом? Почему вы так уверены?»
6: «О, нет».
4: «Тогда вам это кто-нибудь сказал?»
6: «Только не удивляйтесь, пожалуйста, поверьте мне. Дело в том, что тетя сама не раз говорила, что если что-нибудь с ней случится в доме на улице Риколле, то я должна немедленно потребовать расследования».
4: «Прошу вас, подождите минутку. Так. Что значит дом на улице Риколле?»
6: «Это дом ее племянника, Филиппа Дележара. Тетя Жозефина приехала в Кан, потому что здесь очень хороший зубной врач. Представляете, она впервые вынуждена была обратиться к зубному врачу, хотя ей было уже 68 лет. Остановилась тетя Жозефина у своего племянника, а я осталась в Байе. Филипп меня терпеть не может».
4: «Сколько ему лет?»
6: 44 или 45».
4: «Чем он занимается?»
6: «Ничем. У него было состояние, вернее, состояние его жены. Но, насколько я знаю, через несколько лет от него осталось одно воспоминание. Тем не менее, он продолжает жить в большом доме на улице Риколле и держит кухарку, лакея и шофера. Филипп часто приезжал в Байе просить у тети денег».
4: И она ему давала?
6: Никогда. Она отвечала: потерпи, вот я умру.
4: Простите, а тетя Жозефина была очень богата?
6: О, да.
4: А как же ей удалось нажить большое состояние, если не секрет?
6: Это довольно странная история. Ее муж был мелким чиновником, помешанным, как рассказывала тетя Жозефина, на страховании. Это было предметом невеселых шуток друзей. Однажды, и в первый и в последний раз в жизни, он решил отправиться на пароходе в Саутгемптон. Море было неспокойным, корабль накренился. Месье Круазей, находящийся в тот момент на палубе, поскользнулся, упал и ударился головой о рубку. Спасти его не удалось, а тетушка, к ее изумлению, получила вскоре около 1 000 000 франков от различных страховых компаний.
4: У нее было много родственников?
6: Нет. Только ее племянник Филипп Дележар, сын покойной сестры.
4: У него какие-то финансовые затруднения?
6: О, да. Филипп, как я уже говорила, женился на дочери богатого барышника. Купил прекрасный особняк, гордость Канна. Но, как поговаривают, последние 3 года он живет в кредит.
4: Итак, мадемуазель Ледрюх. Насколько я понимаю, единственным основанием для ваших обвинений является то, что Филипп нуждался в деньгах.
6: Я же сказала, что мадам Круазье просила меня, если что-нибудь случится с ней на улице Риколле.
4: Простите, но вы должны согласиться со мной, что страхи пожилой женщины вряд ли могут служить основой для обвинения. Не лучше ли обратиться к фактам?
6: Тетя умерла вчера, в 5 часов вечера. Они уверяют, что от сердечного приступа, но у нее было здоровое сердце. Понимаете? Она вообще никогда не жаловалась на здоровье.
4: Ну, это не довод. А все-таки она была, мягко говоря, не молода. Вы в это время были в Бойе?
6: Нет, я была здесь, в Канне.
4: Но ведь вы сказали, что не сопровождали мадам Круазье в этой поездке.
6: Это так, но от Бойе до Канна только 30 минут на автобусе, а мне надо было кое-что купить.
4: И вы не видели своей тети?
6: Нет, я зашла в дом на улице Риколле.
4: Какое время?
6: 4:00. Мне сказали, что мадам Круазье нет дома.
4: Кто вам это сказал?
6: Лакей.
4: Он спросил у хозяев?
6: Нет, он сам мне сказал.
4: Значит, это или было правдой, или он получил инструкции заранее.
6: И я так подумала.
4: И куда вы пошли потом?
6: Мне надо было купить массу мелочей, потом я вернулась в Бойе. А сегодня, читая местную газету, узнала о смерти тети.
4: Странно.
6: Простите?
4: Я говорю, странно. В 4 часа... Вам сказали, что вашей тети нет дома.
6: Да.
4: Вы возвращаетесь в Бойе, и на следующее утро узнаете из газеты, что ваша тетя умерла самое большее через час после вашего визита.
6: Да.
4: Если я вас правильно понял, мадемуазель Ледрю, вы официально просите начать расследование?
6: Да, инспектор.
4: Где я вас могу отыскать?
6: В гостинице Святого Георгия.
4: Прекрасно. Я проверю кое-что, и если мне покажется необходимым, найду вас.

0: Простите, милейший, вы мне не скажете, где здесь находится дом месье Делижа?
1: Кто же не знает его дом? Вы, видимо, приезжий.
0: Да, вы угадали.
1: Он находится прямо за углом.
0: За этим?
1: Да. Такой большой серый особняк. Ворота у них с медным кольцом, и подъезд очень богатый, с бронзовыми канделябрами.
0: Да, теперь-то я уж найду. Наверняка. Ну что же, очень благодарен вам. Всего доброго.

0: вот этот знаменитый особняк. Сколько машин. Кажется, вся местная знать решила пожаловать сюда сегодня, чтобы выразить свои соболезнования месье Дельжару. А с трубкой сюда, похоже, не войдешь.
1: Месье Филипп Дельжар, я инспектор Мегре. Если бы вы могли уделить мне несколько минут...
2: Следуйте за мной, инспектор. Прошу вас, мой кабинет на втором этаже.
1: Простите, что потревожил вас в такой день, но что поделаешь. Служба.
2: Ничего, комиссар, я ждал. Я ждал этой встречи. Прошу.
3: Садитесь, пожалуйста, прошу.
1: Благодарю вас.
2: Я полагаю, что обязан вашему визиту махинациям этой девицы.
1: Вы имеете в виду мадемуазель Сесиль Ледрю?
2: Да, я действительно имею в виду эту заговорщицу, которой, кстати, удалось в течение некоторого времени оказывать отрицательное влияние на мою тетю. Желаете сигару? Прошу вас.
1: Благодарю. Вы говорите в течение некоторого времени. Значит ли это, что влияние было непродолжительным?
2: Вы должны понять, инспектор, как тяжело видеть в своем доме полицейского в такой печальный момент. Однако я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Я хочу, чтобы это дело было окончено как можно скорее. И Сесиль получила заслуженное наказание.
1: Что вы хотите этим сказать?
2: А вот что. Когда тетя решила погостить у нас, я предложил ей взять с собой и компаньонку. Наш дом достаточно вместителен, места всем хватит, но тетя решительно отказалась. Больше того, она по секрету поведала мне, что давно мечтает отделаться от Сесиль. Рано или поздно моя тетя порвала бы с этим созданием, которое старалось внести раздор в наши отношения.
1: И даже это?
2: Да, да, да. Она, например, донесла тете, что у меня есть любовница. Давайте говорите, как мужчина с мужчиной, инспектор. Неужели вы не понимаете, что в моем возрасте и при моем положении совершенно естественно?
1: О, да,
2: ну,
1: да,
2: ну, конечно, разумеется, да, без огласки, да, как светский человек. Да. Но моя бедная тетя с ее идеями о чистоте не могла этого понять.
1: И Сесиль ей рассказал.
2: А откуда же еще тетя могла об этом узнать? Но я вам скажу, это был глупый ход с ее стороны. Предательство обернулось против Сесиль. Когда тетя узнала, что ее целомудренная компаньонка встречается под крышей ее же дома с молодым человеком, о котором достаточно сказать, что он происходит далеко не из лучшей семьи...
1: У Сесиль есть возлюбленный?
2: Есть возлюбленный. По крайней мере, 2 года. 2 года, как они встречаются каждый вечер. Кстати, его зовут Жак Мерсье. У него какое-то транспортное предприятие, и необходимо заметить, что его родители полностью разорились несколько лет назад.
1: Трудно поверить. Да. И вы рассказали об этом тете?
2: Ну, разумеется, рассказал. А почему бы и нет? Разве это не мой долг?
1: А, да, конечно, без сомнений.
2: Именно тогда моя тетя окончательно решила расстаться с Сесиль. Но не объявляла об этом, потому что боялась мести. Я предложил переехать ей к нам в дом. Я готов был предоставить в ее распоряжение весь 2-й этаж.
1: И когда же вы говорили с тетей об этом?
2: Это было позавчера.
1: И достигли соглашения?
2: Ну, формально нет, но в принципе мы договорились.
1: Так, и все-таки вы, насколько я понимаю, не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?
2: Я ни слова не сказал об убийстве. инспектор. Если она говорила вам об этом, то значит, она просто сошла с ума от злости. Моя тетя скончалась от сердечного приступа. И доктор засвидетельствовал это в своем сертификате.
1: Итак, значит, вы не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?
2: Я наверняка бы это сделал, если бы не был уверен, что моя тетя умерла своей смертью.
1: Еще один вопрос, месье Дележар. Ваша тетя умерла около 5 часов, не так ли?
2: Вскоре после 5. По крайней мере, так мне сказала жена. И меня самого в это время здесь не было.
1: Так, но в 4 часа мадам Круазье не было дома.
2: Не было. Каждый день к 4 часам она ходила к дантисту.
1: Вы не знаете, когда ваша тетя вернулась домой?
2: Около 5, насколько мне известно. Приступ начался, как только она пришла. И она скончалась прежде, чем ей смогли помочь.
1: Это случилось... В ее спальне?
2: Да. В комнате в стиле Людовика XIV.
1: Где эта комната?
2: На 2-м этаже. Возможно, вы хотите посмотреть ее, инспектор? Она расположена там направо. Там еще стены, обтянутые голубым шелком.
1: Голубым шелком. Я посмотрю, посмотрю. А сейчас скажите, ваша жена была рядом с мадам Круазье?
2: Она поднялась наверх сразу, как только тетя открыла дверь и позвала на помощь.
1: Разрешите спросить, а где вы были в это время?
2: Я надеюсь, инспектор, что эти вопросы не значат, что вы меня допрашиваете. Учтите, что я не потерплю никакого допроса.
1: Ну что вы, разумеется, нет. Но мы же должны доказать абсурдность заявлений мадемуазель Сесиль.
2: Да, именно, именно, конечно, конечно. Я был в моем клубе. Я выхожу из дома в 4:30 или без 4:45 и для моциона иду через город пешком. В 5 я сажусь за бридж, а в 7:30 за мной приезжает машина и отвозит меня домой.
1: Вы узнали о несчастье в клубе?
2: Да, именно так.
1: А когда вернулись домой?
2: Моя тетя была мертва, и у нее уже был доктор.
1: Ваш доктор?
2: Нет, мой доктор слишком далеко живет. Моя жена вызвала врача, живущего по соседству, но он уже ничего не мог сделать.
1: А слуги?
2: Слуги? Шофер был выходным. Лакей был на 1-м этаже, а кухарка, я полагаю, на кухне. У вас есть еще вопросы, инспектор? Я обязан быть с теми, кто пришел в мой дом, чтобы выразить соболезнования. В любой момент может прийти городской судья, президент моего клуба. И я думаю, что лучше всего строго предупредить Сесиль. Если же она будет и в дальнейшем распускать клевету, я добьюсь ордера на ее арест. А теперь, простите, я вынужден проститься с вами, комиссар. Меня ждут. Надеюсь, что после этих объяснений мой траур впредь не будет нарушен. Лакей проводит вас.
4: Виктор!
5: Слушаю вас, месье.
4: Виктор, проводите инспектора.
5: Прошу вас, месье инспектор.

0: Вот и побеседовали. Все же сдается мне, что бедная старушка покинула наш грешный мир не без посторонней помощи. Но кто помог ей? В этом-то и вопрос. А сейчас в гостиницу Святого Георгия. Хотелось бы повидать мадемуазель Сесиль.
1: Войдите.
2: Добрый вечер, мадемуазель Ледрю. О, простите, вы не одна. Я не помешал?
1: Это вы, комиссар. Нет, нет, ну что вы.
2: Быть может, Сесиль, вы представите меня вашему приятелю?
1: Да, конечно. Это Жак Мерсье.
2: Очень приятно. Да. Мегре.
1: Но вы хотели поговорить со мной? Да?
2: Да.
1: Давайте все спустимся в бар. А то здесь так тихо, что слышно, как летает моль. А мне не хотелось бы, чтобы нас могли услышать.
2: Кстати, Сесиль, жаль, что вы умолчали при нашей первой встрече о вашем знакомстве с Жаком.
1: Я думала, что это не имеет отношения к делу. Но, конечно, я могла бы догадаться, что Филипп все расскажет. А что он еще обо мне наговорил?
2: Как вы можете догадаться, ничего хорошего. Но он, как говорится, вполне светский человек, так что... Ваше знакомство с месье Жаком продолжается уже 2 года?
1: Да, мы встретились 2 года назад.
2: А как давно месье Жак начал посещать вас в доме старой госпожи?
1: Больше года.
2: И вам не приходило в голову пожениться?
1: Старая госпожа, как вы ее называете, никогда бы этого не допустила. Она бы восприняла это как измену. Она очень ревновала меня ко всем. У нее никого не было, кроме меня и племянника, которого она терпеть не могла. Она относилась ко мне как к своей собственности. Мне приходилось скрывать свои отношения с Жаком.
2: Одну минутку. Могу ли я поинтересоваться, что вы наследуете после смерти мадам Крови?
1: Ничего. Я сама отказалась, чтобы то ни было принять от нее. Иначе никто бы не поверил, что я бескорыстно относилась к мадам Круазье.
2: Таким образом, вы остались без гроша.
1: Я этого не сказала, инспектор. Я получала жалование как компаньонка мадам Круазье. Расходов у меня почти не было. Я могла понемногу откладывать на черный день, хотя...
2: Конечно... Хорошо. А теперь ваша очередь. Месье Жак.
3: Я не хочу, чтобы меня впутывали.
2: Никто не собирается вас впутывать. Мадемуазель Сесиль просила расследования. А вы можете помочь полиции, отвечая на мои вопросы. Филипп Делижар уверяет, что ваши дела оставляют желать лучшего.
3: Ну...
2: Это правда?
1: Ответь ему, Жак.
3: Да. Да, это правда. Мы вступили в дело с моим приятелем и купили 3 грузовика, чтобы возить рыбу из маленьких портов на канале. К сожалению, грузовики оказались очень старыми, и вот...
2: И когда?
3: Что когда?
2: Когда вы прикрываете ваше дело?
3: Уже 3 дня, как грузовики стоят, потому что мы не заплатили за гараж.
2: Спасибо. Теперь, мадемуазель, не повторите ли вы, во сколько вы пришли на улицу Рекули?
1: Позавчера? Угу. Около 4. Правда, Жак?
2: Вы были с ней?
3: Да. Да, я привез ее в машине и ждал за углом. Это было в 5 минут 5.
2: Значит, вы приехали из Бое с Жаком, мадемуазель. А вы раньше говорили, что приехали на автобусе одна. Так... Теперь скажите мне вот что. Когда вы прочли в газете о смерти Жозефины Круазье, вы попросили Жака опять отвезти вас в Кан. Во сколько вы приехали?
1: Ну, примерно в 9:30 утра.
2: Расскажите подробно, что вы увидели в доме Делижара?
1: Так, сначала я увидела лакея, потом разных людей в вестибюле, потом Филиппа Делижара, который подошел ко мне и ухмыльнулся. Я-то думала, что вы раньше прибежите. А потом я увидела...
2: Вы видели тело? Где?

0: Была очень расстроена.
1: И последний вопрос. Я знаю главный вход в дом на улице Реколе. Я полагаю, что должен быть и черный ход.
0: Да. Сзади дома есть маленькая дверь, которая ведет на другую улицу. Туда выходят только ограды садов.
1: А если пройти в дом через эту дверь, то можно подняться наверх, миновав лакея и кухарку.
0: Да. Если подняться по черной лестнице на второй этаж.
1: Благодарю вас.

0: Помнится, я дьявольски устал в тот день. Возвращаясь домой, я все-таки успел зайти в клуб, в котором состоял дилижар, и побеседовать с секретарем. Тот поведал мне, что Филипп Дележар приехал позавчера в клуб в 17:45. Партнеры уже ждали его, потому что игра начиналась обычно в 17:00. Он занял место за столом, но как только карты были розданы, его позвали к телефону. Вернулся он бледный и объявил, что только что умерла его тетя. Похоже, что у Дележара было верное алиби. В ту ночь я долго не мог уснуть. Что-то тревожило меня. Утром я решил отправиться к доктору, который засвидетельствовал смерть мадам Круазье.
1: Да-да, войдите.
2: Я не помешал вам, доктор? Простите, но мне надо уточнить некоторые детали, касающиеся смерти мадам Круазье.
1: Да-да, прошу вас.
2: Благодарю. Скажите, вам приходилось раньше бывать в доме месье Дележара?
1: Нет. Я удивился, когда меня вызвали в один из богатейших домов города.
2: Во сколько это было? Вы можете назвать точное время?
1: Даже очень точное. Видите ли, ко мне приходит, чтобы помочь на приеме, маленькая медсестричка. Уходит она в 17:00. И вот только она надела шляпку, как зазвонил телефон.
2: И так это случилось ровно в 17:00. И долго вы добирались до улицы Реколле?
1: Минут 7-8.
2: Вас впустил лакей и провел на второй этаж?
1: Не совсем так. Лакей открыл дверь, но тут же на лестнице появилась женщина и крикнула: «Скорее, доктор!» Это была мадам Дележар. Она сама провела меня в спальню направо.
2: Одну минутку. В спальню налево? В комнату, обтянутую голубым шелком?
1: Нет, вы ошибаетесь, инспектор. Комната направо и оклеена бумажными обоями с желтыми кругами.
2: В стиле Людовика XIV.
1: Вы опять ошибаетесь. Я кое-что смыслю в стилях и не сомневаюсь, что комната обставлена в стиле регентства.
2: Так-так. В 17:50 вы были уже наверху?
1: Да.
2: Где же вы обнаружили тело?
1: Разумеется, в кровати.
2: Покойная была раздета?
1: А как же иначе?
2: Так, значит, в 17:50 Жозефина Круазье находилась в постели и была раздета. Что же было на ней?
1: На ней ночная рубашка.
2: А остальная одежда лежала рядом?
1: Вы знаете, не думаю. Скорее, нет. В комнате все было в полном порядке.
2: И никого... Кроме мадам Дележар?
1: Никого. Она была очень взволнована. Она описала мне ход приступа. Я внимательно осмотрел труп и обнаружил, что мадам Круазье перед смертью была в очень ослабленном состоянии. Это, по крайней мере, 10-й приступ.
2: Могли вы хотя бы приблизительно установить время смерти?
1: Без труда.

0: Смерть наступила около 4 часов мгновенно.
1: Что? Около 4?
0: А что? Мадам Дележар пыталась дозвониться 2 другим докторам, прежде чем отыскать меня. А это требует времени.
1: 4:05. Доктор, мне не хотелось бы вас оскорблять, но вы, так сказать, еще недавно. Вы уверены в том, что говорите?
0: Да.
1: И вы не отказались бы от своего заявления, узнав, что от этого зависит жизнь человека?
0: Я могу только повторить.
1: Хорошо, хорошо, хорошо, я вам верю. Но я должен предупредить. Вам почти наверняка придется повторить ваше заявление на суде. И адвокаты сделают все возможное, чтобы заставить вас отказаться от своего заключения.
0: Им это не удастся.
1: Что случилось потом?
0: Ничего. Я подписал сертификат о смерти. Мадам Дележар сразу вручила мне 200 франков.
1: Это что, ваша обычная ставка?
0: Вряд ли. Это была ее идея, а я не стал спорить. Она проводила меня вниз, лакей открыл мне дверь.
1: И больше вы никого не встречали?
0: Ни души.
1: Ну что ж, благодарю вас. Когда я вернулся на службу, меня уже ждали.
2: Мсье Мегре, мсье прокурор просил вас зайти.
1: Спасибо, Люси.
3: Войдите. А, это вы, Мегре. Ну, как обстоят дела, инспектор? Вы поговорили с девушкой?
1: Да, и не только с ней.
3: И каково ваше мнение? Чепуха, не так ли?
1: Наоборот. У меня такое чувство, что совершено преступление. Вопрос только в том, хотите ли вы узнать правду? Не растревожит ли это событие добропорядочную респектабельность вашего города?
3: Делайте все, что считаете нужным. Но будьте деликатны. Оплошность может дорого нам обойтись. Филипп Дележар – известный человек в городе. У него могут быть долги, но его принимают повсюду. Что касается девушки, этой Сесиль, как вы ее называете, стоит вам арестовать ее, как разные газеты начнут шуметь, что она жертва капиталистов. Вашим лозунгом должна стать деликатность.
1: Хорошо. Я постараюсь.
3: Желаю вам успеха.
1: Да, кое-что в этом деле явно прояснилось. И все-таки мне не хватает еще одного звена в этой цепи.
4: Эй, такси! Такси!
1: На улицу Реколе, к особняку Дележаров.

0: Здравствуйте, Виктор.
1: А, это вы, месье инспектор?
0: Вы помните, в мой первый визит сюда, в этот дом, я предупредил вас, что непременно вернусь и встречусь с вами.
1: Но хозяина нет дома.
0: Это не важно. Так чем же вы занимались, когда я позвонил?
1: Пили кофе на кухне.
0: Ага, прекрасно. Тогда разрешите присоединиться к вам.
1: Прошу вас.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Это шофер Арсен и кухарка Марта.
0: Не обращайте на меня внимания, друзья. Я мог бы вызвать вас в участок, но зачем беспокоить по пустякам?
4: Месье инспектор, вот ваш кофе.
0: С удовольствием. Благодарю вас, Марта. Скажите, Арсен.
2: Да, месье.
0: Как случилось, что позавчера вам дали выходной? А вас что, всегда отпускают по пятницам?
2: Да нет. В то утро хозяин ни с того ни с сего заявил, что в воскресенье мне придется поработать, так как он собирается съездить на юг. Поэтому мне лучше бы отдохнуть в пятницу.
0: Значит, в тот день месье Филипп сам правил машиной?
2: Да. Я думаю, ему машина не понадобится, а потом, гляжу, он на ней ездит.
0: А как вы узнали?
2: Внутри грязь осталась.
0: Грязь?
2: Да.
0: Откуда? В тот же день не было дождя. Значит, он что же, выезжал за город?
2: Понимаете, наш городок небольшой. Отъедешь несколько сот метров, и ты уже в поле.
0: Да, да, уже в поле. Я благодарю вас, Марта. Кофе у вас замечательный.
4: Месье инспектор, хотите еще?
0: Нет, нет, благодарю. А вы, Виктор, где днем были?
1: В буфетной. Я позавчера чистил столовое серебро.
0: Вы не помните, во сколько мадам Крозье ушла из дому?
1: Что-то около 4. Ну, как всегда. Она ходила к зубному, а он рядом живет.
0: А как она выглядела?
1: Как всегда, хорошо. Она очень хорошо сохранилась и такая была веселая. Никогда не пройдет мимо, не поговорив.
0: А в тот раз что она сказала?
1: Да ничего. Она просто крикнула мне: «Пока, Виктор».
0: К дантисту она ходила пешком?
1: Ну, она машинам не доверяла. Даже из Байе приезжала на поезде.
0: А где же в то время была машина?
1: Не могу сказать.
0: Но не в гараже?
1: Нет, месье, нет. Месье и мадам уехали сразу после обеда. Они вернулись через час. Но, наверное, оставили машину за углом. Они никогда не ставят ее у входа. Здесь слишком узкая улица. А ставят за углом. Из буфетной ее не было видно.
0: Итак, вы говорите, что месье и мадам вернулись часа в 3, да? В 3. А через час, около 4... мадам Жозефина Крозье ушла из дому. Ну и что было потом?
1: Потом приходила мадемуазель Сесиль.
0: Во сколько?
1: 5:10. Я сказала, что тетушки нет дома, и она ушла.
0: Кто-нибудь ее видел, кроме вас?
1: Нет, никто.
0: Так, дальше.
1: Месье ушел. В 4:25 я заметил время, потому что он уходил обычно попозже.
0: Виктор.
1: Да.
0: В руках у него ничего не было?
1: Нет, ничего.
0: И вел он себя вполне нормально?
1: Ну, разумеется.
0: Продолжайте.
1: Я как раз начал чистить ножи. Да, вот тогда все и случилось. Мадам Круазье вернулась около 5.
0: И выглядела так же хорошо.
1: И в отличном настроении. И она даже подошла ко мне и сказала, что люди говорят неправду про зубных врачей. Лечить зубы совсем не больно.
0: И она? Она поднялась к себе в комнату.
1: Да.
0: Ее комната в стиле Луи XIV?
1: Да.
0: Желтая комната?
1: Да нет, ну что вы. Это желтая комната в стиле регенства. В ней никто не живет.
0: Что же случилось потом?
1: Я не знаю. Прошло несколько минут. Потом мадам Дележар сбежала вниз, очень взволнованная.
0: Одну минутку. Сколько времени прошло с тех пор, как вернулась мадам Жозефина?
1: 20. Было чуть ли не 5:30, когда мадам велела мне позвонить в клуб и сказать месье, что у его тети сердечный приступ.
0: И вы ему позвонили?
1: Да.
0: И сказали, что у тети сердечный приступ?
1: Да, больше я ничего не знал.
0: А потом вы поднялись наверх?
1: Нет, никто из нас наверх не поднимался. Пришел молодой доктор, и мадам сама провела его наверх. Только 7:00 нам сказали, что мадам Крозье умерла. А увидели мы ее только 8:00.
0: В желтой комнате?
1: Да нет же, нет. В голубой. А, это вернулся месье.
0: Прощайте, друзья. Я благодарю вас. Ну что ж, все как будто становится ясным. А теперь не мешает отправиться за город, где начинаются поля.
3: Такси!
5: Месье Мегре, где вы пропадали? Вас опять разыскивает господин прокурор.
0: Вот оно что. А, спасибо, Люси, спасибо.
5: О, минутку. Месье Мегре, вы испачкали свой плащ. Позвольте, я почищу его.
0: А, нет, нет, не стоит, Люси. Я сам займусь этим дома. Просто мне пришлось побывать сегодня за городом. А сейчас я очень хотел передохнуть и заняться кое-какими делами, но, видно, придется зайти к прокурору. Так, Люси, у меня к вам просьба. Если кто-нибудь будет спрашивать у меня, скажите, что я буду завтра.
5: Хорошо, месье Мегре.
0: Через 30 минут я был уже в прокуратуре. В приемной было пыльно и жарко. Я присел на жесткую скамью и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня полицейский. Я подошел к секретарше и спросил, есть ли кто-нибудь у прокурора. «О, да», — ответила она, — «к нему пришел месье Делижар». Прошло еще примерно 30 минут. Наконец секретарша объявила, что прокурор желает видеть меня.
6: «Добрый вечер, прокурор».
0: «Добрый вечер, месье Делижар».
7: «Добрый вечер».
8: «Закройте за собой дверь, инспектор. Вы поставили меня в исключительно неприятное положение. О чем я просил вас вчера?»
0: «Проявлять деликатность, месье».
8: «Разве я не сказал вам, чтобы вы не придавали значения басням этой девицы Сесиль?»
0: «Да, да». «И вы еще сказали мне, что месье Делижар очень важный человек в Канне, и что нам надо деликатно обращаться с делами, в которых он запутан».
8: «Сядьте немедленно. Я не выношу людей, которые мечутся по комнате».
0: «Я с удовольствием, месье, скоро».
8: «Да. Где вы были сегодня?»
0: «Сегодня я был в доме месье Делижара».
8: «Так. И он не знал об этом. За его спиной. Вы проникли туда без всякого на то права. У вас не было ордера на обыск».
0: «Мне хотелось поговорить со слугами».
8: «Именно поэтому месье Делижар пришел ко мне. Вы превысили полномочия. Если вам захотелось допросить слуг, вы обязаны были поставить в известность хозяина. Вы меня слушаете?»
0: «А, да, разумеется, месье прокурор».
8: «Это еще не все. После того, как вы вытянули из слуг все сплетни, я бы даже сказал, спровоцировали их на сплетни, вы покинули дом. Но через некоторое время снова проникли туда, уже через заднюю дверь. Я надеюсь, вы не будете этого отрицать». «Каким ключом вы открыли дверь в саду? Уж не Сесиль ли Дрю вам его вручила? Я советую вам очень серьезно взвесить все последствия вашего поступка».
0: «А у меня не было ключа от задней двери. Я даже не намеревался заходить в сад. Я просто хотел узнать, как они пронесли тело».
8: «Что?
0: Как вы смеете?» «Я об этом расскажу. Если вы, конечно, пожелаете. Кстати, о двери. Замок-то на ней детский. Его любой отмычкой открыть можно. Я увидел, что гараж совсем рядом. Мне так не хотелось беспокоить месье Дележара по пустякам, ведь я понимаю, что он расстроен. Поэтому я сам пошел поглядеть на пятна в машине, о которых говорил мне Арсен.
3: Я протестую, господин прокурор, я протестую.
0: Я, конечно, понимаю, что делать этого не следовало.
8: Довольно, но... довольно. Сегодня же я направлю в Министерство полиции жалобу месье Дележара. Я полагаю, что мы можем считать инцидент исчерпанным, месье Дележар.
3: Благодарю вас, мой дорогой прокурор. Поведение этого человека было возмутительным. И уверяю вас, что только мое безграничное уважение к порядку и полиции удерживает меня от дальнейших действий. Всего доброго, господин прокурор. Еще раз благодарю вас. Надеюсь, мы скоро увидимся.
8: Я обязательно приду завтра на похороны месье Дележар. Я надеюсь...
0: Месье прокурор, я желал бы, если вы мне позволите, задать этому человеку один вопрос. Только один. Месье Дележар, пойдете ли вы на похороны Каролины?
8: Что с вами, месье Дележар? Что вы так побледнели?
0: Простите, что я задерживаю вас, но будем надеяться, что ненадолго.
8: Но, инспектор...
0: Не беспокойтесь, я не собираюсь, как пишут в газетах, раскрывать секреты личной жизни светского человека. Каролина не любовница месье Дележара. Все остается в рамках респектабельности, так как она всего-навсего его старая няня.
8: Я требую, чтобы все вы объяснили.
0: С большим удовольствием. И начну, с вашего разрешения, с тайны голубой комнаты, что вызовет в вашей памяти приятные воспоминания о книжках с убийствами, которые вы читали, конечно, в детстве. С голубой комнаты и начались мои открытия. Вернее, она подтвердила мои подозрения. Не надо коситься на дверь. Не надо, месье Дележар.
8: Хорошо, хорошо. Я жду.
0: Вы, господин прокурор, должны знать, что на втором этаже дома на улице Реколе мадам Круазье жила в комнате направо от лестницы, в так называемой комнате Луи XIV.
8: Да-да-да. Я прекрасно помню эту комнату. Она действительно обтянута голубым шелком.
0: Да-да, вы правы. Так вот... Без нескольких минут пять мадам Круазье вошла в дом в добром здравии и прекрасном настроении. Итак, она вошла в свою комнату, повторяю, в голубую комнату. А когда доктор Левин приехал по вызову в 10 минут шестого, его повели в комнату налево, обставленную в стиле регенства и оклеенную желтыми обоями. Ведь так, месье Дележар?
3: Я не понимаю, о чем вы говорите.
0: Ничего, ничего, сейчас поймете. Итак, в этой желтой комнате в ночной рубашке лежала женщина. Что бы вы, месье прокурор, на это сказали?
8: Продолжайте, продолжайте.
0: И это не единственная тайна. Есть еще одна. Молодого доктора Левина, который недавно стал практиковать в городе и лечил только бедняков, и получает за визит всего 10 франков, вызывают в роскошный особняк Дележаров. Ему отдают предпочтение перед всеми другими врачами. Он обнаруживает, что старуха умерла примерно в 4 часа. Кто же лжет? Доктор или лакей, который видел, как мадам Круазье пришла домой около 5? Если лакей... то тогда должен лгать и зубной врач, который уверяет, что мадам Круазье в 4:15 сидела в его кресле. Что вы скажете, месье Дележар?
3: Я ничего не знаю. Я буду жаловаться.
8: Я что-то тоже ничего не понимаю.
0: Терпение. Я тоже не сразу сообразил, например, почему месье Дележар, который ушел из дому раньше, чем обычно, добрался до клуба только в 17:45.
8: Да, но иногда человек может идти медленнее.
0: Тогда ответьте, почему, когда позвонил в клуб лакей и сообщил, что у тети месье Дележара сердечный приступ, подчеркиваю, лакей сказал только это. Месье Дележар, вернувшись к своим партнерам, объявил, что его тетя скончалась.
7: Ну, а дальше мелочи. Почему месье Дележар именно в этот день дал выходной своему шоферу? Зачем сам ездил куда-то на машине? Где он и его жена были с 2 часов до 3?
9: Мы были у постели больной женщины. Вы слышите? Мы были у постели больной женщины.
7: У постели, точно. У постели Каролины. Той самой Каролины, что живет на окраине города. Поэтому и грязь в машине. И я докажу, что это грязь из известкового карьера, что напротив дома Каролины. Итак, месье прокурор, мы столкнулись с одним из гнуснейших и простейших преступлений – охотой за наследством. Месье Дележар уже 3 года был в отчаянном положении. Бьюсь об заклад, что бывали дни, когда в его роскошном доме не было и 100 франков. Не так ли, месье Дележар? Но жизнь уже не переменишь. А тетя старая, и, несмотря на влияние мадемуазель Ледрю, она не хочет лишать единственного племянника наследства. Итак, у Филиппа Дележара нет другого выхода. Жозефина Круазье должна умереть, чтобы Дележары могли жить в свое удовольствие. Что вы скажете на это, месье Дележар?
9: Я буду отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката.
7: Ну что ж, это ваше право. Тогда на некоторые вопросы постараюсь ответить я. Таким образом, то, что надо совершить убийство, повторяю, уже решено. Но как? И вот судьба дает такую возможность. У Филиппа есть старая няня Каролина, примерно такого же возраста, что и тетя. Она живет на окраине города. У нее больное сердце. Внезапно дележары узнают, что только что был сильнейший приступ. Вот тут и возник коварный план. Они едут к Каролине и понимают, что она долго не протянет. Мадам остается с Каролиной и не отходит от постели несчастной до ее последнего вздоха. Это случилось 4:00. Филипп приезжает к дому Каролины, кладет тело няни в машину и вместе с женой возвращается домой. Оба они проникают в дом через заднюю дверь, вносят тело на 2-й этаж в желтую комнату. Слуги уверены, что мадам Дележар не выходила из дома, а месье Дележар в клубе.
8: А что же происходит с мадам Круазье, по-вашему?
7: Мадам Круазье возвращается от врача, поднимается в свою комнату, подчеркиваю, в голубую комнату, где ее тут же убивают. Филипп отправляется в клуб, опять же через заднюю дверь, едет он туда на машине, ему нужно алиби. Между тем мадам Дележар вызывает врача. Этот врач должен быть новичком, не знать расположение комнат и тем более не должен быть знаком с Жозефиной Круазье. Такой врач найден. Мадам Дележар проводит его к телу Каролины, врач правильно устанавливает причину смерти и подписывает сертификат. Осталось только отвезти тело няни обратно, и работа закончена.
8: Почему вы подумали о Каролине?
7: Видите ли, прокурор, ясно, что доктор не мог осматривать тело Жозефины. Значит, он осматривал чье-то другое тело. Я купил вчерашнюю газету и прочел там список умерших. Я был уверен, что найду хотя бы одну старуху. Нашел. Вот. Ну, остальное было, как говорится, делом техники. Скажу только, что узнать о связи Каролины с семейством Дележаров было очень просто. Городок же небольшой.
9: Это все ложь. Это все ложь. Не верьте. Не верьте, господин прокурор. Я вас прошу, не смейте верить ему. Я требую адвоката. Вы ответите за все. Вы ответите, это все ложь. Я это все неправда.
8: Воды, скорее воды. Ну что же вы стоите, инспектор?

0: Ну что ж, разрешите вас поздравить, Мегре. Вы были правы. Вскрытие показало, что Жозефина Круазье была задушена шнурком от корсета. Ну, что касается сердца, то оно у нее было в отличном состоянии.
1: Кто бы мог подумать?
0: Не извините, Мегре. Я вынужден поблагодарить вас. Вы полностью оправдываете вашу славу. Но методы, которыми вы пользуетесь в таком, я бы сказал, добропорядочном городе, как наш, просто неприемлемы. Вы врываетесь в дома, задаете массу ненужных вопросов. Все вынюхиваете, выискиваете, вообще ведете себя довольно странно.
2: Я был счастлив, что моя командировка подошла к концу, и надо было возвращаться в Париж. Я надеялся, что каннские присяжные не настолько ослеплены роскошью особняка этого мерзавца Делижара, чтобы не потребовать для него самого сурового приговора.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

0: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Дорогие слушатели Радио Рансис, я, Ирина Туликова, представляю вам свое творчество.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Я поздравляю всех с самым русским праздником! Это Старый Новый Год! Будьте счастливы, будьте веселы, будьте здоровы! И такие же счастливые, как я!

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

ребенка. Глаза мои слезами заблестели, ежом я ощетинился в обиде. Но вдруг случайно за окном увидел: по лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда. Мальчик Вова и корова, ерунда. И девчоночка с козою, ерунда. Но случилось просто

волшебную картину никогда я не забуду, никогда. Я жил как мог по совести и чести, но вот споткнулся раз на ровном месте. Жена мне изменила с верным другом, и жизнь моя пошла порочным кругом. Я начал пить и чуть совсем не спился, ночами головой об стенку бился. И я уже не знал, куда мне деться, но в памяти всплыла картина детства. По лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой идет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда. Мальчик Вова и корова, ерунда. И девчоночка с козою, ерунда. Но случилось просто чудо, господа. От обиды не осталось и следа. Испарилась, как на солнышке вода, ту волшебную картину. Улыбаясь без причины, никогда я не забуду, никогда.

нет на свете той коровы. И старичком стал бывший мальчик Вова. Старушка Настя двигаться не может, и от козыни рожек нет ни ножек. Но жизнь идет, она нас всех рассудит. И кто-то был, а кто-то еще будет. И я живу, и радуюсь рассвету. И знаю я, что в это время где-то по лугу идет корова, а за нею мальчик его, а за ним девчонка Настя козочку домой идет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мучит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда, мальчик Вова и корова, ерунда.

0: картину никогда не забывайте, никогда.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам. Ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации, для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации, вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников, я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель, кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши, и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик. И крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится. А сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала. Именно висят. В сам ушной канал они не вставляются. Даже как вкладыши в улитку не вкладываются. Так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время. И такого дискомфорта, как внутриканальные, даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация. Вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
2: Инфотрон.
3: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp'ы, да Telegram'ы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные. Ну вот, не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили. И получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают. И получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте. Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
1: Инфотрон.
3: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию. То есть это Северная Америка, Европа прежде всего, и это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область. Может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JAWS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JAWS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом. Но самое главное, как я в каком-то выпуске говорил, что можно предъявлять претензии провайдеру, провайдеры, они сейчас выкручиваются очень просто. Как я говорил в том выпуске, провайдер с вас берет деньги. Вот мой провайдер берет какие-то драконовские деньги, ну просто у нас в моем доме альтернативных провайдеров нет, поэтому я плачу большие деньги за возможность доступа в интернет. А доступа в интернет полноценного провайдер не предоставляет. То есть деньги он с меня берет. Ну вот представьте, вы платите вот той самой жилищно-эксплуатационной компании деньги, ну скажем, за то, что они вам свет, воду поставляют. А они вам взяли температуру воды, снизили, или говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее: а это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочка у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите: я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот ТСПУ, мы ничего сделать не можем, конечно, они прекрасно знают, что там внутри, и если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vespero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну, скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить и всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться.
1: Инфотрон.
3: Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 26 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие приложения их нет, в магазинах приложений, ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же NewPipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера, но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть рассказа о культовой советской и российской рок-группе «Воскресенье».

Нашу программу открыла композиция Алексея Романова «Я ни разу за морем не был» с магнитоальбома «Воскресенье 2», записанного в 1981 году. Несмотря на успех первого магнитоальбома и активную концертную деятельность, обострение противоречий внутри «Воскресенья» привело к тому, что в сентябре 1980 года группу покинули Евгений Маргулис, Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич. Алексей Романов остался в одиночестве. Некоторое время он числился в составе группы «Аракс» в качестве автора текстов. Телефонный звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды. Послушаем концертный вариант песни Константина Никольского «Ночная птица», солирует Андрей Сапунов. Запись 1982 года.

0: Автор песни Константин Никольский. Алексей Романов. Михаил Шевяков.
1: Андрей Сапунов.
2: Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа активно гастролировала и записала альбом под названием «Воскресенье 2». Основа стиля «Воскресенье» – это философские тексты, проникновенное исполнение и узнаваемое акустическое звучание. Второй состав группы «Воскресенье» считается золотым. Его можно охарактеризовать как самый интересный, но и самый противоречивый. В группе было два явных лидера – Алексей Романов и Константин Никольский. В конечном итоге два капитана не смогли поделить один корабль, и судно под названием «Воскресенье» неминуемо пошло ко дну. Вот еще одна концертная запись «Воскресенье» 1982 года. Композиция Константина Никольского называется «Я сам из тех». Солирует Андрей Сапунов.

0: Андрей Сыпунов.
1: Итак, в 1982 году группа «Воскресенье» прекратила свое существование. Но на этом история «Воскресенье» не закончилась. Она лишь прервалась на 12 лет. В 1994 году произошло очередное возрождение группы «Воскресенье». А что же было в течение этих 12 лет? Об этом я немного расскажу. Менеджер Аванес Милик-Пашаев, владелец комплекта концертной аппаратуры, решил набрать в свою группу известных рок-музыкантов. Так появилась группа Аванеса Милик-Пашаева, которая впоследствии стала называться «СВ». С первого альбома группы «СВ» послушаем композицию Алексея Романова «Радуюсь». Запись 1982 года.

В группу Аванеса Меликпашаева вошли Алексей Романов, гитара-вокал, Вадим Галутвин, гитара, Петр Подгородецкий, клавиши, бэк-вокал, Игорь Кленов, бас-гитара, Владимир Воронин, ударные. В записи первого альбома участвовали также Павел Смеян и Александр Чененков. Музыка группы Аванеса Меликпашаева – это смесь интонации «Воскресения» и «Новой волны». Алексей Романов, цитата. «Дальше нужно было выходить на ЦТ и делать карьеру. Можно было усложнять музыку, делать ее более красивой, более изощренной. Но непонятно было, куда мы движемся. Кузьмин в то время играл новую волну, и туда соваться вроде ни к чему. А Круиз играл хард-рок, и это тоже забито». Конец цитаты. Летом 1983 года Алексей Романов и его звукорежиссер Александр Арутюнов были обвинены в нелегальной предпринимательской деятельности и были арестованы. Романов отделался конфискацией гитары и сбережений и условным сроком, а Арутюнов сел на 3 года. После выхода из КПЗ Алексей Романов какое-то время играл в группе СВ на бас-гитаре. Цитата. «СВ – это не просто группа, а содружество музыкантов, задававших тон в рок-музыке конца 70-х – начала 80-х годов». Конец цитаты. Через группу прошли более 30 популярных советских и российских рок-музыкантов. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт. В первом отделении концерта свои песни исполнял Алексей Романов. Вот одна из них. Называется она «Научи меня жить».

Один из создателей группы «Воскресенье» Евгений Маргулис после ухода из группы осенью 1980 года сменил несколько групп: «Аракс», «СВ», «Шанхай», «Машина времени». Он один из самых известных исполнителей блюз-рока в нашей стране. Создатель и ведущий телевизионной программы «Квартирник» у Маргулиса. С альбома 1998 года послушаем композицию «Снег». Ее авторы Евгений Маргулис и Александр Бутузов.

Самым узнаваемым голосом группы «Воскресенье» был Андрей Сапунов. Он работал также в группе Стаса Намина, в группе СВ, в ансамбле «Самоцветы», а в 1986 году вместе с клавишником Александром Слезуновым создал группу «Лотос». Группа «Лотос» – представитель так называемого интеллектуального рока. Музыка «Лотоса» отличалась сложными аранжировками, мелодичностью и глубокими текстами. Группа много гастролировала. Записи «Лотоса» звучали по радио и телевидению. Фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант группы «Лотос». Сейчас прозвучит композиция «Звон». Андрей Сапунов написал ее на слова Александра Слезунова. Слушаем.

0: Автором многих популярных композиций из репертуара «Воскресенье» был Константин Никольский. Его называли «голосом поколения». Он работал также в «Цветах», группе Стаса Намина, в ансамбле «Фестиваль», в группе «Зеркало мира», а потом занялся сольной карьерой. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт, в первом отделении которого выступил Алексей Романов. Второе отделение – это выступление Константина Никольского. Вот песня, с которой начиналось это выступление. Называется она «Мой друг, художник и поэт». Слушаем.
1: Мой друг, художник и поэт, дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной.

В марте 1994 года была предпринята попытка восстановить воскресенье в его золотом составе: Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков. Никольский попытался взять на себя роль лидера, но против этого выступили остальные участники коллектива. Вот как об этом вспоминал Алексей Романов. Цитата. «Это очень непростой вопрос. В коллективе для работы надо, чтобы главным был кто-то один. Это удобнее. В случае коллегиального руководства это как бы неформальная группа. Должно быть очень сбалансированное взаимодействие по ролям. Никольский как пришел со своими песнями, так с ними и ушел. Никто не спорит с тем, что он профессионал своего дела. Однако для всех нас была важна психологическая составляющая. Группе требовалась гармония. Но ни нам с ним, ни ему с нами было некомфортно работать». Конец цитаты. Группа «Воскресенье» продолжала концертировать и выпускать новые альбомы, участвовать в рок-фестивалях. «Воскресенье» – это не группа-однодневка, о которой сегодня помнят, а завтра нет. Несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, «Воскресенье» остается культовой группой российской рок-сцены. В заключении нашей программы послушаем композицию «Не торопясь». Запись с юбилейного концерта, посвященного 30-летию группы «Воскресенье». Концерт состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия». Группа «Воскресенье» выступала в сопровождении симфонического оркестра.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех Валентин звучит «Валентина Твист», посвященный космонавту Валентине Терешковой. Твист этот родился в Польше в 1963 году. Музыка – Ян Яниковский, слова – Владимир Патушинский. Слушаем ансамбль «Филиппин».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Звучит ансамбль «Дружба», солистка Эдита Пьеха, эх, переведу. Пан Твардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». Пан Двардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина твист!» «Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». А теперь надо кое-что объяснить. Пан Твардовский – это главный герой польской старинной версии легенды о Фаусте, осужденный за договор с дьяволом пребывать до страшного суда на Луне.

Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист. Валентина твист на эстонском языке поет Клара Коттер.

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. У каждого имени есть своя музыка. Заглядывайте на огонек. Будем слушать именные песни. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добрые годжины, дродзи пршиячали.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 18. «Мне показалось, или у этих двоих вчера было свидание?» — спросил Феникс, когда стих грохот движка Харлея. Бэнкс заставил Пепси надеть шлем и куртку, прежде чем позволил сесть на мотоцикл. Хотел еще найти какие-нибудь штаны, но мисс Стерджес поджала свои на редкость аппетитные губки, сложила руки на умопомрачительной груди и заявила, что вообще-то она даже с велосипеда ни разу не падала. Бэнкс крякнул, усмехнулся и сдался. «Честно, даже думать об этом не хочу», — грустно усмехнулся Харри. «Нормально все, и ладно. Еще бы за тех, у кого ненормально, не переживать, и я познаю дзен. Уверен, они сумеют услышать друг друга, и Тед поймет, что для Тони эта стипендия в Йеле — реальный шанс». Феникс посмотрел на два нетронутых стакана кофе. Пепси хотела их выкинуть, все равно напиток остыл, но Бэнкс почему-то сказал оставить. Ну, в крайнем случае, в Мадди Криге появится еще один фонарь, не требующий подзарядки.
2: «Сомневаюсь, что Тони останется тут до следующего лета», — покачал Харри головой.
1: Проследил его взгляд до стаканчиков и тихо добавил. «Потом, когда закончим с убийцей, найду его, может быть. Если в армию не подастся, наплевав на университет». Подтекст сказанного был понятен. Сам Харри тоже не собирался оставаться в Мадди Криге. Не после того, как город во второй раз отверг его. И во второй раз совершенно незаслуженно. Я вижу его скорее в Нью-Йорке. Он работает курьером, а по вечерам читает свои рассказы в клубах, предположил Феникс.
2: Ну нет, в Нью-Йорке мне точно делать нечего.
1: Харри усмехнулся было и снова напрягся. На крыльце замаячила чья-то тень. То ли визитеры не сулили ничего хорошего, то ли Харри просто не хотел никого видеть. Но когда дверь открылась, он явно вздохнул с облегчением. На пороге оказалась Сеймур Тикс. «Добрый день». Тикс шагнула внутрь, оглядела почти пустой офис и, вопросительно вздернув бровь, плотно прикрыла за собой дверь. «Харри, агент Ричмонд, что-то случилось?»
2: «Все в порядке», — успокоил ее Харри, относительным. «Кофе будешь?»
1: «Правда, он остыл?» «Спасибо, я уже пила». Открестилась от предложения Сеймур. Но внимательно рассмотрела стаканы.
2: Феникс непроизвольно напрягся. Алисия приготовила каждому напиток по вкусу.
1: Джареду в стакан добавила дольку лимона. Харри налила очень крепкого, черного, как смоль, кофе. А Теодору высыпала просто неприличное количество сахара. И щедро добавила сливок. В стакане Уинстона сахара не было ни капли, зато дополнением к сливкам шла корица. И Алисия написала имена на боках стаканов толстым черным маркером.
3: Как Биара, Харри не стал рассказывать Сеймур про утренний инцидент, и, возможно, правильно.
2: Обижается на весь свет и выпрашивает лакомство.
1: Сеймур улыбнулась краешками губ. Отчего стала казаться ровесницей Харри, но между бровей у нее залегла суровая складка.
2: «Я видела газету. Мне очень жаль, Харри».
1: «Лжи мистера Смита осталось существовать чуть более пары дней», — заметил Феникс. «С Мередит Олборн все в порядке. ФБР ее разыскали, и она сама позвонила утром. Собирается вернуться в Мадди Крик, насколько я понял, насовсем».
2: Сеймур опешила, но всего на секунду. «Какие замечательные новости!» — искренне обрадовалась она. «В таком случае я сегодня же соберу городское собрание. Мы можем вынести Смиту обвинение в клевете».
1: «Не нужно», — быстро, но твердо сказал Харри. Он посмотрел миссис Тикс в глаза и вдруг улыбнулся. «Джаред будет отличным шерифом».
3: В этот раз молчание продлилось куда дольше.
1: Сеймур не отводила взгляда, будто хотела прочитать мысли Харри. Феникс понял, почему жители Мадди Крига доверили управление городом именно ей. Сеймур только на вид казалась слабой женщиной, под ее кожей были стальные мускулы, и характер у нее железный. Наконец Сеймур медленно кивнула, а потом спросила. «Что собираешься делать?»
2: «Посмотрим», — Харри пожал плечами. «Точно не армия, а там поглядим». «Что ж, не армия уже хорошо».
1: Ее голос прозвучал как-то сдавленно.
2: Но если вдруг передумаешь, к морю съезжу», — перебил ее Харри. «Может, в Европу. А может, сразу осяду где-нибудь. Напишу».
1: Тикс кивнула, поняв непрозрачный намек.
2: «Что ж...» Она помедлила, еще раз глянула на стаканчики и попросила. «Если что, позвони, пожалуйста, если Теда совсем уж понесет».
1: Харри кивнул. Он так и не стал рассказывать о вчерашней сцене, о заявлении Баллока и о том, как Тед сорвался с брифинга, куда и с каким намерением пошел. Феникс счел это правильным. Это дело только Тони и Теда. Они должны разрешить свои разногласия сами. И или признать, что каждый из них волен идти своей дорогой и сохранить зародившуюся еще в детстве дружбу, или распрощаться. Сеймур сменила тему и принялась расспрашивать о текущих делах, что вели между собой шерифское управление и администрация города. Феникс, посчитав, что тут он больше не нужен, ушел в выделенный ему кабинет. На почту пришло несколько писем, сообщение, что его отчеты просмотрены и приняты, напоминание о ежегодном расширенном медосмотре, уведомление о новых программах отдыха для сотрудников бюро и обновленном социальном пакете. В отдельном письме был отчет управляющего жилым комплексом, где у Феникса была квартира. Количество уборок, смета планового ремонта балконов, счет за услуги промышленных альпинистов. Феникс тщательно все просмотрел и в ответном письме согласился с расходами, поблагодарив управляющего за пунктуальность. Квартира эта сжирала уйму денег, но Фениксу не на кого было тратиться, кроме как на себя. Зарплата агента ФБР оказалась даже больше, чем он когда-то рассчитывал. Но вот надеяться, что тот же Харри мог бы стать его соседом, не приходилось. Да и вряд ли он останется в Солт-Лейк-Сити, хотя... почему нет? Отбросив эту мысль, как далеко не первоочередную, Феникс открыл недописанный вчера отчет и погрузился в работу. Он слышал краем уха, как ушла миссис Тикс, как вернулись Пепси и Джаред и долго шуршали пакетами с едой. Но по-настоящему вернулся в реальность, только когда Харри поставил перед ним бумажную тарелку с исполинским бургером, а Пепси ойкнула за своей стойкой. «Харри!» — позвала она громко. «Я вижу коня Тикса!» Переменившись в лице, Харри глянул на Феникса и быстро вышел в коридор. «Конь — это прекрасно! А сам Тикс?» — спросил Джаред. Он оставил в покое свой бургер и перегнулся через стойку, чтобы тоже заглянуть в окно.
2: «Твою ж мать!» «Джаред!» — воскликнула Пепси. «Где тебя учили манеры? Мы вообще, слезай, ты мне все окно загородил!»
4: «Да чего там смотреть, только задница лошадиная видна!»
1: Джаред оттолкнулся ладонями от стойки и спрыгнул на пол. Хлопнула дверь, и все обернулись, чтобы увидеть вошедших. И Тикс, и Баллок были одинаково серьезны, но что-то неуловимо изменилось. Может, в том, что Тикс снова сжимал кулаки, но как-то нервно, то расслабляя пальцы, то стискивая их вновь, а может, в спокойном, умиротворенном лице Баллока и в той уверенности, с которой он взял свой стаканчик кофе, который так никто и не рискнул убрать. Феникс проследил за его движением и опустил глаза. Над грудным карманом его куртки снова блестела серебряная звезда. «Харри», — первым заговорил Тикс, — «мы нужны тебе сегодня?»
4: «Да уж как-нибудь обойдемся».
1: Харри улыбнулся, не пытаясь даже скрыть облегчение. «Тогда мы съездим к Кевину и... маме». Чтобы произнести последнее слово, Тиксу все же пришлось сделать над собой дополнительное усилие.
2: «Сфоткай Пепси-медведицу», — хмыкнул Джаред. «На тонну ярости я насмотрелась. Лучше привезите брусники», — возразила Пепси.
1: Тикс рассеянно кивнул, а Феникс подумал, что парню сегодня точно не до ягод. Баллок допил свой кофе, взял стаканчик Теда, попробовал, протянул ему.
2: «Остыл, но на вкус как ты любишь, сироп», — заметил тихо.
1: «Угу», — бездумно ответил Тикс, но стакан забрал. Отпил глоток, поморщился.
2: «Ты всегда просишь двойные сливки». Заметил коротко и осторожно опустил стаканчик в урну.
1: «Мы ушли», — бросил отрывисто и первым двинул на выход.
2: Феникс хотел было осведомиться, вынесет ли их двоих конь. Все-таки до лесного убежища путь был преимущественно в гору, когда вдруг в окне промелькнуло что-то странное.
1: Настолько, что он быстро шагнул к двери и выглянул наружу.
2: Лужайки перед офисом как таковой не было, вся трава давно оказалась вытоптана огромными копытами. И сейчас подсохшую землю месили ногами сразу два совершенно одинаковых черных жеребца. На одном из них сидел Тикс, а седлом второго возился Балок.
4: «Их что, двое?»
2: — спросил Феникс, разглядывая невиданную картину. Так вот, как вышло, что конь смог сделать три ходки галопом от убежища Кевина до Мадди Крига и обратно.
5: «Роб и Рой. Кто из них кто, только Тиксы, да, пожалуй, Балок знают», — пояснила Пепси. «Вроде братья от Кобыл и Сеймур, но это не точно. По мне, так два дьявольских отродья».
4: «Мне больше интересно другое», — хмыкнул Джаред.
2: «Тикс теперь станет звать Кевина папочкой?»
5: «Бэнкс», — возмутилась Пепси.
4: «Не твоего ума дело», — строго сказал Харри.
2: Но строгость эта определенно была напускной.
4: Бэнкс пожал плечами, мол, не моего, значит, не моего, и полез за сигаретами.
2: По сути, курить в помещении было запрещено, но он делал это, высовываясь из окна. Феникс подумал о том, а будет ли он сам прощать подчиненным подобные вольности, когда золотая звезда шерифа перекочует на его рубашку. Уже почти решил, что Бэнкса точно заставит выходить во двор, когда зазвонил мобильник. Глянув на экран, Феникс поспешил в свой кабинет, на ходу сделав Харри знак следовать за ним. «Есть новость, Ребекка?» — спросил, приняв вызов.
6: «Все это чертовски странно, Никс»,
2: — ответила та, не здороваясь, и даже назвала его особым сокращенным именем.
6: «Но мы проверили несколько раз, и результат однозначный. Генетический материал Молли Коннорс и Кевина Кула указывает на близкое родство. С вероятностью 87% можно утверждать, что они брат и сестра по одному родителю».
4: «Что?» — не сдержался Харри.
2: «Кевин — сын Лаяма Коннорса?»
6: «Либо Молли, дочь Эллен Кул», — подтвердила Ребекка. «У меня все. Удачи с ребусом».
4: «Надо ехать к Коннорсу», — сказал Феникс, убрав телефон в карман. «Он точно знает, кто родил его дочь».
2: Профессор, читавший ту лекцию о маленьких городках, похоже, не бывал ни в одном с населением меньше 50 тысяч человек. Потому что не сказал ни слова о том, что города, подобные Мадди Кригу, больше всего напоминают шкатулку с секретами. И за одним кроется еще один, а за ним целых три, а потом пять. Феникс провел в Мадди Криге меньше недели, а событий здесь случилось, на мегаполис хватило бы.
4: «Я тоже знаю». «Все знают», — покачал головой Харри. «Молли — дочь его умершей жены. Я помню ее еще беременной. И Эллен помню. Это не укладывается в голове, конечно, но Кевин — точно ее сын. И, видимо, от Лаяма».
2: «А как же она сумела скрыть это от города?» — ошарашенно спросил Феникс. «Прости, но это грех куда больше, чем порно на компьютере. Смит или кто там владел до него газетой, должен был распять ее».
4: «Поедем к Лаяму», — решил Харри. «А потом к Кулу. Сегодня еще успеем». «Погоди, заключение распечатаю».
2: Феникс сел за стол. «Коннорс на слово может не поверить, он и так потрясен». Харри кивнул и потянулся включить принтер. Глава 19. Прежде чем сесть в машину, Харри несколько раз прочитал документ. Да, ошибки не было. По результатам четырех экспертиз получалось, что Молли и Кевин — родственники. Вот только поверить в это все равно было почти невозможно, а впрочем, Эллен всегда была яркой и красивой девушкой, а потом и женщиной. Была бы она немного младше, сам Харри с удовольствием приударил бы за ней. Но она когда-то выбрала Берти Кула, чем шокировала всех, включая собственную семью. Феникс молчал, углубившись в чтение чего-то на своем планшете. Рэм покрыл уже половину пути до аптеки Коннорса, когда он выдал: «А знаешь, у Эллен могло получиться сохранить адюльтер в тайне. Кевин явно похож на нее, и глаза, и форма лица, и волосы. А Берти и Лаям похожи между собой. Пусть не как близнецы, но все равно сходство налицо».
4: «Думаешь, она могла и сама не знать, чей ребенок?»
2: Харри покосился на фото, которое он открыл. «Вряд ли», — покачал головой Феникс.
5: Если бы мы говорили о жительнице Солт-Лейк-Сити или другого мегаполиса, я бы подумал именно о таком варианте. Там у девушек нравы совсем другие, они порой действительно не знают, от кого забеременели. Но Эллен... Ричмонд побарабанил пальцами по обтянутому плотной тканью брюк колену. Она вступила в церковный брак и изменяла своему супругу. Это не было спонтанным решением, даже если все предохранители от страсти вышибло.
2: «Четверть века прошло», — вздохнул Харри. «Уже не узнать, что там за страсть такая была». Он свернул к аптеке.
5: Лаяма не было за стойкой, но, услышав звон дверного колокольчика, он вышел из подсобного помещения.
2: «Агент? Шериф?»
5: — перевел взгляд с Ричмонда на Харри.
2: «Вы нашли того, кто убил мою Молли?»
5: На его глаза навернулись слезы, и Лаям, отработанным до автоматизма движением, достал из нагрудного кармана медицинского халата платок и вытер их. Харри с горечью подумал о том, как быстро вырабатываются вот такие привычки.
2: «Нет, к сожалению», — ответил Феникс. «Пришли результаты генетической экспертизы. Останки вашей дочери идентифицированы, и вскоре вы сможете ее похоронить».
5: «Также идентифицированы останки Эллен Кул».
2: «Да»,
5: — Лаям отчетливо заикнулся. «Я прочел в газете». И тут же вскинул взгляд на Харри. «Я не верю ни единому слову этого идиота», — заявил пылко. «Он просто мстительный ублюдок».
2: «Спасибо, Лаям». Харри тепло улыбнулся и, не скрывая горечи, добавил. «Жаль, что не все в этом городе столь проницательны».
5: «Насчет проницательности этого у них с лихвой, а вот милосердием Мадди Крик Господь явно обделил». Рука снова потянулась за платком. «Не хотите травяного чая?» «Посетителей все равно нет».
2: Он глянул на стоящий на прилавке барометр.
5: «Атмосферное давление устойчивое, все хронические болезни затаились. Вот на следующей неделе придет циклон, и тут будет не протолкнуться».
2: Харри глянул на Феникса и кивнул. Чай точно будет не лишним, учитывая, о чем они собирались говорить.
5: Лаям пригласил их во внутреннее помещение, он заварил чай, красиво расставил все для него на цветастом подносе и принес к крохотному дивану. Харри и высокий Ричмонд с трудом на нем разместились. Улучив момент, Феникс кивнул ему, предлагая начать разговор, и Харри осторожно спросил.
2: «Лаям, я помню, вы с Эллен жили по соседству в юности, так ведь?»
5: Слез больше не было. Лаям отставил чашку, сцепил в замок пальцы. «Мы старались быть очень аккуратными, и мне даже казалось, что преуспели в этом».
2: Он вздохнул, худые плечи дернулись.
5: «Знаю, произошедшее было против законов божьих, но мы были слишком молоды, чтобы устоять перед соблазном».
2: «То есть факт адюльтера вы отрицать не будете?» — уточнил Феникс. Он явно старался говорить мягко.
5: «А есть смысл?» — Лаям уныло поджал губы.
2: «Но скажите, как вы узнали?»
5: «У вашей связи были последствия», — ответил Ричмонд и достал документы.
2: «Простите, я сказал грубость». Поправился, заметив, как поджались губы Лаяма.
5: «Это результаты сравнения генома Эллен, Молли и Кевина», сказал, протягивая бумаги Лаяму. «Родство Кевина в отношении обеих подтверждено многократными проверками».
2: «Кевина?»
5: Лаям даже не взглянул на бумаги, он растерянно переводил взгляд с Ричмонда на Харри и обратно.
2: «Подождите, подождите, вы хотите сказать, что Кевин...»
5: Он осекся, не желая произнести догадку вслух.
2: «Лаям, по всей видимости, Кевин твой сын. Сделал это Харри за него. Ты не знал этого, верно?»
5: Коннорс бесконечно долго смотрел Харри в глаза, будто пытался распознать ложь.
2: «Нет».
5: Улыбнулся, продемонстрировав кривые, но ухоженные зубы. «Наша связь была недолгая, потом Эллен со мной порвала. Сказала, что больше не может обманывать Берти, что он не заслужил такой участи. Я не стал ничего предпринимать, она все равно не решилась бы на развод. А огласка — это худшее, что может случиться в этом городе, сам знаешь».
2: «Да», — Харри усмехнулся, — «знаю».
5: «Кевин...» — Лаям потер подбородок и вдруг решительно встал. «Мне нужно с ним поговорить».
2: «Боже мой, кто мог подумать? Кевин!» «Его нет сейчас дома», — остановил его Харри. «И прежде чем ты поговоришь с Кевином, нам нужно поговорить с Берти. Он знал о вас?»
4: «Нет, нет, конечно, это бы его убило».
2: Лаем так яростно замотал головой, будто пытался отогнать саму мысль. «Он чуть с ума не сошел, когда Эллен уехала?» Его взгляд снова потух.
4: «Боже, так она не уехала. А записку-то кто тогда написал?»
2: «Берти не мог. Он к компьютеру не знает, с какой стороны подойти.
4: И убить ее он тоже не мог, я вам клянусь. Да и остальных тоже», — зачастил Лаям. «Берти, он же как ребенок, у каждого застреленного зверя прощения просит. Это Кевин на продажу охотится. Берти лучше спину на морковной грядке сломает, чем таким зарабатывать».
2: «Успокойся, Лаям». Харри чуть повысил голос. «Мы во всем разберемся, хорошо?»
4: «Да».
2: Лаям сел обратно в кресло и трясущимися руками налил себе еще чаю.
4: «Я просто думаю, что это не мог быть он», — сказал тихо, но убежденно.
2: «Расскажите про записку», — попросил Феникс. «Вы сказали, что Эллен, когда уехала, оставила записку. Вы знаете, что в ней было?»
4: «Да ничего почти».
2: Лаям потянулся за чаем. Рука дрожала. «Мол, не люблю, не могу, устала. Не ищите, я хочу начать все сначала». «Записка сохранилась, не знаете?» — спросил Феникс. Харри чувствовал, как тот весь напрягся, как охотничий пес, взявший след.
4: «Да она не на бумаге была», — обрубил нить мелькнувшей надежды Лаям.
2: «На экране компьютера. Из города детектив приезжал, с клавиатуры отпечатки пальцев делали. Только Эллен да Кевина.
4: Из дома вещи ее пропали, удостоверение личности, да из шкатулки на расходы $50 исчезло».
2: «И больше она не сообщала о себе?» — поинтересовался Феникс. «Берти ведь сказал бы, верно?»
4: «Да, у него секреты не водятся», — Лаям грустно покачал головой.
2: «Нет, да и не ждал никто после такой записки. Кевин тосковал первое время, да он, считай, как из колыбели выбрался, от отца не отходил. От Берти, то есть. Никому и в голову не пришло о чем-то думать. По городу слухи ходили, что Берти сам его родил. В шутку, конечно».
7: «Что ж, думаю, Берти Кул расскажет больше», — решил Феникс. «Но напоследок. Расскажите, как долго длился ваш роман? Кто еще мог о нем знать?»
2: Лаям улыбнулся. Грустно, но в то же время нежно. Как улыбаются, вспоминая о первой любви. Чуточку наивной, несвоевременной, нелепой и бесперспективной. Но такое будоражащее чувство, пряный и обжигающе горячий.
4: «Чуть меньше полугода», — сказал он со вздохом. «А знать, мой дом, земля Мадди Крига, бумага, на которой она писала мне записки».
2: «А они остались?» Феникс выдернул его из воспоминаний резким вопросом. «Записки эти, их можно прочитать?» Харри видел, что Лаяму не хочется показывать их. Никому и никогда. Потому что эти записки — все, что осталось у него от любимой женщины. Но мысль о непойманном до сих пор убийце, лишившем жизни и ее, и дочь Лаяма, заставила изменить решение.

0: убийца.
1: Не стоит сбрасывать со счетов вариант, при котором Эллен стала случайной жертвой грабителя,
0: пояснил Ребекка.
1: Голосовала автостопом, села не в ту машину, а серийный убийца просто облюбовал тот же самый колодец.
0: Теперь же следовало отсканировать записки и отправить их в штаб-квартиру. «Смотри», — выдохнул Харри, подъезжая к офису. Уже начало темнеть, и Феникс не сразу разглядел в сгущающихся сумерках двух неподвижных черных лошадей. Видимо, разговор длился дольше, чем ему казалось, раз Тикс и Баллок успели вернуться. Харри припарковал машину и быстро вошел в здание. Феникс задержался, чтобы еще раз оглядеть коней, их и правда было невозможно различить, и поспешил за ним. Тед, Тони, Джаред и Пепси сидели рядышком на стульях в приемной и рассматривали что-то на телефоне Тикса. Присмотревшись, Феникс увидел на экране медведицу с перемотанной бинтами грудью. «Она ручная совсем, я понятия не имел, что такое бывает», — говорил Тед. Как и прежде, отрывисто, но уверенно. Никакой тоски, никакой ярости. И сладкоежка страшная. «Брусничный конфетюр Кевин в основном для нее делает», — добавил Тони. Провел пальцем по экрану телефона, и Феникс увидел медведицу с упоением, вылизывающую большую плошку. «Но когда я сказал, что для тебя, Пепс, он баночку дал». «А еще у Кевина беременная волчица», — добавил Тикс. «Ее кто-то сильно поранил, не выжила бы». «Волчат, может, продадут, может, подрастят и в лес отпустят. А она, скорее всего, останется насовсем».
2: «Будешь крестным папой?» — усмехнулся Джаред и тут же вскинул руки под яростным взглядом. «Оу, прости».
0: «Не время для таких шуток еще, да?»
2: «Придурок», — выплюнул Тикс, мотнув головой. Феникс ушел в кабинет сканировать записки, а Харри тем временем рассказал своей команде, что они узнали. Когда Феникс закончил, страсти уже улеглись, и все собрались разбредаться по домам.
0: «Может, к Кулу поедем завтра?» — поинтересовался Харри. В руках у него оказался странный большой сверток. «Да», — с легкостью согласился Феникс. «Известие о настоящем отце Кевина точно могли подождать». «Что это?» спросил, глядя на сверток. Съеденный в обед бургер давно усвоился организмом и хотелось мяса. Большой стейк, поджаренный снаружи и непременно розовый внутри. Но у Шварца Феникс точно ничего не собирался покупать, даже если бы лавочник сделал скидку в 95%. «Бизон», — вместо Харри ответил Тикс. «Подарок Кевина. Попробуйте, прежде чем отказываться».
2: «Даже не собирался», — заверил его Феникс. «Ну вот, а я уже почти поверила, что у меня на ужин будет стейк», — вздохнула Пепси.
3: «Так в чем вопрос? Поехали!» — тут же подсуетился Джаред. «Босс, я машину возьму, а то на байке заморожу администратора».
0: «Не потеряй главное», — поддел Тед.
4: «А то что же, будешь скучать?»
0: Удивительно добродушно промурлыкала Пепси. «Безмерно». В свою очередь поддержал шутку Тед без своего обычного насупленного ворчания.
2: «Ну вот что, давайте-ка все на выход», — решил Харри. «Я закрою».
0: Спорить с ним желающих не нашлось. До дома они домчали в мгновение ока. Хоть Харри никак этого не показывал, но Фениксу казалось, что он физически чувствовал его нетерпение. Но едва зайдя на кухню, тот первым делом занялся мясом. В свертке оказалось два куска. Свежий, одуряющий пахнущий большой кусок ярко-бордового цвета и длинный заветренный, покрытый сухой корочкой шириной примерно в ладонь.
5: «Обалдеть!» — с благоговением протянул Харри, проведя по корке пальцем.
0: «Знаешь, что это?» — он посмотрел на Феникса и потянулся за висящим над столешницей охотничьим ножом. «Сухая выдержка?» — предположил Феникс и пощупал мясо. Под плотной корочкой чувствовалась упругая мякоть. В дорогих ресторанах есть специальные витрины, где такое мясо висит, и тебе отрезают кусок и жарят. Правда, говядина, не бизон.
2: «А почему им?»
0: Феникс показал на нож. «Он же тяжелый, и лезвие толстое».
2: «Она самая», — довольно кивнул Харри. «А ножом привычнее мне».
0: И полоснул по мясу остро заточенным лезвием. Феникс не был уверен, сможет ли когда-нибудь отличить бизона от говядины на вкус, но приготовленный Харри стейк был совершенно изумителен. Никакой гарнир просто не полез в горло. Оба ели истекающие соком мясо до

0: тех пор, пока были способны проглотить еще хоть кусочек. А потом Хари молча заварил крепкий душистый чай. Пить его в тишине оказалось уютно. Феникс знал, что в холодильнике у Хари есть ягодный пирог, но он был слишком сыт даже для сладкого. Они и так сидели в тишине, пока чашки не опустели, и глаза не начали слипаться от усталости и сытости. Первым встал Хари, сполоснул чашку, потянулся за чашкой Феникса.
1: «Я сам». Феникс тоже поднялся, помыл чашку, поставил на сушилку.
0: «Спокойной ночи». Хари кивнул и ушел к себе. Феникс зевнул и двинулся к лестнице. Заснул он раньше, чем успел пригреться под тяжелым одеялом. Глава 20. На завтрак Хари предпочитал ездить в кафе, и Феникс не видел в этом ничего плохого. Они сидели за столиком, пили кофе в ожидании вафель и яичницы и уютно молчали. Для кого-то подобное поведение могло показаться странным, а тишина гнетущей, но не для Феникса, и похоже, что не для Хари.
2: «О, босс!» — раздалось довольное. «Агент Ричмонд, приветствую!»
0: Джаред помахал им рукой, но не стал садиться за их стол. Ушел куда-то вглубь кафе. Алисия поспешила к нему, чтобы принять заказ.
3: «Давай сразу поедем к Кулу», — предложил Феникс. «Скажем Джареду, чтобы провел ежедневный брифинг».
0: «Пусть привыкает?» — Хари невесело усмехнулся.
3: «Даже не знаю. Может, Баллок был бы лучше?»
0: «Если бы не эта стипендия, я бы даже не сомневался, кого назначить». «У Бэнкса опыт службы в полиции большого города, он точно справится», — развеял его сомнения Феникс. «А Баллок, я уверен, вернется в Мадди Крик после окончания обучения. Может, даже вернется к работе в шерифском управлении. А в свободное время будет писать свои рассказы. Тед слишком привязан к земле, к коням, если только не влюбится в какую-нибудь красотку из Бивера или Солт-Лейк-Сити. Тед, если и женится, то на одной из сестер Тони», — покачал Хари головой. «Они ж с самого детства без конца друг у друга дома торчали. Сначала только Тед и Тони, потом вся банда Уинстон дом Тиксов на прочность проверяла».
3: «Возможно, так даже и лучше», — заметил Феникс.
0: Как говорится, знакомство с родителями уже случилось, и грозный старший брат, возлюбленный, не накостыляет незадачливому ухажеру.
3: «Кстати, а вот и они, легки на помине».
0: «Выглядят отдохнувшими», — он показал на площадку перед кафе. В этот раз Тикс и Баллок приехали на шерифской Виктории. Тикс, как черт из табакерки, выскочил с пассажирского сиденья, дождался, пока Баллок запрет машину, и вместе с ним зашел в кафе. Хозяева радостно приветствовали обоих, и Феникс некоторое время наблюдал редкое, по всей видимости, явление — улыбающегося Тикса. К ним за столик они с Баллоком не сели, поздоровались и ушли в угол, где больше шушукались, чем ели. Пару раз Феникс даже слышал смех. Последней пришла Пепси. Погода все еще оставалась хорошей, и на девушке было яркое цветастое платьице с юбкой-колоколом. За столик она садиться не стала, взяла сэндвич на вынос, помахала всем рукой и ушла, явно желая съесть свой завтрак где-то на свежем воздухе. Феникс ожидал, что Джаред ломанется следом, но тот остался сидеть за своим столиком, мечтательно улыбаясь. «Что нам дает эта зацепка с родством?» — поинтересовался Хари, когда с завтраком было покончено. Ну, помимо шокированных Кевина и Лаяма.
3: «Пока не знаю», — признался Феникс.
0: Но Эллен могли шантажировать, если кто-то оказался в курсе ее отношений с Лаямом и того, кто отец Кевина. Возможно, что она уехала из города, не убегая от нелюбимого мужа, а опасаясь огласки.
3: «Если предположить, что убийца один на всех», — протянул Хари задумчиво.
0: «Но тогда получается, что это должен быть человек, который хорошо знал Эллен и, возможно, любил ее. Но тогда, возможно, Молли убили, чтобы отомстить Лаяму Коннорсу?»
3: «Нет, в этом случае выбор скорее бы пал на Кевина», — возразил Феникс. «Если предположить, что убийца один, то версия о родственных связях, жертв и мести не годится. Остальные точно не из Мадди Крига. Если преступников двое, то Эллен и Молли оказались в одной могиле по чистой случайности.
4: Но что, если Эллен была убита в порыве чувств, и это убийство стало как бы отправной точкой в желании маньяка убивать?
0: Харри жестом попросил Алисию налить им еще кофе. И Молли стала уже спланированной жертвой в тот момент, когда он до этого дозрел?
4: Тогда получается, что нам нужно искать человека, который был связан с ними обеими.
0: Я думал об этом. Согласился с ним Феникс, но, если честно, слабо представляю кого-то, кроме доктора Хоренса. А его мы решили не включать в круг подозреваемых. Молли и Эллен принадлежали к разным поколениям, и круг общения был у каждой свой.
4: «А кто говорит про общение?» Харри внимательно на него посмотрел и вдруг усмехнулся.
0: «Уж прости, я, конечно, не следователь, даже не коп, и все мои рассуждения основываются на фильмах типа «Молчание ягнят», но...»
4: «Часто ведь маньяки наблюдают за жертвой, не вступая в контакт, особенно за первой. Вполне возможно, что он убил Эллен и понял, что хочет убивать еще, и все это время выбирал себе жертву, из тех, что перед глазами».
0: Шериф в ряде англоязычных стран – административно-судебная должность в определенных административно-территориальных образованиях. В США должность шерифа выборная, на нее может баллотироваться любой, независимо от профессии, образования, возраста и пола. Ни шериф, ни его подчиненные не являются сотрудниками полиции.
3: «Больше 10 лет?» – Феникс постучал по столу черенком чайной ложки.
4: Хотя в истории бывали случаи, когда период охлаждения длился и дольше. Убийца считается серийным, а не массовым, если между убийствами есть промежуток не менее нескольких недель. Так называемый период охлаждения до нескольких лет, когда преступник ведет обычную жизнь и не продумывает очередное убийство, не ищет новую жертву.
0: И изменение способа убийства тоже не уникальное событие. Ребекка обещала к вечеру прислать психологический портрет, а мы пока можем подумать, кто из горожан подходит под описание «связан с обеими».
4: «Проблема маленьких городков. Тут все со всеми связаны», — невесело улыбнулся Харри.
0: «Но если говорить о чем-то более-менее регулярном, то на ум приходят только трое». Доктор Хоренс, он жил напротив дома семьи Эллен, а когда та вышла замуж, переехал в другой район. Предполагалось, что это было сделано для того, чтобы разнести аптеку и врачебный кабинет. Тогда они располагались на одной улице, почти окна в окна. Второй вариант – Ральф Шварц. Не потому, что он выставил меня вчера из своего магазина, а все по той же причине – дом и лавка на той же улице. Ну и третий вариант – Эстебан Фернандес. Эллен, как и Молли, да и, собственно, как все женщины нашего городка, была очень набожная. Вот только я не представляю, чтобы Эстебан писал Коннорсу письма от имени его дочери. А Шварц, по-моему, слишком туп для этого.
3: И мы снова возвращаемся к доктору.
0: Феникс допил кофе.
4: «Маловероятно, ведь он не покидает город, а убийца как-то похитил и где-то содержал еще 7 девушек. Святой отец выглядит невероятно подозрительно. Общаясь с молодежью и не проявляя интереса к дамам постарше, но он тоже вряд ли тот, кого мы ищем. Шварц, я попрошу его проверить, туп или нет, порой у маньяков наблюдается расстройство психики, и даже не 2, а 3 и больше личностей».
0: «Знаешь, я думаю, начал было Харри, когда зазвонил телефон Феникса. В кафе ставить его на громкую связь не стоило, поэтому Феникс выслушал отчет Ребекки и быстро пересказал его.
4: Закончились фотографиями от лже Молли. Большинство из интернета, но есть и несколько настоящих. Самых ранних, из колледжа, в который она якобы уехала учиться».
0: «А какой это колледж, напомни?» — быстро спросил Харри.
4: «Управление права. В пригороде Солт-Лейк-Сити».
0: «Управление и право», — повторил Харри, прищурившись. «Я не уверен, но, знаешь, сдается мне, что это тот самый колледж, в который пригласили преподавать Эйдена Хоренса».
4: «Сына врача?» — вспомнил Феникс. «Того самого, чьи розы ты стриг со своей сестрой?» — Харри кивнул.
0: «И он же жил с отцом по соседству с Коннорсами и Эллен, пока не уехал преподавать». Феникс хищно прищурился и снова набрал номер Ребекки. С виду отель не впечатлял.
4: заведение Натали Фолл и то выглядело презентабельнее. Но оказалось, что у них есть два номера повышенной комфортности, а гостям предоставляют не только охраняемую парковку, но и ужин и завтрак. Тот, кто декорировал отель изнутри, явно вдохновлялся фильмом «Сияние». Белые стены, черные двери, психоделический узор коврового покрытия. От времени, правда, стены стали грязно-серыми, а ковер покрылся пятнами. Но Харри все равно не мог избавиться от ощущения, что вот-вот увидит маленьких близняшек. «Ты хочешь с окнами на восход или на закат?» — поинтересовался Феникс.
5: «Мне все равно, где мучиться бессонницей»,
4: — мысленно ответил Харри, а вслух сказал. «Восход». Потому что он почти не спал с того момента, как расследование привело их к Эйдену Хоренсу. Харри взял ключ, поднялся на второй этаж и затормозил у номера. «Ты будешь ужинать?» — поинтересовался у отставшего всего на пару шагов Ричмонда. «Нет, еще не одолел съеденный на заправке сэндвич», — покачал головой тот. «Но твердо намерен раздобыть чаю!» Харри кивнул и сунул ключ в замок.
6: «Во сколько завтра выезжаем?» — спросил, открыв дверь.
4: «В 9», — посмотрев на часы, ответил Ричмонд. Помедлил всего секунду, потом добавил. «Ребекка прислала отчет графологов по запискам. Не хочешь глянуть?» Внутри что-то дрогнуло и расслабилось, будто туго натянутый канат вдруг отпустили, позволив ему провиснуть раньше, чем начали рваться стропы. Чем позже Харри останется наедине с собой и своими мыслями, тем меньше придется думать о том, что убийцей может оказаться Эйден.
6: «Давай ты за чаем и посмотрим», — предложил Харри.
4: «Отличный план», — согласился Феникс. «Тебе черный без добавок, двойной сахар». И, не дожидаясь ответа Харри, скрылся в номере. Положа руку на сердце, Харри был уверен, что Ричмонд покинет Мадди Крик на своем арендованном Авео уже сегодня и один. Шериф не был нужен ему для визита в колледж, но Феникс попросил Харри временно передать дела помощнику Бэнксу и поехать с ним в связи со служебной необходимостью. Спорить с агентом ФБР никто не решился, и вскоре они неслись по шоссе на Рэме, игнорируя знаки ограничения скорости. А Харри так и не решился спросить, зачем он вдруг понадобился. Хотя, может быть, в случаях с маньяком уставом предписано не ездить в одиночку. А Джареду стоило бы привыкать вести дела. Но всем остальным можно было расслабиться после насыщенных событиями последних дней. О подозреваемом они с Фениксом рассказывать не стали, хоть Тикс и попытался выведать, почему они решили вдруг ехать. Вряд ли, конечно, кто-то из парней или Пепси стали бы болтать, но на всякий случай информацию было решено приберечь. Тем более у шерифского управления накопилось много текущих дел. Провести в школе учебную эвакуацию, наведаться с ежегодным визитом к гражданам, держащим лицензии на оружие. Пепси предстояло целыми днями держать оборону, пока Джаред, Тед и Тони будут пытаться успеть сразу и везде. В пятый раз, посмотрев на часы, Харри понял, что дальше тянуть глупо, и вышел в коридор. Феникс открыл, стоило только постучать. «Я на всякий случай заказал ужин в номер», — сказал он, пропуская Харри. «Вдруг умственная работа разожжет аппетит?» «Отлично, я уже почти проголодался», — кивнул он. Ложиться на голодный желудок и правда не стоило. «Так что прислала Ребекка?»
7: Феникс поманил его к кровати. Номер повышенной комфортности мог похвастаться двуспальным ложем, но владельцы отеля оказались слишком экономными, чтобы поставить хотя бы один стул. Присесть можно было только на банкетку у двери, но она была слишком маленькая для двоих мужчин и оказалась намертво прикручена к полу.
4: «Видимо, небольшие предметы мебели слишком часто ломают или воруют», — предположил Феникс. «Смотри», — он показал отчет.
7: Эллен Кул, возможно, страдала дисграфией. Об этом свидетельствуют перепутанные местами буквы, их пропуски в словах, неповторяющиеся ошибки. Было написано сухим канцелярским языком. Но прощальная записка, та, что на компьютере, написана грамотно, мгновенно сообразил Харри. Перед выездом из Мадди Крига они все-таки заехали к Берти Кулу, и, о чудо! Он сохранил письмо жены и даже распечатал его для себя.
0: Феникс сфотографировал его и отправил экспертам. «Верно», — кивнул Феникс, «и даже если ошибки исправляла программа, стилистика записки и письма совершенно разные».
7: «Я могу попросить Джареда съездить к Смиту», —
0: предложил Харри и пояснил на непонимающий взгляд. «Эйден Хоринс владел газетой до него, помнишь? В типографии должны храниться старые выпуски газет. Можно попробовать сравнить его статьи с этой запиской, если, конечно, это может что-то дать».
3: «Наверное, лучше послать Балака», — скорректировал Феникс и закрыл ладонью один глаз.
0: «А если Смит не даст, в Мадди Криге же есть библиотека, как правило, там хранятся все выпуски местной газеты».
7: «Так в том-то и дело, Смит испугается Джареда и даст ему все, что тот попросит, лишь бы поскорее распрощаться».
0: В дверь постучали, это принесли ужин. Феникс и Харри с одинаковой жадностью набросились на еду. А потом пили чай и перебирали присланные Ребеккой документы до тех пор, пока слова не смешались в кучу. Глава 21.
3: «Похоже, снимали вот отсюда», — предположил Феникс.
0: Держа распечатку фотографий на уровне глаз, он присел на корточки. «Сколько еще осталось?» К их с Харри неожиданности оказалось, что не все снимки можно привязать к этому колледжу. Так, например, здесь не оказалось пруда, и директор заверил, что никогда и не было.
3: «Еще 4», — Харри помахал веером из фотографий, которые не подходили к местности.
0: «Если они сняты в тех колледжах, где Хоринс работал в следующие годы, то это точно он».
3: «Список будет к обеду, поищем фото в сети и решим, куда ехать в первую очередь».
0: Феникс достал телефон, сделал снимок так, чтобы были видны фотографии места, на ней изображенное. А Ребекка тем временем будет заниматься пропавшими абитуриентками. Думаю, начиная с Молли, у него была четкая тактика. Девушки не доезжали до колледжа.
3: Харри кивнул, убрал лишние фотографии в прозрачный файл.
0: «А когда ты его арестуешь?» поинтересовался он у Феникса. Сегодня он был сосредоточен и серьезен даже больше, чем обычно. Привычный азарт погони, когда дело наконец начинало проясняться, в этот раз отчетливо отдавал горечью предстоящего расставания. У Феникса было несколько напарников, а уж со сколькими представителями полиции и шерифских управлений пришлось поработать и не счесть. Но ни с кем не было настолько комфортно и даже вполовину продуктивно, как с шерифом Олборном. «На ордер на арест у нас пока маловато улик». Феникс заставил себя вернуться к работе. «Если мы найдем совпадение по фото в других колледжах, и там тоже будут пропавшие студентки, не отучившиеся и дня, то прокурор штата тут же подпишет ордер. Но пока лучше взять Эйдена под наблюдение, почти наверняка он уже похитил свою очередную жертву. Девушку надо найти и найти живой. Сомневаюсь, что он оставляет ей большой запас еды».
3: «Черт!» — Харри мгновенно помрачнел.
0: «Об этом я не подумал. Но если он похитил девушку перед учебным годом, прошло не так много времени. Получается, он держал их весь учебный год, а летом...» Тут он поднял на Феникса глаза и с трудом продолжил. «Он что, привозил их на лето в дом с бассейном?»
3: «Держал их там, насиловал, издевался. И все рядом с моей сестрой и племянниками?»
0: «Нет, для него нелогично», — покачал головой Феникс.
3: «Вспомни психологический портрет. Четко разграничивает сферы своей жизни, у него как минимум 3 личности. Хороший сын и сосед, талантливый преподаватель и безжалостный убийца. Дом ему нужен, если сын и сосед возьмут верх над остальными двумя».
0: «То есть у него есть убежище возле Мадди Крига?» Харри с сомнением покачал головой. «Кевин бы его давно нашел. Или другие охотники?»
7: «Нет, скорее всего, в Мадди Криг он приезжает, когда готов убить пленницу», — пояснил Феникс.
0: «Потому что знает, убежище найдут, но главное, он хочет, чтобы родной город как можно меньше соприкасался с его личностью убийцы».
3: «Тогда я не понимаю», — Харри провел рукой по волосам.
0: «Где-то же он должен ее держать столько времени? Может, какой-то фургон? Правда, я не помню, чтобы у Хоринсов был такой.
6: Но его же, наверное, можно прятать. Трейлер или отдельно стоящий дом с подвалом, предположил Феникс. Я бы поставил на трейлер, его можно перевозить, сложнее отслеживать. Да и поставить можно там, где никого нет. Купить он его мог, когда уехал из Мадди Крига, так что в городе о нем не знают. Сделав знак Харри подождать, он написал Ребекке просьбу проверить, какие транспортные средства зарегистрированы на Эйдена Хоринса и его отца. А потом убрал телефон в карман теплой куртки, одолженной в управлении шерифа, и двинулся к зданию администрации. К визитам ФБР в небольшом провинциальном учебном заведении не привыкли. Секретарь растерялась и немедленно побежала к директору, хоть у того и были на этот момент посетители. Просьба дать возможность осмотреть квартиру бывшего преподавателя также ввела в ступор. Там сейчас жил другой учитель, и тот был на занятиях. «Попросите его прийти или передать ключи», — распорядился Феникс, когда секретарь начала говорить о том, что преподаватель вернется не раньше 3 PM.
4: «Но занятия», — перебил его директор, —
6: «кажется, вы не поняли». Феникс достал телефон и показал директору снимок могильника. «Мы с коллегой расследуем серийное убийство. Звоните преподавателю, нам нужно осмотреть квартиру». Директор и секретарь, обе немолодые женщины, очень похожие друг на друга, одинаково схватились за сердце, и уже через полчаса ключи были у Феникса в руках.
4: «Алетта, проводи, пожалуйста, офицеров».
6: Кажется, от испуга директор забыла, как представились неожиданные гости.
4: «Да, хорошо».
6: Секретарь кивнула и быстро повела их с Харри к общежитиям.
4: «Вы считаете, мистер Хоринс мог сделать что-то подобное? Боже мой, он был всегда так вежлив. Ученики любили его».
6: «К сожалению, люди умеют очень хорошо скрывать свои истинные лица», — заметил Феникс. «Составьте нам компанию», — распорядился он, когда Алетта показала им нужный корпус и собиралась вернуться в офис.
4: «Вы думаете, там есть улики?»
6: Женщина округлила глаза, прижала к побледневшим щекам худые руки.
4: «Столько лет спустя?»
6: «Возможно», — не стал отрицать Феникс. «А если нет, так мистеру Инграму не придется подозревать нас в неподобающем обращении с его собственностью. Вы можете засвидетельствовать обратное». Алетта кивнула, но входила в квартиру с таким видом, будто ждала, что к каждой стене там приковано по девушке. Собственно, это Феникс и собирался проверить. Не наличие девушек, конечно. Но если Молли держали здесь прикованной, то могли остаться хоть какие-то... Рассуждение оборвала большая батарея прямо под окном. От массивной старомодной гармошки труба шла в угол стены и поднималась к потолку. Выкрашенная в бежевый цвет в тон обоям, она придавала комнате определенный колорит. А еще была невероятно удобна для того, чтобы пристегнуть к ней наручники. «Кто принимал жилье у Хоринса и занимался последующим ремонтом?» — спросил Феникс, потрогав трубу. Та была толстой и умеренно теплой в начале осени.
4: «Завхоз?»
6: — секретарь удивленно хлопнула глазами.
4: «А что?»
6: «Пригласите его сюда», — распорядился Феникс. «Нам нужно задать ему пару вопросов». Завхозом оказался просто невероятных размеров детина. По сравнению с ним даже Шварц казался маленьким.
8: «Всем здрасте», — прогудел он. «Алетта, чего звали-то? А то у меня там в 5 корпусе канализации хана».
6: «ФБР», — Феникс показал значок. «Будьте добры, припомните, что ремонтировалось в этой квартире после отъезда мистера Хоринса».
4: «Тута?»
6: Завхоз поскреб в затылке и к полной неожиданности Феникса достал из нагрудного кармана поношенного комбинезона новенький планшет. На корпусе отсвечивал логотип дорогой фирмы.
4: «Ага, вот», —
6: просиял завхоз. Его большие, похожие на сардельки пальцы с удивительным проворством скользили по экрану.
8: «Перекрашивали потолок, за год до этого крыша протекла, меняли обои, докрасили трубы и радиаторы. Конкретно вот эта, в углу, вся была ободрана до металла. Хоринс сказал, что крепил к трубе эспандер, мышцы качал. Я ему намекнул, что для этого спортзал есть. Да он акт приема передачи подписал, где черным по белому ущерб прописан. В кассу колледжа $87 заплатил за покраску. Я и не полез. Вот у меня тут все есть.
9: показал сканы, акты и чеки.
10: «А почему меняли обои?» — спросил Харри.
9: «Так это...» — завхоз поскреб пятерней затылок.
11: «Поцарапанные были. Я уж не стал спрашивать, чё как. Все равно старые были.
9: Пол, кстати, тоже...» Он нагнулся и отогнул ковролин, которым была затянута вся комната.
11: «Но он не только тут покоцан. Проще было ковролином застелить».
10: «До мистера Хоринса здесь жила преподавательница с собакой».
9: Алетта брезгливо наморщила нос.
10: «Крайне невоспитанной собакой, должна отметить».
11: «Ну да, а ремонт мы не делали. Она съехала перед самым семестром. Хоринс спешил заселиться», — поддакнул завхоз. «В акте написали, что обои и напольное покрытие БУ. И мебели занесли. Потому за них с Хоринса и не взяли ничего».
9: «Ясно, спасибо». Феникса не интересовали ни собака, ни то, как Хоринс въезжал. А вот явная потертость пола прямо под местом, где батарея когда-то потеряла краску. Очень даже. Он забрал у завхоза край ковролина и оттянул его еще на метр. Две округлые потертости обнаружились именно там, где он и ожидал. Под оторопелыми взглядами присутствующих Харри сел на пол у стены, поднял руки к батарее и поскреб ногами пол. Пятки его ботинок как раз попадали в самые протертые места. «Надо вызвать Ребекку, возможно, здесь есть следы крови», — сказал Феникс. «Подожди секунду, я сделаю фото». Попросил, когда Харри начал подниматься.
10: «Он держал здесь кого-то?»
9: — сделала правильный вывод Алетта.
10: «Нет, это же невозможно».
9: Она попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали.
10: «Нет, невозможно, это же кампус. Бедняжку непременно услышали бы».
9: «Нет», — возразил Феникс. Подал Харри руку, помогая встать. Он мог использовать кляп или лекарство. В конце концов, мог и запугать.
10: «Боже мой!»
9: Алетта зажала рот рукой, а потом опрометью бросилась из комнаты. Завхоз снова поскреб затылок и протянул.
11: «Распечатать надо, да? Смету по ремонту. Чтобы понятно было, что делали».
9: «Да, и акты приема передачи помещения, и чеки», — подтвердил Феникс. «Скоро прибудет группа экспертов. Отдайте распечатки им. Харри, мы едем в следующий колледж». Теперь время начинало работать против них. Феникс сомневался, что где-то еще они найдут подобные следы. С Молли преступник определенно пошел на риск, но протокол расследования предписывал проверить все, и Феникс обязан был ему следовать. Судить Хоринса будут присяжные, и жизненно важно найти и грамотно зафиксировать все улики.
10: «В каких ситуациях мне можно стрелять?» — спросил Харри, когда они проехали вывеску общественного колледжа штата Юта, заведение, где сейчас работал Эйден Хоринс. «Мне вообще можно стрелять?»
9: «Если на линии огня не будет гражданских», — ответил Феникс таким тоном, будто они обсуждали правильность составления протоколов, а не стрельбу по людям.
10: «Стрелять не просто можно, а нужно, если будет угроза заложницы или Хоринс направит оружие на нас. Лучше всего попасть в руку или ногу, проникающее ранение будет менее благоприятным. Постарайся не попасть в шею или голову.
9: Если он наставит пистолет на тебя, я точно попаду в голову», — мрачно пошутил Харри.
10: «Надеюсь, мистер Хоринс не будет столь неосмотрителен», — заметил Феникс и коротко улыбнулся. «Мне все-таки очень хочется увидеть его в суде и услышать, как присяжные выносят ему самый суровый приговор».
9: Харри закусил губу. Это, конечно, чертовски неправильно, но сейчас ему было наплевать на то, что случится с Эйденом. Конечно, очень хотелось найти живой девчонку, если он действительно ее похитил, но даже об этом он сейчас почти не думал. Вскоре впереди показались учебные здания. «Профессор Хоринс?» — удивленно поднял брови секретарь, молодой темнокожий парень. «Он на больничном с сегодняшнего дня. Приболел и с утра отменил свои пары. Я могу ему позвонить?» «Нет-нет, не стоит», — поспешил отказаться от подобной любезности Феникс. «Проводите нас к его квартире, будьте добры».
10: «К сожалению, мне запрещено покидать рабочее место». Парень задумался, посмотрел Харри и Фениксу за спины.
9: «Рокки, ты не занят?» — спросил с надеждой.
12: «Пока нет. А что?»
9: Еще один темнокожий паренек пересек приемную. «Собирался кофе выпить». «Отлично. А по пути проводи джентльменов в общежитие», — обрадовался секретарь.
10: покажи, где профессор Хоринс живет. И можешь идти на перерыв, я прикрою».
13: «Окей, с меня кофе».
10: Рокки остался доволен раскладом. «Господа, идемте со мной, я только куртку накину».
13: Идти пришлось далеко, этот колледж совсем рядом с Солт-Лейк-Сити был значительно больше первого. Для учителей здесь оказалось целое здание, а не этаж в общежитии.
10: «Здесь проще было бы держать девушку», — шепнул Харри Фениксу.
13: «Да, днем почти никого, вечером тоже немноголюдно», — согласился Феникс и потянулся к наплечной кобуре.
10: «Ну вот мы и пришли», — возвестил их провожатый. «Второй этаж, квартира 6А. Вас проводить?»
13: «Нет, дальше мы сами, спасибо».
10: Ричмонд достал оружие.
13: Мальчишка, если и удивился такому повороту, то вида не подал.
10: Развернулся и двинулся в обратную сторону. Харри вспомнил, что они проходили мимо целого квартала кафе.
13: «Поднимаемся, стучим», — проинструктировал Феникс.
10: «Если нет ответа, открываем и входим». Достал из кармана выданный секретарем универсальный ключ. Харри бывал на боевых операциях, они очень сильно отличались от того, что любили показывать в кино. Но все равно встреча с Эйденом Хоринсом почему-то совсем не пугала. Даром, что тот мог быть вооружен. Поэтому он кивнул и без опаски пошел к двери. На стук Хоринс не ответил, они с Фениксом замерли, прислушиваясь, но за дверью царила полнейшая тишина.
13: «Старик его предупредил», — выдохнул Харри, и Ричмонд вставил ключ, быстро открывая несложный замок.
10: Квартира оказалась совершенно пуста. Феникс прошелся по всем углам, заглянул в ванную и на небольшую кухню и, опустив пистолет, кивнул.
13: «Похоже на то».
14: Глава 22.
13: «Да, администрация в курсе, вас будут ждать», — ответил Феникс, наблюдая, как Харри разговаривает по телефону проводной связи, установленному в квартире.
10: Краткий справочник с номерами и абонентами был закреплен на стене, так что дозвониться труда не составило.
13: «Хорошо, до связи».
10: Они повесили трубки одновременно. Харри, разговаривавший с директором колледжа, и Феникс, вызывавший бригаду для обыска квартиры Хоринса. «Что теперь?» – деловито поинтересовался Харри.
13: Удивительно, но то, что профессора не оказалось на месте, его особо не огорчило. «Его машина на стоянке, я уточнил.
10: Как его искать?»
13: «Вариантов всего два – объявить его в федеральный розыск и ждать или поехать в Мадди Крик и устроить засаду».
10: Феникс посмотрел на часы.
13: «Из квартиры ничего не забрали, значит, он уехал сразу, как ему позвонил отец. Но у него было занятие в 10 утра, и отменил он его за четверть часа. Значит, Феникс сделал нехитрые вычисления. У него фора чуть больше 3 часов. Учитывая, что ему надо забрать пленницу и организовать ее перевозку, думаю, далеко Хоринс не ушел.
10: Тогда поедем», — быстро сказал Харри.
13: «Знать бы еще, что за машина, может, догнали бы его».
10: «Догнать не главное, его надо взять, и крайне важно, чтобы девушка не пострадала». Феникс огляделся по сторонам. В квартире не было ничего, что могло бы им помочь.
13: «Поехали, я по пути сделаю несколько звонков».
10: Ребекка и ее подчиненные уже занимались поиском автомобиля, на котором Хорин смог увезти девушку. А Тикс и Балок наведались в дом врача и увезли его в офис, чтобы не вздумал больше звонить сыну. Вряд ли, конечно, старик сделал это умышленно, скорее всего, просто поделился последними новостями и страшными известиями. Но лучше было перестраховаться. Харри гнал свой Рэм с невероятной для здешних дорог скоростью, притормаживая лишь на самых опасных участках и проезжая мимо редких попутных машин, внимательно вглядываясь в лица водителей. Однако очень скоро такие проверки стали не нужны.
15: «Никс, я нашла!»
10: Буквально прокричала в трубку Ребекка.
15: «Мы опознали одну из жертв, вторую, скорее всего, после Молли. Ее имя Рози Гульц, но это сейчас не важно. Важно то, что в колледж она не поступила, но ее родители уверены в обратном. А главное, на ее имя в год вероятного удержания в плену был куплен большой минивэн, переделанный под трейлер».
10: «Номер пробили?» – спросил Феникс. Он подключил телефон к мультисистеме Рэма, и голос Ребекки раздавался из колонок, так что они с Харри оба могли и слышать, и участвовать в разговоре.
15: «Да».
10: Ребекка перевела дыхание.
15: «Но даже это не все. Страховые взносы оплачивались ежегодно. Наклейки о прохождении техосмотра тоже получались без просрочек. Минивэн явно на ходу, и на нем можно ехать, не привлекая излишнего внимания.
16: «Диктуй номер», — распорядился Феникс. «Надо объявлять его в розыск, пока не пытаться задержать. Сначала поймем, куда он направляется».
15: «Перезвоню»,
16: — отозвалась Ребекка и сбросила вызов.
17: «Минивэн может ехать довольно быстро». Харри снова вынужденно притормозил на повороте. «Вряд ли мы его догоним. Нужно перекрыть мост, это единственный въезд в город».
18: «Слишком предсказуемо, он ведь местный», — возразил Феникс. «Надо устроить фальшивую аварию недалеко от моста, нарядить незадачливым водителем кого-то из полицейских и дать ему ориентировку. Машины будут вынуждены снизить скорость». Можно будет рассмотреть и номер, и водителя, и понять, сидит ли похищенная девушка рядом, или он везет ее в пассажирском салоне.
17: «Я могу связаться с полицейским участком в Бивере», — предложил Харри, и едва Феникс кивнул, потянулся за телефоном. На то, чтобы обговорить детали, ушло не меньше четверти часа, но полицейские обещали сделать все как надо.
16: «А у могильника?» — спросил Харри затем. «Туда не послать парней? Вдруг мы его пропустим?»
18: «Обязательно», — согласился с Харри Феникс. «Только предупреди, чтобы смотрели в оба и не геройствовали». «Жизнь заложницы важна, но и лишние жертвы никому не нужны. А я буду вызывать спецназ».
16: Феникс открыл загруженный в систему ремонавигатор, приблизил участок дороги между Бивером и Мадди Кригом.
17: «Как думаешь, вот тут будет правильно?» — показал на небольшой участок.
18: «Есть место для Лёшки-снайпера, там над дорогой нависает утёс, узко, быстро не развернуться. И дорога идёт под уклон, если что, уезжать ему придётся в гору».
19: «Нет, там такой склон, что не подберёшься, да ещё и обрыв. Скинет девчонку, смерть мгновенная», — покачал Харри головой.
18: «Прокрути чуть левей. Ещё?»
16: «Вот», — он указал пальцем на ничем не примечательную часть шоссе. «На карте не видно, но там насыпь с двух сторон большая, примерно с километр. Удобный карман, чтобы его запереть. Никуда не деться, ни человеку, ни машине».
18: «Отлично». Феникс сфотографировал экран мультисистемы и снова принялся звонить. «В отличие от полицейского участка в Бивере, подразделение спецназа в городе по соседству куда чаще участвовало в подобного рода операциях, и дело пошло быстрее». Через 10 минут Феникс закончил разговор, а еще через 20 ему сообщили, что группа выехала на позицию.
15: «Сэр, у нас два броневика. Один армейский «Хаммер», его используем как заграждение», —
16: доложил командир группы.
15: «Второй — тюнинговый «Шевроле Тахо». Он будет курсировать между Бивером и засадой, сядет минивэну на хвост».
16: «Хорошо». Телефон завибрировал, на вторую линию пробивалась Ребекка. «Лейтенант, я перезвоню».
15: «Никс, его засекли».
16: Голос Ребекки ворвался в салон.
15: «Заплатил картой на заправке в 100 милях от Бивера. Видимо, слишком спешит, чтобы думать о таких мелочах».
18: «Или понимает, что для него это билет в один конец», — предположил Феникс. «Я готовлю захват. С тебя все, что может помочь подвести мерзавца под обвинительный приговор».
15: «Проверяю счета, но там пока ничего. Видно, платил наличкой».
16: Ребекка недовольно выдохнула.
15: «Но я найду, будь уверен».
18: «Верю». Феникс кивнул. «До связи».
15: «Подожди, Никс!»
16: Остановила его Ребекка.
15: «Сэм говорит, опознали еще одну девушку. Тоже из колледжа Хоренса».
18: «Хорошо. Пришли мне все в письменном виде, чтобы я успел подготовиться, когда буду разговаривать с ублюдком».
15: «Обижаешь, Никс?»
16: Хмыкнула Ребекка.
15: «Все уже у тебя на почте».
16: «Спасибо», — поблагодарил Феникс. «Будет что-то еще? Все шли».
18: Она отключилась. Феникс посмотрел на Харри. Тот выглядел спокойным, ни побелевших от напряжения костяшек пальцев, ни бьющихся на висках жилок.
16: Рэм несся по дороге, цифровой спидометр уверенно показывал трехзначное число. Феникс думал о том, что, наверное, так же Харри выглядел во время боевых операций. Максимально собрано, но без излишней драматичности. Просто работа, которую просто надо хорошо выполнить. Промелькнул указатель. До Бивера осталось 50 миль.
18: «Кажется, мы прибудем как раз к подаче закуски», — предположил Феникс. «Или даже к горячему блюду. Хоренс или чуть впереди нас, или немного позади».
17: «Впереди», — уверенно ответил Харри.
20: Я бы заметил, если бы обогнал».
21: Он явно хотел сказать что-то еще, но тут телефоны зазвонили сразу у обоих.
22: «Харри, он только проехал мост, слышишь меня?»
21: Стив, а кому же еще как не ему, доверили следить за мостом, буквально кричал в трубку. На его веку это определенно было самое громкое и ответственное дело. Уж всяк поважней перевернувшегося лесовоза.
20: «Слышу, Стив, спасибо!» — отозвался Харри. «Мы в двух минутах!»
21: В какой-то момент они нагнали Хоренса, но Феникс немедленно попросил сбавить скорость. Машина Харри была весьма приметна, и обгонять минивэн было очень рискованно.
23: «Машина сопровождения, стартую!»
20: — отчитался спецназовец.
21: На подъезде к Биверу их машину встретил полицейский патруль, и Фениксу вручили рацию.
23: «Принято!»
20: — по-деловому сухо подтвердил лейтенант.
23: «Жду, ублюдка!»
20: «Принято!» — в свою очередь сказал Феникс. «Мы едем следом!»
23: «Девушки не видно!»
21: — вступил еще один голос. Его Харри уже не мог опознать на слух.
23: «Подтверждаю, в кабине девушки нет!»
20: — ответил сопровождающий.
21: «Скорее всего, она внутри кузова!» Феникс поправил лямку выданного бронежилета и внимательно осмотрел такой же на Харри. Тот не стал говорить, что носил в армии куда более сложные конструкции, сейчас это было совершенно неважно.
23: «Видим минивэн»,
21: — сообщил лейтенант отрывисто.
23: «В кабине один человек, начинаем операцию по перехвату».
21: Рация умолкла. Харри утопил педаль газа в пол, заставляя рэм нестись на всей возможной скорости. Это в фильмах такого рода захваты сопровождаются миллионом выстрелов, громкими криками и мелодраматичными заявлениями. В жизни все происходит куда прозаичнее и быстрее. Рэм только влетел на мост, когда послышалось:
23: «Агент Ричмонд, мы его взяли».
21: «Статус задержанного?» — спросил Феникс.
23: «В сознании», —
21: ответил лейтенант. «Заложница, сотрудники?» — задал следующие вопросы Феникс.
23: «Вскрываем дверь, но слышим ее голос. Очевидно, она жива»,
21: — был ответ.
23: «Среди личного состава потерь нет».
21: Машина вошла в крутой поворот, и Феникс увидел их. Сначала огромный Тахо, потом неприметный минивэн, каких сотни тысяч колесят по дорогам Америки. Возле него суетились двое, еще один присел над лежащим на асфальте человеком. Четвертый стоял над ними, целясь лежащему в голову из автоматического пистолета.
20: «Ну вот и все», — вдруг выдохнул Харри.
21: Феникс посмотрел на него и увидел, что именно сейчас костяшки пальцев вдруг напряженно побелели. Харри припарковал рэм рядом с машиной сопровождающего и задержался всего на секунду, прежде чем открыть дверь, чтобы улыбнуться и шепнуть:
22: «Поздравляю».
20: «Я тебя тоже поздравляю», — Феникс улыбнулся в ответ. «Один агент ФБР не очень много навоюет».
21: Харри дернул плечами и вышел из машины, не ответив. И Феникс поспешил к задержанному.
22: «Девушка здесь, с ней порядок!»
21: — крикнул лейтенант от машины.
20: «Отлично», —
21: процедил Феникс и, наклонившись над лежащим на земле мужчиной, сделал знак спецназовцу поднять ему голову.
20: «Эйден Хоренс», — констатировал почти с удовольствием. «Вы арестованы по подозрению в убийстве 9 человек. Вы можете хранить молчание».
21: Спецназ уехал первым, почти сразу, как Ричмонд зачитал Хоренсу права и надел на того наручники. А за похищенной девушкой подоспела скорая. Осталась только одна машина. Туда погрузили Хоренса, предварительно перевязав рану. Когда стало ясно, что ехать ему больше некуда, он дернулся было к девушке, но получил пулю в плечо.
20: «Вот и все»,
21: — мысленно повторил Харри, когда Феникс сделал знак водителю подождать и пошел к нему. Участок шоссе считался аварийным, а потому отлично освещался фонарями. И стоя в их желтом искусственном свете, Харри вдруг понял, что Феникс даже не сможет нормально попрощаться. Не сейчас, когда ему предстоит допрашивать маньяка. А Харри предстояло возвращаться в Мадди Крик и думать, куда податься теперь, когда город снова отверг его. Феникс перебросился с водителем парой слов, но не стал обходить машину, чтобы устроиться рядом, а бегом вернулся к Харри. Надо транспортировать Хоринца в Бивер, проследить, чтобы оказали медпомощь, а потом дождаться дорожную полицию. Они перевезут его в Солт-Лейк-Сити», — сказал, кутаясь в куртку. «Ночи здесь, в горной местности, уже были по-настоящему холодные. Составишь мне компанию? Мы могли бы снова поехать на Ареме». У Хари просто не хватило времени, чтобы обрадоваться или испытать любую другую эмоцию. Все, что он успел, кивнуть и дернуть дверцу своей машины. «Садись быстрее, не мерзни», — выдохнул он. Феникс ловко забрался в высокий пикап, закрыл дверь, Хари завел двигатель. Водитель Тахо расценил это как сигнал и тронулся с места. Хари пристроился за ним, радуясь, что сегодня уже больше не надо никуда спешить. «Позвони Тиксу, пусть парни идут домой», — попросил Феникс. «Старика Хоринца можно отпустить, не торчать же из-за него кому-то всю ночь в офисе». «Хорошо», — кивнул Хари механически и сделал то, о чем попросил Ричмонд.
23: «Понял тебя, босс», —
21: ответил ему Тони.
23: «А тебя когда ждать?»
21: Слышавший разговор Феникс явно хотел подсказать, но Хари его опередил. «Не знаю, справляйтесь без меня», — и, попрощавшись, отключился. Посмотрел на Феникса, усмехнулся и припечатал. «Пусть привыкают».
1: Глава 23. Допросная, как и обычно, была ярко освещена. Хоринс уже сидел за столом. Его руки освободили от наручников и, как следовало из пометок в записи об оформлении, сделали обезболивающий укол. Рана, как и предположил лейтенант спецназа, была не опасная для жизни, но все равно неприятная. «Старший агент Феникс Ричмонд», — четко и разборчиво проговорил Феникс, чтобы обозначить, кто вошел в допросную. «5 октября, время 4 часа 10 минут по полуночи». Он сделал знак Хари назвать себя, чтобы соблюсти протокол допроса. «Харрис Олборн, шериф города Мадди Крик», — отчеканил Хари по-военному четко. На этих словах Эйден почему-то хмыкнул.
2: «Удивительно, что тебя действительно избрали шерифом», — протянул он. «После тех гонений на ведьм, что они устроили. Но надо отдать тебе должное. Яйца у тебя, видимо, стальные».
21: «Не жалуюсь», — совершенно спокойно ответил Хари, пропустив весь яд словно сквозь себя.
2: «Да куда уж!»
21: Эйден неприятно улыбнулся. Он был похож на отца, ну, с поправкой на возраст и телосложение. Но если взгляд Эллиота был наполнен добротой и спокойствием, то у Эйдена тот был ледяным. И Феникс не отталкивался от факта, что первый всю жизнь лечил людей, а второй почти 20 лет мучил и убивал их. Нет. Он видел разных преступников, и порой самые жестокие выглядели ангелами во плоти. От Эйдена же просто несло холодом и безжалостностью. Впрочем, Феникс вполне допускал, что это было лишь результатом поимки с поличным. Вполне возможно, будь обстоятельства другими, перед ними предстал бы богобоязненный сельский учитель или уважаемый профессор, звезда крупного известного колледжа. «Мистер Хоринс, вы обвиняетесь в убийстве первой степени 9 человек и похищении». Феникс сел на один из двух свободных жестких стульев и стал неторопливо выкладывать на стол фотографии из могильника вместе с восстановленными программой фотографиями жертв. «В вашем ноутбуке, изъятом из машины, нашли переписку с родителями 8 жертв, которых вы убили, будучи преподавателем. Похищенная вами девушка уже дала показания и рассказала, что вы в подробностях поведали ей, как мучились другие девушки перед смертью, называли имена и показывали фотографии». «Честно говоря», — он недовольно покачал головой, — «этот допрос — лишь формальность. Нам не нужны ваши показания, чтобы предоставить суду все нужные основания для смертной казни. Так что это скорее шанс для вас. Расскажите, как все было. Облегчите совесть».
2: «А кто сказал, что на ней висит какой-то груз?»
21: Эйден откинулся на спинку стула. Поморщился, осторожно устроил раненую руку на животе. «Тем более, если моим делом занимался столь сообразительный агент и уже нашел столько улик».
2: «Почему, Эллен?»
21: Хари перевернул стул и сел на него верхом. Кажется, глядя в лицо человеку, которого знал с детства, он забыл о том, что находится в штаб-квартире ФБР и ведет официальный допрос.
0: «Соседская девчонка.
21: Вы ведь дружили, разве нет? С Эллен все дружили. Я помню, как она угощала нас, мальчишек, конфетами, а иногда булочками». Эйден скривился. Холод во взгляде уступил место яростной жгучей злобе. Феникс подумал, что видел подобный взгляд у Теодора Тикса.
3: «Да, да, святая Эллен».
21: Хоринс зло усмехнулся.
3: «Вся такая добродетельная, такая милая. Без нее не обходится ни одно городское мероприятие. Она всеобщая любимица и такая примерная жена и мать. Как же!»
21: Последний он буквально выплюнул.
5: «Вы испытывали к ней романтические чувства?» — поинтересовался Феникс.
3: «Да».
21: Хоринс дернул плечами, снова поморщился. «Сколько себя помню, аж дыхание перехватывало, как ее видел. Помогал ей с уроками. Она ж в слове «мама» 5 ошибок умудрялась сделать. На праздники эти глупые, благотворительные таскался. Потом стал писать о них.
3: Боже, какая скука это!
21: Дорогие горожане, приглашаем на осеннюю ярмарку. Доходы будут перечислены в приют для несовершеннолетних в Бивере!» — продекламировал наивно, бравурным тоном.
5: «И что?» Харри прищурился и внезапно жестко припечатал.
21: «Не дала она тебе? А блаженному Берти перепала?»
3: «И чего она только в нем нашла?» —
21: выплюнул Хоринс. «Ненормальной жизни, ни денег. А она как дура последняя все ходила да улыбалась. Отощала в конец, за собой следить перестала. А потом еще и понесла от него».
5: Он скривился, будто съел что-то тухлое.
21: «Я тогда уже всерьез подумывал свалить из Мадди Крига», — продолжил Хоринс. Кажется, у него наконец развязался язык, и наступила стадия желания пояснить свои действия. «Газета надоела, да и о чем там писать? Что старик Фернандес опять забыл слова проповеди? Что жителям Мадди Крига стоит помолиться за хороший урожай? Поздравления с днями рождения, некрологи да объявления о распродажах? Скука смертная!» Держало то, что не мог решить: отдать газету отцу или продать. С одной стороны, ею еще мой прадед владел, с другой — у отца и без того дел хватало. Врачебная практика. Шерифом его во второй раз выбрали. Я фактически жил на 2 города. Вернулся на уикенд и увидел, как он от нее выходит.
5: «Кто, ваш отец?» — уточнил Феникс.
21: Разумеется, он понимал, что речь шла о Лайаме Коннорсе. Но все, что не было произнесено вслух и под запись, невозможно было доказать потом в суде. Сканируя записки Эллен, Феникс заметил, что она выглядит намного новее остальных. Бумага более плотная и чернила яркие. Коннорс, когда они с Харри отдавали ему записки, пояснил, что эту Эллен написала накануне своего отъезда. Она сильно простудилась и пришла в аптеку за лекарствами. Не застала Лайама, попросила принести что-то жаропонижающее. Коннорс нашел ее едва ли не бредящей от лихорадки и провел у ее постели всю ночь, опасался, что начнутся судороги.
3: «Коннорс!»
21: — не разочаровал его Эйден. Он помолчал и постучал пальцами по губам, будто сдерживая ругательство.
3: «Разгар сезона охоты, 7 утра.
21: Кула с мальчишкой дома не было и быть не могло. Хозяйство-то есть на кого скинуть. Я помогал ей в такое время. Иначе за целый день не то что присесть, поесть не успевала. Чертов Кул, кого только не держал и ее заставил за скотом своим ходить. Но, видно, ей помощь другого рода была нужна. Других жеребцов подавай».
5: «Коннорс?»
21: Харри удивился так искренне, будто бы не рассказывал лично Кевину о том, кто на самом деле его отец перед отъездом из Мадди Крига.
3: «Лайам? Ты серьезно? Ни кожи, ни рожи. Еще хуже Кула».
21: Феникс не спешил вмешиваться. Харри отходил от каноничной схемы допроса, которой учили в Куантико, но сейчас это было неважно. Главным было то, что Хоринс говорил, озвучивая факты, пока еще неизвестные следствию, и добавлял в картину преступления недостающие фрагменты.
3: «Видимо, не за рожу она их ценила», — выплюнул Хоринс.
21: «Я к ней как раз зайти хотел, неделю не видел. Обычно она то и дело на улицу выскакивала, с 5 утра уже. А тут как специально от меня пряталась.
4: «Да смотрю».
21: Коннорс, довольный, рожа, как медный пятак, сияет. Походка в развалочку. Видать, всю ночь ему покоя не было. Я думал, она сейчас выйдет, и тогда спрошу ее, мол, не

0: Правда, живая она мне не далась. Отбивалась как бешеная, даже кусаться пробовала. Я хотел ее успокоить малость. Шею руками сдавил, а она Богу душу отдала. «Из соображений ревности вы ее задушили?» — снова уточнил Феникс. «Нет, агент», — покачал головой Хоринс. «Из ревности я этому кривомордому Коннорсу бы навалял, да блаженному Кулу голову разбил бы». «Ее я наказал за то, что родилась шлюхой!» «Остальных тоже наказывал?» — поинтересовался Харри с каким-то непрошибаемым спокойствием. «До кровавых соплей. А кстати, когда под тобой мочатся, разве не падает все? У меня бы упало».
1: «Конечно, ты же слюнтяй!»
0: Эйден зло усмехнулся.
1: «Извращенец вдобавок».
0: «Интересно, если ты подашь на меня в суд за оскорбление на сексуальной почве, мне перед казнью еще штраф выпишут или извиняться заставят?»
2: «Не подам, не волнуйся».
0: Харри посмотрел на него почти скучающе. «Я всего лишь извращенец, по твоему субъективному мнению. А ты убийца, насильник и редкостная мразь. И это уже доказано. Тебе, наверное, просто по кайфу было в моче возиться».
1: «Моча — это всего лишь вода», — заметил Хоринс. «Стекла, и осталась просто мокрая». «А вот страх, мольба в их глазах».
0: Он подался вперед.
1: «Олборн, неужели тебе никогда не хотелось наказать этих ублюдков? Не виделось ночами, как ты недоумку Балоку морду разбиваешь? А дружку подпевали его Тиксу, не хотел по роже съездить?» «А, я ж забыл, ты слюнтяй и терпила всепрощающий. На работу их взял, кофеек из их рук принимаешь.
0: Я не такой. Я не прощаю и несу возмездие». «И чем же провинились те девушки?» «Молли Коннорс». «Феникс взял в руки фотографии жертв». «Роззи Гульц». «Посмеялись и сказали, что у тебя маленький член?» Стратегия, выбранная Харри, определенно давала плоды, и Феникс решил попробовать под нее подстроиться.
1: «Они все были шлюхами», — заявил Хоринс. «Молли, такая же, как Эллен. Все к пастору таскалась. Да с этим зверенышем, младшим Кулом, возилась. А сама в зубы бриллиант вставила, наверняка, чтобы когда сосала, мужикам блики в глаза пускать. Рози Гульц, стоило мне написать, сходу согласилась на предложение. Нормальные девушки не отвечают на письма незнакомых мужчин».
0: «Вы же представлялись профессором колледжа, куда она поступила. Разве она не должна была ответить?» — уточнил Феникс.
1: «О, да, отвечали они все», — согласился с ним Хоринс. «Но половина обрывала переписку, стоило мне предложить перейти на обращение по именам. Еще половина, когда я просил фотографию».
0: «А что зазорного в просьбе прислать фотографию, если вы предлагали подбросить их до колледжа?» Феникс достал распечатку переписки, взятую из компьютера Хоринса. «Никаких сексуальных намеков, просто услуга со стороны преподавателя. А фотография нужна для того, чтобы он не проехал мимо нее на шоссе. Где логика?»
1: «Вторая половина ограничивалась своими словесными портретами и описанием. В какой одежде они будут?» — стоял на своем Хоринс. «Этим шлюхам непременно надо было показать себя. Застолбить местечко потеплее, завести особо тесные связи с преподавателем».
0: «А в Мадди Крик ты их тащил красотами нашими полюбоваться?» — поинтересовался Харри. В его спокойствии уже было что-то ненормальное, как показалось Фениксу.
1: «Не пытайся казаться умнее всех, Харри!» —
0: ядовито усмехнулся Эйден. «Шахта просто удобная там».
1: «И этим уродом Кулом неразнюханная».
0: «Весь штат Юта изобилует заброшенными шахтами», — заметил Феникс. «Вам так важно было показать Эллен, что... еще одна шлюха получила по заслугам?»
1: «Все, я устал», — заявил Хоринс. «У меня рука болит. Я требую оказать мне медицинскую помощь. Отказать не имеете права. Я заявлю о пытках».
0: «Что-то поздновато вы о правах вспомнили», — Феникс бросил на стол заключение судмедэкспертов.
2: «Вы месяцами держали девушек на цепи. Бедняги до костей стирали кожу и мясо, пытаясь освободиться, а вы лишь меняли руку или ногу, за которую их приковывали. А потом обревали им головы, раздевали догола и привозили к шахте.

0: Там закалывали, как подстреленного оленя, бросали в шахту и насиловали на трупах остальных несчастных. «Больше ничего не хочу говорить». Хоринс думал, что таким образом отрицает слова Феникса, но он их лишь подтвердил. «Требую врача». Феникс помедлил, давая возможность Харри сказать что-то еще при желании, но тот промолчал. И первым выскочил из кабинета, едва только Феникс встал, заканчивая тем самым разговор. «Шериф Олборн!» — обратился было к нему глава управления Робсон, но Харри оттолкнул его с дороги и метнулся в угол комнаты, отделенной от допросной односторонним стеклом. Все присутствующие, а их набилось в комнату немало, удивленно на него уставились. И под этими взглядами Харри стошнило в корзину для бумаг.
1: «Извините»,
0: — выдавил он, с трудом распрямившись.
1: «В армии такому не учат».
0: «Ничего страшного, шериф». Робсон подошел к стоящему в углу кулеру, набрал воды и протянул стакан Харри. «Я был стажером первого года, когда агентство расследовало дело маньяка-некрофила. За то время, пока его допрашивали, меня стошнило дважды. А я стоял с этой стороны стекла». «Ну, значит, я еще ничего», — кисло усмехнулся Харри. Он налил себе еще воды, залпом осушил стакан и вопросительно посмотрел на Феникса. «Получилось вроде, или нужно было еще дожать?» «Вполне достаточно». Феникс налил себе воды, выпил почти с такой же жадностью. У него не было сомнений, что желудок примет воду, но на душе все равно было мерзко. Он уже наговорил на обвинительный приговор, а на суде его еще выпотрошат перекрестными допросами. «Шеф Робсон, я могу отвезти шерифа Олборна? Им нужно отдохнуть». Ему самому тоже смертельно хотелось спать. Но надо было написать километры отчетов и оформить миллион бумаг. Только в кино и сериалах расследование заканчивается признанием преступника. В реальной жизни за этим следуют недели бюрократической рутины. «Да, вы свободны на сегодня, агент Ричмонд», — решил Робсон и добавил. «Отличная работа и... чистая». Это был явный намек на прошлый промах и на то, что Феникс себя реабилитировал. Феникс кивнул, и Робсон пожал ему руку. А потом, повернувшись к Харри, протянул руку ему. «Вы отлично справились, шериф. Достойно даже для опытного сотрудника, что уж говорить о новичке». «Я просто его знал». Харри чуть смущенно улыбнулся, поэтому примерно понимал, куда давить. «Зачастую личное знакомство только мешает», — возразил Робсон. «Мы машинально пытаемся найти оправдание для своих знакомых. Все, отдыхайте, вы на ногах больше суток». На самом деле Харри немного поспал в машине. После полуночи он неохотно, но все же уступил Фениксу место за рулем. Но возражать Робсону никто не собирался.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Гладких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
5: Добрый вечер, ну или времени суток, да, так.
4: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там, и сплавы, в том числе рыбалка, моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
5: После того интервью я и лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством, и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
4: А та история, как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
5: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот, а потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот, он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича во что бы то ни стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть кроме камбалы в сетку ничего больше не попадается. Ну и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так под отчет. Ну и приехали мы на берег, начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Думаю, ну все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя, чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит, говорю. Ну, дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
4: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все это было?
5: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как, на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильевич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильевича не стало.
4: То есть того же года?
5: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя, кто поедет на халяву, проблем вообще никаких нету.
4: Катер появился после той истории уже?
5: Нет. Этот катер был задействован в этом деле. У Васильевича катер уже плохой, течет. Крым, там лодка у него постройки 76-го года. А я купил себе новый катер. С Питера я его, короче, заказывал. Питер выпускает эти лодки. Trident 450-я лодка. Вот, ну, достаточно такая шлюпка хорошая. Полтонны грузоподъемность у нее. 4,50 она длиной, 1,70 она шириной. Рабочая такая лошадь, прям хорошая, то есть как бы отличная. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особо не уничтожает. она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 18 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить. Но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные. Ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик. Я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной, дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, и холод утонул, 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось, доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж, в начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации у нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки, тут волна хлоп, опять камней накидывает, и ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Но тут лебедки ж нету, тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
4: И тех, кто помогал, или как это вот могло
5: быть? Ну, а кто же знает, кто спер? Mm-hmm. Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой, у меня Honda двигатель, такой брендовский мотор.
4: Но все эти истории, они все-таки, оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
5: так,
4: заниматься.
5: Ну, все переворачиваются, кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился из лодки там. То есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых. Самое главное – это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все, это все не шутки. То есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот. А это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
4: Напоминает, да, то,
5: что... Да, да, да, да, обязательно, обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, ну, в общем, обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
4: Нет, ну, у меня была, конечно, история, ну, вы на это отдыхали, вот, безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали, первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опытный инструктор Расул, он из Кавказа. То есть то, что слепая, и не смутила абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Но в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день, конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда вот садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место, а дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть давайте команду куда, право-влево, там, газу, не газу, и все будет нормально. Вот, ну, как бы он вроде понял, мы поехали, вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, правда, ну, естественно, одет жилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, слышу, так отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так ладно, он подъехал, но ну, я такая далеко не худая, и затащить меня в воде на гидроцикл, это было гораздо хуже, уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу, надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
5: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна. Ты в такт волнам должна подпрыгивать. Ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле. А ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя корпус выталкивать. То есть в такт волнам. Вот. И ты всегда должна быть вот в таком... Ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто. Ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать как бы насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер. Ты же на ветер идешь, у тебя волна, получается, тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя, получается, волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так, волну поймала, и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров на воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там ЧК предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта ЧК цепь зажигания прерывает, и мотор глохнет. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть, да, мы как раз в Геленджике были.
4: А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
5: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ну, мне же не говорить, куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я оп... Оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну все, буйки вышли, что там, голов нет на горизонте, он нету. Ну все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
4: Понятно, вот такие впечатления, да, подвиги. Главное, чтобы все закончилось хорошо, и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть, коротко, как ловить, на что ловить?
5: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть, морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
4: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому...
5: Ну, в принципе, ловля на спиннинг. Опять же таки, можешь ловить в отвес, то есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим, у тебя привязан самодур, это 10 крючков, блестящих там бусинки, то есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь, то есть берешь ультралайт спиннинг, ну, буллер цепляешь маленький, туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот, либо тирольская палочка идет, отводной поводок, там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть, ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот эти вот воздух. И груз, он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь, когда то грузик выпрыгивает из этих. Мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях. А тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
4: Ну, я думаю, если вдруг будет вопрос, или у человека, который недавно слеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
5: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
4: Не, ну да, конечно, да.
5: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Так такое вот все. Ну, да, это да. Все надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь, там, языком это трогаешь, это все, зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, да мне проще, слушай, ну-ка, в день быстро, там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае. То есть, дольше ты все делаешь. Тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот эти супермодные вот эти спиннинги, там, леска 0,16, 0,18, она такая волосинка, где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячему дал, он тебе быстренько раз-раз сделал, и все.
4: С рыбалкой, понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный, а горы как появились в твоей жизни?
5: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все. Нет, ну серьезно в горы. Я попал в такой поход на Фишт, Аштен, ну это Лаганаки. Фишт это обратная сторона сочинского курорта, да? Дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках, горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Но пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто, ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью. Потихоньку цедишь ее там, ну, грамм 50 я так раз по рту погнял, проглотил. Потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну а как пришел к этому всему? Ну, как, ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки. Ну, я еще на гитаре играю, пою, вот, в бардовских этих фестивалях. Участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура. Я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой. Привожу, вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые. Но знакомые да знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела. О, братан, там, все дела. Да-да, все, пойдем, возьмем. А потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза. Все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро там, и рюкзак сложить, снарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим. То есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там, ну, 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я... Ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а эта сила такая взрывная. То есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес. Это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу, ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
4: Что девочка опередила такая?
5: Девочка отскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот это прочее. Вот. И с тех пор вот я начал заниматься. Ну, как заниматься? Опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка – это все равно не то. Нужно бегать по стадиону – это хорошо, а еще желательно по пересеченной местности. Вот, а для этого нужен лидер. А с лидером у нас, как всегда, проблема.
4: Волонтера для этой цели найти трудно.
5: Может быть, в больших городах это еще как-то возможно, да? А в маленьких... Ну, я бегал, у меня был опыт с ребятами, да? Но либо ребята меня не вывозят, либо ребятам это нафиг не надо. Ну, которые вот бегают реально, которые хорошо бегают. Я с простым человеком, допустим, который не тренированный, да, он меня не вывозит. Я как бы физически сильнее, выносливее его. Вот, а со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший, я его пускал на 1.5 метра вперед. Ну, а это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот, погасил инерцию. У меня ни одной царапины, но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал, потом восстанавливался долго и нудно. Хорошо, что массажист еще тоже, я с тонкости знаю, как это все делать. Плюс еще пацаны подсказали. У нас есть группа массажистов в WhatsApp. Алексей Матросов заведует этой группой. Много мне там советов подавали, как восстанавливать после травм. Прям я благодарен ребятам. Советы были такие дельные, достойные.
4: А группа это именно незрячий массажист?
5: Это группа, кто заканчивал Кисловодский медицинский
4: понятно,
5: колледж.
4: Понятно, то есть наши все, ага.
5: Ну, понятно, что разных годов.
4: Да.
5: Но такое вот сообщество есть. То есть мы передаем там пациентов, ну, бывает, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, и Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да?
1: Ну,
2: вот
1: да, блогер незрячий, это да.
2: Вот да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну, и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, можно сказать, на руках заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, ну, оказывается, воин еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот ты просто как палатку. Ну, допустим, тебе надо идти, а идет дождь. А сидеть вариантов нету. То есть тебе надо идти. Ты накидываешь это пончо сверху на все, на рюкзак, и идешь. Ну, одежда уже, форма одежды, ну, уже чего хочешь, то и, как говорится. Я, допустим, когда идешь, одеваешь активное термобелье, ну, и шортики какие-нибудь там, и футболочку. Или маск-халат, вот я люблю, ну, камуфляжная одежда. Она не так пачкается, если испачкалась, она не так видно. Если надо постирать, ты ее бы постирал, и он быстро сохнет. И костюм, еще берешь мембранные брюки, там мембранная куртка, ну, если вдруг что-то похолодало, ну, и пуховочка, пуховичок такой должен быть, то есть, чтобы вдруг там. Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка, отдельная такая сумочка, она должна находиться где-нибудь сверху, мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту, то есть перевязочные материалы, там перекись, йод, ну и ну что, индивидуальные там таблетки какие-нибудь, спазмолитики там обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям, там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелостей, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
1: По поводу еды, какие-то есть особенности?
2: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
1: убедить все-таки взять.
2: Сфокусировать на том, как, что. То есть это должен быть ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы, ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли на поездах, приезжали, вот, и нас было 3 человека. Вот, и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхнюю плату, Четырдак, и вышли мы в поселок Рыбачий.
1: А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
2: Да, везде, конечно. Я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну, килограмма 4 еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. И это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
1: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
2: и просто тоже
1: съелся.
2: Да. Да, то есть было вот так вот. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зрячая. Без проблем, да? Вот у меня есть девчонка зрячая, с кем я иногда хожу в горы. Она меня водит классно. Но она знает, как что. То есть все равно, как бы, без глаз в горах делать нечего. Вот честно скажу. Тебе все равно должны там куда-то реально там, да, блин, в туалет сходить, и то уже элементарно. Куда ты пойдешь? Тебе надо все время водить. Потому что там можешь улететь. Там трость — это не трость. Это уже, да, это уже горы. Там куда-то запнулся, то еще что-то. Ну, нереально. То есть у тебя все время должно быть сопровождение. Как бы ты там не ориентировался. Супер-пупер, а тут уже вот. Как
1: вот бы. По поводу Крыма, вот подробнее расскажи про этот поход.
2: Поход был...
1: Длился неделю, так?
2: Ну да, поход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь, там я потусил, погулял чуть-чуть. У меня там есть знакомые, может, ее все знают, Оксана Серединская, она тоже массажистка. Она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем, и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю. Потом я, значит, поехал в Симферополь, встретился с ребятами, вот, и мы поехали. Я уж не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется, село. Но первая наша плата — это была Четырдак. Верхняя плата — Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим, по пещерам азирские там, или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это, видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить в ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем этим делом, всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже, он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был. Хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв. Ну, в общем, я несколько раз нормально так улетал. Хорошо. Но, опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время, образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта там чего-то, но все равно как бы занимаешься там физкультурой и как бы достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому как бы это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы незрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник, там вода. Все у него это в навигаторе прописано, маршрут. Просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну и, естественно, он знает. Он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну и девчонок не было. Были бы девчонки, он бы был бы многословен. Когда девчонок нету, ну что ему перед нами-то павлином там распускаться? Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну и для них опыт, ну и для меня опыт, потому что я, ну как, взять вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну да, это риск, конечно.
2: Да, это риск, определенный риск, да, и ты должен как бы быть готов, ну мало ли что может произойти и вообще, может не понравится, как ну, там пошутили там над тобой, то есть как бы, ну то есть ты должен быть достаточно...
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот...
2: Да, то лучше, да, если ты, да, да, если ты обидчивый, да, ну климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет, да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает, о, я туда не пойду, там, я там останусь, все, это не обсуждается, потому что тебя ведут, уже все, никаких там, ну, либо посоветовались, там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов, там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка, там, или, ой, я там еще что-то, мне надо вот это, ну, как-то тоже перекладывать. Потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается. Потому что идти много, подъемы, восхождение. Ну, рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом, и вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля. То есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторна, чтобы пододеть еще термоносок. Ну, два носка. То есть она должна влазить. Два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи, то есть это не одноразовая, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: Ты покупаешь свое?
2: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
2: да,
1: увезли.
2: Да, где привезли, увезли, жопу потерли, там, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
2: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
2: Ну, все в целом. Я же не могу сказать, допустим,
1: нет, ну, хорошо, допустим
2: откуда, вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать.
1: Нет, ну, вот хорошо, оно вам надо.
2: Еще за это платить.
1: Ну вот я вот к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, вот зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это?
2: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь. Ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится. Мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт. Там, либо каким-нибудь егерем там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот. А как бы физуха, да, раз. А ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься. Я потом пациентам такую энергетику вливаю. Они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на 3-4 день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая вот, ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну, блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой. Это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места. Ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться там, и тут же из нее попить воды, без всяких там кипячений, там, таблеток там. Ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, подготовка долго, все это оправдывается. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
2: Ну, для меня лично, для меня, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да. Ну, для меня это абсурд. 2 недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд, вот реально. То есть я ни за что, даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я отдам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Инструктор описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, ну, пещеры эти, тоже, наверное, своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах.
2: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так сказать, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
2: Это был человек с спелеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря, чем там то голову наклонить, там, то стены потрогать, там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
2: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрус и там, ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные, всякие, нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет. Вот, у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть упирается все, что халява, она да, человек да, не да, привыкает.
2: Да. Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть, чтобы я потратил на отдых, ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это из своего кармана все это платить, доставать. Вот как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук, поселок. И поэтому я смогу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Гладких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, про фестивали мы вот затронули тем фестивали, да, и вот не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или не кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот, я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лаганаками, Хамышский поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потому восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я возил несколько раз, мы в Горячем Ключе организовывали фестиваль под Горячим Ключом, инженерная щель. А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды Milan 15M колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали на бардовском фестивале, и рок там пошел, и разбам. Все, в общем, не вы че, вы там не по теме. Вот это, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что и саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас, вот в августе планируется фестиваль, вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь, да? Отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь вслепую готовить шашлык, вот, может, тоже поделишься каким-то секретом, как это возможно делать, и что для этого нужно, и в принципе, доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека, или...
2: Ну, что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер.
1: Можешь
2: это сделать
1: или нет?
2: Да, вполне можно сделать доступно. Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымереть стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой.

0: подковой, как бы. Из камней выкладываешь. Высоту репетируешь, примерно высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают. Ну, уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь там, жир капнул, надо залить вовремя там. Все равно, ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот, ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как что. Она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там тут все. Ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. Когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
0: Ну, реально, конечно. То есть, как бы ты, когда зрячего нету, ты, допустим, переворачиваешь, ну, тебе, ты же не посмотришь, ну, ты уже трогаешь мясо там, или ты его ножом раз отрезал кусочек. То есть, все время надо пробовать. То есть, зрячий-то видит, как он подпекся, как он запекся, а ты его пробуешь. Либо руками ты уже смотришь, ну, по мясу, по консистенции определяешь, какое оно. Вот. Ну, в принципе, реально пожарить.
1: А маринуешь тоже сам мясо? Или покупаешь ЗЗ? Ну,
0: я только сам мариную мясо. Я не признаю покупной шашлык. Я мясо покупаю и сам мариную. Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, даже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой вот.
0: Ой, на самом деле много рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика красная сухая, аджика зеленая сухая. Сухой чеснок по 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь, потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочкой становится, оно такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая. Баранина вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит на многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
0: Ну, вот, ну а что... потом можно да. Его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот. А сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Лечо какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
0: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу и в горы. Ну, вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет, потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь здесь у нас Псиба и Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот. Ну, в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу, пойти. Ну, не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рамсис?
0: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. В общем, выключайте интернет, да, идти куда-то все-таки.
0: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Как ну бы. Вот это, к сожалению, да. Вот.
0: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
0: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать.
0: Ну, и все-таки. На этой оптимистической нотке, да, мы подведем.
1: Подведем итог, да.
0: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там, и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить. Надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активно жизнью жить, да. И вот, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
0: Да, вот. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно уже другого. Хочет чего-то. Ну, море это уже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была, я вот купался. Начал с 9 градусов. Сейчас уже вода 24.
1: Понятно. Так. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да? Чтобы лето было ярким, запоминающимся.
0: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет, с вами диджей Марзок.
2: И Мария, вы слушаете очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: В рамках «Музыкального глобуса» мы периодически совершаем музыкальные путешествия. И эта серия передач будет как раз такой. А чему она будет посвящена, вы догадаетесь, я думаю, прослушав песню в исполнении Анны Вавиловой.

0: Итак, это была Анна Вавилова, и по содержанию песни, думаю, многие догадались, что мы будем говорить о городах. В этой и последующих передачах прозвучат песни, посвященные разным городам, большим и поменьше, в которых мы были и в которых мы не были, в которых живут наши респонденты и друзья.
1: Из какого же города мы начнем?
0: Ну, мы начнем с одного из городов, в которых живем мы, а точнее, с Нижнего Новгорода в данном случае. Город древний, основан в 1221 году. Скоро, через 5 лет, мы отметим 800-летие этого города. Нижний Новгород – это город, в котором я родился и живу. Но, если точнее, то, наверное, все-таки в пригороде. Но, тем не менее, город, в котором я учился в школе, в котором я работаю, так или иначе. С 1932 по 1990 годы город носил название «Горький». Был назван в честь великого писателя Максима Горького, но в 1990 году было решено вернуть ему исконное название. Но разные отношения к этому было в те годы. Я все-таки считаю, что это правильно в том смысле, что, наверное, все-таки город должен чтить историю писателя. То есть у нас есть домик Каширина, знаменитый, где находится музей писателя, который мы посещали несколько раз, когда учились в школе. Есть площадь Горького, но город все-таки должен называться так, как он назывался уже более 700 лет до этого. И, наверное, еще хорошо, что все-таки переименование было полным, то есть Нижний Новгород и Нижегородская область, а не как это произошло, скажем, с Екатеринбургом, где Екатеринбург и Свердловская область.
1: С Петербургом то же самое.
0: Да, Петербург и Ленинградская область, действительно, совершенно верно. Все наши слушатели, думаю, или большинство, знают песню «Сормовскую лирическую» «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет», но далеко не все, я думаю, знают песню, написанную Александром Морозовым, «Нижегородскую лирическую».
1: А с чем ассоциируется эта песня у тебя?
0: Ты знаешь, как ни странно, у меня эта песня ассоциируется с хоккеем. Многие нижегородцы являются страстными болельщиками «Торпедо Нижний Новгород». И это неудивительно, потому что у команды довольно богатая история. Были времена, когда она на равных играла с ЦСКА, когда вратарь команды Виктор Коноваленко приглашался в сборную СССР. Потом, конечно, все стало несколько хуже, прямо скажем. Команда даже вылетала в низшие лиги. Сейчас это Клуб континентальной хоккейной лиги. В этом году торпедовцы выступили, ну, я считаю, довольно успешно. Прошли первый раунд плей-офф. И вот как раз уже года три, наверное, на матчах команды сложилась такая традиция, что в третьем периоде во время рекламного перерыва, это где-то бывает так минуте на седьмой, восьмой, третьего периода, болельщики встают и как раз поют эту песню, первый ее куплет. Сам я не был на хоккее ни разу, но даже когда смотришь матчи по телевидению, энергетика потрясающая. И вот давайте буквально секунд 20 послушаем, чтобы и вы, дорогие друзья, смогли прочувствовать эту энергетику, а потом прозвучит сама песня.
1: Да, у нас в Сыктывкаре таких болельщиков нет, к сожалению.
0: Ну, о твоем городе мы еще поговорим несколько позже, но если говорить о болельщиках, может быть, это связано с тем, что он сам по себе несколько меньше, чем Нижний Новгород.
1: А может быть, просто нет таких команд, за которые можно было бы болеть. У нас в основном смотрят хоккей по телевизору.
0: Ну, а мы так или иначе слушаем Нижегородскую лирическую.

0: Это была Нижегородская лирическая, а мы перемещаемся из Нижнего Новгорода в столицу России, в Москву. Кстати, а на каком транспорте мы туда поедем?
1: Ну, ты знаешь, я все-таки предпочитаю поезд, и по моим наблюдениям большинство нижегородцев делают именно так. Но это связано с тем, что все-таки Нижний и Москва по российским меркам находятся сравнительно недалеко друг от друга. По европейским меркам это спорно, но 450 километров все-таки по нашим меркам, думаю, это не очень много. И последние лет 6, наверное, железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом неплохо развито. Курсировали некоторое время поезда «Сапсан», сейчас это «Стриж» и «Ласточка», и добраться в результате до Москвы можно за 4 часа примерно. Плюс ко всему, Московский вокзал в Нижнем Новгороде, он находится все-таки ближе к центру города, чем аэропорт. И получается так, что на поездку в аэропорт, а также на регистрацию на рейсы, на сам перелет тратишь все равно примерно столько же времени. А если еще будет нелетная погода, то и побольше, пожалуй, потратишь. Поэтому мы все-таки предпочитаем поезда.

0: Ты говоришь сейчас о Москве современной, но в нашей программе мы совершаем путешествие не только в пространстве, но и во времени.
1: Да, совершенно верно. О Москве очень много песен было написано, и, наверное, при желании можно сделать целую передачу из них, и даже не одну. Но мы решили проследить эволюцию города, то, какой была Москва в разные времена.
0: И начнем мы с Москвы дореволюционной.
1: Да, совершенно верно. И атмосферу этого города, на мой взгляд, великолепно передает песня «Москва Златоглавая». История этой песни довольно интересная. Готовясь к записи этой передачи, я, как нередко делал это и раньше, отправился в интернет, чтобы прояснить, так скажем, историю этой песни. Так вот, оказывается, это не оригинальная мелодия, что называется, а она была написана еврейским композитором Шаломом Секундой, родившимся в царской России на территории современной Украины и эмигрировавшим в США в 1903 году. И песня эта называлась «Еврейская девушка». В ней как раз поется о том, как же прекрасны еврейские девушки. Но кто-то, неизвестно кто, написал другой текст, и появилась песня «Москва Златоглавая», которая была очень любима русской эмиграцией. То есть чувствуется в ней ностальгия по ушедшему, по родному городу для тех москвичей, которые были вынуждены уехать в частности. Но песня была известна и в Советском Союзе. Ее пели многие исполнители, в частности Владимир Трошин, Елена Камбурова. И как раз в исполнении великолепной Елены Антоновны Камбуровой эту песню мы и хотели бы предложить. Песня из кинофильма «Крах операции «Террор». Фильм, я честно скажу, не помню, но, видимо, это что-то на тему белогвардейцев. Фильм был снят в 1980 году. А еще, когда мы говорим о дореволюционной Москве, мне вспоминается одно из стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, которое я учил в школьные годы. И пусть оно прозвучит перед песней. Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы, неоспоримо первенство Москвы. И целых 40 сороков церквей смеются над гордынью царей.

0: Из Москвы дореволюционной перемещаемся в Москву советскую. Естественно, в Советском Союзе многие названия улиц московских были изменены. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию песню «Улица Горького».
1: Да, именно так называлась улица Тверская с 1932 по 1990 годы. Но сейчас ей возвращено историческое название, как, думаю, вы знаете.
0: Когда я слушаю эту песню, у меня ассоциации со старыми советскими фильмами о Москве. «Покровские ворота», например.
1: Да, здесь можно еще вспомнить, например, песню Ксении Гергиади «Добрая столица». И многие другие великолепные песни о Москве. Действительно, песня характеризует, наверное, колорит города в 60-е, 70-е годы и личные отношения, то есть любовь автора к городу. Какими бы ни были названия улиц, Москва все равно великолепна, прекрасна.

0: Но время шло, наступила перестройка, конец 80-х, начало 90-х годов, и отношение к Москве постепенно менялось. От такого романтического оно стало более прагматичным.
1: Ну, ты знаешь, наверное, оно даже до перестройки поменялось чуть пораньше, когда люди стали ездить в Москву за продуктами, в частности. Может быть, даже в конце 70-х годов где-то. Я думаю, слушатели старшего поколения лучше знают, когда это произошло. Но, действительно, вот следующая песня, которую мы хотим предложить вашему вниманию, она характеризует отношение жителей провинции к Москве, которые не прочь были бы в нее перебраться с определенными, скажем так, целями.
0: Целями, да. Но, к счастью, не у всех жителей провинции к Москве вот такое отношение. И очень бы хотелось, чтобы вот такого отношения к столице у провинции было все-таки меньше. Потому что если вдуматься в текст, то немножко негативная какая-то окраска.
1: Это песенка, песня группы комбинации «Московская прописка», которая буквально гремела в начале 90-х годов на дискотеках, но потом как-то внезапно исчезла, наверное, с изменением экономической реальности в нашей стране, когда были отпущены цены, когда уже прописка не играла такой уж большой роли, как это было в советские времена. Но я думаю, все-таки эта песня, она скорее не негативная, она такая больше шутливая. Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, да и, по-моему, все другие ее участники, они из Саратова, и как раз, наверное, где-то это отношение к Москве они в этой песне отразили.

0: 2015 году нам с тобой удалось побывать в культурной столице нашей.
1: Совершенно верно.
0: Ну, правда, белых ночей мы там не увидели, но песня про белые ночи сейчас в нашем эфире прозвучит. И кто знает, может быть, мы при следующем нашем посещении Питера и застанем белую ночь.
1: Исполнит эту песню Эдита Пьеха.

0: Ну вот мы прослушали песню про белые ночи. Давай немножечко продолжим тему и поговорим о климатических особенностях Санкт-Петербурга, скажем так.
1: Да, а именно мы поговорим о дождях знаменитых питерских. Один из таких дождей нам довелось пережидать.
0: Всего лишь один за 8 дней. А в то же время, насколько я понимаю, для жителей Санкт-Петербурга дождь в некотором роде является образом жизни. Вот я знаю, что на этой неделе дожди были практически каждый день. И если вы, например, собираетесь в Санкт-Петербург, то зонт надо брать обязательно. А еще можно пообщаться с жителями этого города, случайно выбранными компьютерной программой, позвонив по номеру 812-930-1703. Это единый номер Санкт-Петербурга, где регистрируются жители города, которых программа случайно выбирает для вас, и вы можете

0: просить о погоде, о достопримечательностях, ну, о чем-нибудь.
1: Петербургские дожди нашли свое отражение и в песнях тоже.
0: И одним из ярких примеров такого песенного творчества является композиция в исполнении Лидии Климент «Дождь на Неве».

0: А еще Санкт-Петербург – это множество достопримечательностей, Эрмитаж, Петропавловская крепость, дворцы, набережные. В общем, это огромное количество достопримечательностей. И для того, чтобы обойти их все, наверное, одной недели в Питере будет все-таки мало.
1: Я думаю, что и месяца не хватит.
0: Если питерцы ходят в Эрмитаж, чтобы полюбоваться только на одну из картин каждый день, по крайней мере, есть такая легенда, то думаю, что да. И некоторые из этих достопримечательностей были тоже включены в песни о Санкт-Петербурге. Особенно много песен о Санкт-Петербурге было написано к юбилею города в 2003 году.
1: Да, в 2003 году город на Неве отметил свое 300-летие, и великолепную песню к этому событию приурочил Олег Газманов.
0: В этой песне не только все названия, но и достопримечательности Петербурга можно встретить. Из всех трех песен о Петербурге, подготовленных для этой программы, песня в исполнении Олега Газманова нравится мне больше всех.
1: Да, она очень яркая, несомненно, и в ней совершенно великолепно обыгрывается история города, его название, смена названий.
0: И давайте ее послушаем.

0: Мы с тобой побывали в прошлом году в Санкт-Петербурге, а теперь хотелось бы поговорить о тех городах, в которых нам еще удалось побывать. И, Дима, я знаю, что ты был в Иваново.
1: Ивановская область соседствует с Нижним Новгородом, и в 2012 году мне удалось посетить город невест, а именно так называют Иваново.
0: А насколько название соответствует? Действительно ли много девушек в Иваново?
1: Хороший вопрос. Надо сказать, что название это, конечно же, имеет свою историческую подоплеку определенную, так как Иваново был и остается в какой-то мере центром текстильной промышленности. В 16-17 веке зародилось село Иваново. Городом Иваново стало сравнительно недавно, в 1871 году. Но все это время действительно в связи с тем, что развивалось ткацкое производство, во времена Советского Союза это было особенно заметно, женское население серьезно преобладало над мужским, и, наверное, отчасти именно поэтому таким образом город прославил Андрей Миронов в своей песне, написанной для кинофильма «Честный и умный неженатый». Песня все-таки, наверное, скорее не про Иваново, а про то, как не складываются отношения. И называется «Ну чем мы не пара», но, тем не менее, строчки про Иваново запомнились, думаю, всем. Но, тем не менее, если брать современную историю города, то, к сожалению, текстильная промышленность сейчас находится в некотором упадке. Покупатели из различных регионов продолжают ездить за текстилем в Иваново, но в городе остался в основном пошив из тканей, привезенных из различных государств Пакистана, Бангладеш, Китая и некоторых других. И, как нам объяснили местные, с невестами сейчас ощущается некоторая напряженка.
0: А значит, и угроза «я уеду в Иваново, а Иваново город невест» в наши дни не действует, получается так.
1: Ну, не знаю, может быть, она просто стала менее актуальной.
0: Но, тем не менее, песню сейчас мы послушаем.

как дождь проливной. И так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, что вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу

Звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. А ну чем мы не пара? Ведь сердце поет от песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Не дарит мне почта приветов твоих. По этой причине пишу за двоих. А ну чем мы не пара? Подумай сама, обрадуй хоть словом, хоть

0: Так и знай, я уеду в Иваново.
1: О, Иваново?
0: А Иваново город невест. А любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест,
1: так и знай, если что, я уехал
0: в Иваново.

0: А еще в 2015 году, Дима, я знаю, что тебе удалось побывать в Перми.
1: Ну, не только в 2015, а еще в 2011. То есть дважды я был в этом городе, и город мне нравится. Хоть я и не могу заставить себя каждый раз говорить «Пермь», как это делают местные жители, все равно город мне нравится. А знаешь ли ты, Маша, откуда пошло словосочетание «пермяк соленые уши»?
0: Раньше помнила, откуда это словосочетание взялось, но сейчас, к сожалению, забыла.
1: Пермь была основана в 1723 году, и исторически рядом с городом находились соляные промыслы, в частности, это Соликамск. И как раз те, кто на этих промыслах работал, они носили мешки с солью на плечах. Ну, а поскольку соль имела обыкновение осыпаться, то уши пермяков так или иначе травмировались, да, и как раз вот воспаленные, распухшие уши, они и являлись визитной карточкой, по которой пермяков узнавали. Вот так это шутливое словосочетание появилось, но, по-моему, сами пермяки не особо обижаются, потому что в центре города установлен памятник «Пермяк соленые уши». Я даже с ним сфотографировался, купил соответствующий магнитик.
0: Да, необычных памятников очень много в нашей стране. Я знаю, что у вас в Нижнем Новгороде есть памятник козе.
1: Есть, я тоже с ней фотографировался. Этот коза установлена на улице Большая Покровская, центральной улице города.
0: Да, в Петербурге есть памятник Чижику-Пыжику, в который мы кидали монету. Но, да, к сожалению, не попали.
1: По-моему, да.
0: Ну, а мы слушаем песню о Перми в исполнении Владимира Чадова.

0: Ну, из Перми мы перемещаемся в Смоленск.
1: Да, неправильная у нас немножечко география, потому что опять мы возвращаемся в европейскую часть России.
0: Но, тем не менее, Смоленск – это один из городов-героев.
1: Город сыграл очень важную роль в Великой Отечественной войне, ну и вообще у него очень богатая история. Город неоднократно переходил из рук в руки и становился ареной противоборств между Россией и Польшей.
0: А еще Смоленск находится на границе России и Белоруссии.
1: Да, на границе России и Республики Беларусь. Ну а чем же еще для нас этот город примечателен?
0: Еще в Смоленске живет автор и ведущая проекта «Зрячее сердце» Светлана Воронина.
1: И как раз следующей песней, песней о Смоленске в исполнении группы «Колокола», мы хотим передать ей музыкальный привет.

0: несколько часов перелета на самолете из Смоленска перемещают нас на Дальний Восток.
1: Ну, не совсем несколько, я думаю, часов 10 так где-то, или 12.
0: И мы оказываемся в Хабаровске, на берегу Амура.
1: А чем Хабаровск для нас примечателен, Маша?
0: В Хабаровске живут наши респонденты Евгения Сосновская, Анастасия Лобанова и еще кулинар Елена Шарыпова, которую все мы знаем по ее кулинарной рассылке.
1: Не только по кулинарной рассылке. Елену Шарыпову очень хорошо знают пользователи голосового портала «Теремок».
0: Ну и читатели журнала «Диалог», где она ведет свою рубрику. Нашим друзьям из Хабаровска мы передаем привет. Песня о Хабаровске, что это будет?
1: Это будет песня, написанная к 150-летию Хабаровска композитором Матвеем Журавлевым, и которая называется «Вдоль Амура белым парусом». Песня считается неофициальным гимном Хабаровска. Сравнительно недавно в интернете проводился сбор подписей за то, чтобы эта песня стала гимном этого города. И я думаю, что это было бы хорошо, потому что она очень замечательно, прекрасно просто характеризует дух этого города. Составляя данную подборку, мы постарались избежать включения в нее песен, являющихся гимнами городов. Не знаю, как тебе, Маш, на мой вкус они все-таки немножко пафосные и официальные. А вот эта песня, она очень такая вот душевная, позитивная.
0: Да, конечно, и пусть сейчас она прозвучит.
1: Да, пусть наши слушатели это оценят.

там пройдет. Сразу город как на праздник приберет. Он влюбленных обойдет, в небе звездочки зажжет, тронет ветки тополей, светлых улиц.

0: дома, а корабли.
1: Напоминаем, что продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем сегодня по городам нашей страны. И куда же мы перемещаемся на сей раз?
2: Ну вот ты знаешь, Маш, опять же в процессе подготовки к этому эфиру я поймал себя на мысли, что не очень много песен на языках народов России о городах нам известно. И как раз сейчас будет одна из таких. А мы перемещаемся в европейскую часть России, в столицу Татарстана, Казань. В 2005 году город отметил свое тысячелетие, город древний, в городе множество достопримечательностей.
1: Достаточно вспомнить один только Казанский Кремль.
2: Казанский Кремль, да, прежде всего. Сам я в Казани не бывал, но многим нижегородцам полюбились туры в аквапарк Ривьера.
1: Но ты знаешь, из Сыктывкара тоже есть автобусные туры в аквапарк Ривьера. Я не знаю, за какой период времени можно добраться автобусом от Сыктывкара до Казани, но одно время эти туры активно рекламировали у нас.
2: Ну а мы с надеждой побывать в Казани послушаем «Казанский вальс» в исполнении Гали Ильясова.
1: К сожалению, респондентов из Казани у нас пока не было, но вот я считаю, что все впереди. И кто знает, может быть, после этой передачи они появятся. Но в Татарстане живут наши респонденты Оксана Бахарева и Лилия Ханипова. Живут они в Набережных Челнах. Я думаю, что песню о столице Татарстана им будет очень приятно услышать.
2: Итак, Гали Ильясов, «Казанский вальс».

0: Следующая наша песня знакома, наверное, каждому из наших радиослушателей. Самая знаменитая, по крайней мере, из песен о городах, которая существует, на мой взгляд.
1: Пожалуй, да. Так прославить город, наверное, мало кому удавалось.
0: И у этой песни очень интересная история.
1: Говорим о песне «Вологда», и действительно у нее очень интересная история. Действительно, наверное, все наши слушатели знают эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Песня стала всесоюзным шлягером в середине 70-х годов, но, вероятно, мало кто знает, что написана она была гораздо раньше.
0: Да, в 1956 году.
1: Песню написали композитор Борис Макроусов и поэт Владимир Матусовский, но тогда песня, что называется, не пошла. Ее просто не заметили. Ну, прозвучало и прозвучало. История этой песни, она во многом похожа на историю песни «My Way». Ну, наверное, много таких историй было. А с песней «My Way», которая стала знаменитой в исполнении Фрэнка Синатры, было так, что первоначально была вообще написана французская версия этой песни, и ее тоже никто не заметил. А когда автору или продюсеру, я точно не помню кому, позвонили и спросили: «А вот можно мы у вас мелодию возьмем, да, и напишем английский текст?» Тот сказал: «Да забирайте бесплатно, кому она нужна?» Примерно так. Песня стала всемирно известной. Так же и тут получилось приблизительно. Первые годы своей творческой деятельности вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» включал в свой репертуар в основном белорусские песни. Это был такой, ну, наверное, своего рода фольк-рок, даже не знаю, как жанр определить. Музыкантов очень часто упрекали в том, что они не включают в свой репертуар песни советских композиторов. И вот как раз по этой причине они обратились к поэту Владимиру Матусовскому, которому было, ну, что называется, некогда. Он сказал: «Есть такая песня». И совершенно не думаю, что она музыкантов каким-то образом заинтересует. Но песня заинтересовала, был немножечко изменен ее текст, и в 1976 году она впервые была исполнена на одном из концертов, который, насколько я знаю, транслировался в прямом эфире, а потом еще исполнялась пару раз на бис, по-моему, так. И песня заискрилась совершенно новыми красками, там была добавлена партия баяна, изменен текст.
0: А еще я знаю, что песня «Вологда» звучит для всякого, кто в Вологду приезжает.
1: Да, и при отправке поездов, по-моему, тоже.
0: Но мы послушаем изначальную версию этой песни 1956 года.
1: Да, версию песни, которая менее известна, и исполнит песню Владимир Нечаев.

0: Дим, в следующей песне «Спорит Вологда и спорит Кострома» фигурируют два города. И ты знаешь, несмотря на то, что прошло уже больше 40 лет со времени написания этой песни, она актуальна и сейчас. Если представить молодого человека и девушку, которые познакомились по интернету и не могут решить, а кто же к кому переезжает.
1: Да, это вообще говоря интересно, потому что в те годы, когда песня была написана, междугородние романы были в некотором смысле затруднительны, потому что какие были возможности? Переписка, телефонные разговоры были достаточно дороги, а сейчас действительно есть скайп, есть социальные сети.
0: И кто знает, может быть, современные композиторы напишут какую-нибудь песню и об этом тоже.
1: Да, есть такая вероятность, я думаю. И если это будет что-то качественное, возможно, мы даже поставим такую композицию в рамках программы «Музыкальный глобус». Сейчас мы обратимся к примерам из прошлого и послушаем Геннадия Каменного.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что мы говорим о городах. И, Дим, как ты смотришь на то, чтобы сейчас отправиться на юг?
1: Думаю, что самое время это сделать.
0: И отправляемся мы на Кавказ.
1: К сожалению, нельзя объять необъятное в рамках одной передачи, и мы не можем обратить внимание на все города, которые существуют в России, в которых есть наши слушатели. Но, дорогие друзья, пожалуйста, не обижайтесь. Так уж получается. Было бы несправедливо, если бы мы не упомянули такой очень важный регион нашей страны, как Северный Кавказ. И сейчас мы отправимся в Махачкалу. В этом городе мы с Машей, к сожалению, не были. Но песня, которая сейчас прозвучит, песня о Махачкале в исполнении Джамили Салахановой, на мой взгляд, очень хорошо передает колорит этого города. Море, кавказское гостеприимство.

0: Дим, я думаю, что мы мало посетили южных городов нашей передачи, и я предлагаю на юге остаться.
1: Да, давай останемся на юге, тем более, что настало время посетить Черноморское побережье, я так думаю.
0: И побывать в городе-курорте Геленджик. Я в этом городе была.
1: Ну, я вот в самом Геленджике не был, но был поблизости от него. В Архипе Осиповке, в частности, это Геленджикский район. Поэтому лично у меня, к сожалению, никаких ассоциаций с этим городом нет. А давай поговорим о твоих ассоциациях.
0: Для меня Геленджик — это не только очень спокойное море и пляжи. Для меня это, прежде всего, это набережная. По этой набережной можно гулять с утра до вечера. Там очень много различных кафе, ресторанов, скульптур. То есть можно просто гулять, наслаждаться солнцем, загорать. А еще для меня Геленджик — это белая невеста, ведь Геленджик так и переводится — белая невеста. И на набережной можно увидеть статую белой невесты. Девушка, которая дотянется до ее свадебного букета, обязательно выйдет замуж.
1: Тебе это удалось?
0: Да, я дотянулась до этого букета.
1: Замечательно. Но песен о Геленджике мы знаем не так много. Тем не менее, одну из них нам подарила замечательная певица, ставшая участницей программы «Зрячее сердце» в 2014 году, Елена Кефалиди.
0: И песню в ее исполнении о Геленджике мы сейчас и послушаем.

0: будем, наверное, завершать. Мы возвращаемся домой. А куда мы возвращаемся, Маш?
1: Ну, возвращаемся мы ко мне домой, в Сыктывкар, в Республику Коми.
0: Да, и давай поговорим об этом городе. Расскажи нашим слушателям немножечко о нем. Что для тебя Сыктывкар?
1: Ну, для меня Сыктывкар, конечно,

0: 1921 года Сыктывкар, вернее, тогда еще Усть-Сысольск, относился не к Коми-республике, а к Вологодской губернии. А Коми-республике в этом году будет 95 лет.
1: Ой, юбилей, замечательно. А что мы будем слушать?
0: А будем мы слушать песни в исполнении Людмилы Зыкиной.
1: Ну вот эта песня была написана несколько десятилетий тому назад, а сейчас насколько она передает колорит города?
0: Ты знаешь, Дим, я думаю, что передает все-таки. С чем бы я не согласилась, что в этой песне звучит то, что у нас очень холодно. Нет, у нас не холодно.
1: Потепление климата, я думаю, дает о себе знать, хотя так или иначе, действительно, одна из ассоциаций, связанных с Республикой Коми и с Сыктывкаром в частности, это холодная погода.
0: А чтобы убедиться в обратном, надо просто приехать и посмотреть.
1: Ну, это надо еще, чтобы тебе с погодой повезло, потому что, когда, например, мы ездили в Пермь, мне дважды категорически с погодой не везло. Было холодно.
0: Ну, это как посмотреть, но я все-таки считаю, что у нас теплее все-таки, чем вы думаете, и не такой уж у нас дикий край, как об этом многие думают.
1: Ну, вот на этой оптимистичной ноте мы и будем завершать.
0: Да, мы будем завершать нашу программу. Напомним, что сегодня в нашей программе «Музыкальный глобус» мы путешествовали по городам России. В следующей программе мы продолжим наш круиз. Ждем вас на том же месте. Не опаздывайте.
1: С вами были диджей Марзук
0: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рамсес.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда, когда...

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я во дворе затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

0: мадам Круазье, вы уже вернулись?
1: О, да, Виктор. Я провела у врача менее часа. Скажи, почему все так боятся зубных врачей? Мне совсем не было больно. Еще несколько визитов, и лечение закончится.
0: Я очень рад за вас, мадам. Что-нибудь прикажете?
1: Я немного прошла с пешком, а на улице ветрено и зябко. Я хотела бы чашечку кофе.
0: Куда прикажете подать?
1: Принесите в мою комнату через полчаса. Я должна переодеться.
0: Марта! Марта! Приготовь кофе и подай его, мадам, в голубую комнату.
2: В голубую?
0: Да, в голубую.
2: Хорошо.
0: Но не торопись, не торопись. Мадам просила не раньше, чем через полчаса.
2: Хорошо.
3: Тайна голубой комнаты. Радиоспектакль по повести Жоржа Сименона «Дама из Байе».
4: Дело происходило в Канне, куда я приехал, чтобы реорганизовать местную полицию. Я никак не мог привыкнуть к нравам небольшого нормандского городка, где мне не хватало свободы действий, которую я так привык ощущать в Париже. Войдя в то утро в свой кабинет, я обнаружил на столе записку. «Семейное дело». Выслушать все, что скажет Сесиль Ледрю, но в действиях соблюдать сугубую деликатность. Так. Мадемуазель Люси, не будете ли так любезны объяснить мне, откуда эта записка?
5: Записка? Ее принесли от господина прокурора.
4: Ах, так. Спасибо.
5: Месье инспектор, к вам посетительница.
4: Ну, пусть войдет. Проходите. Садитесь, мадемуазель. Я слушаю вас.
6: Меня зовут Сесиль Ледрю. Я сейчас объясню вам все по порядку.
4: Простите, ваш возраст?
6: 28 лет.
4: Профессия?
6: Ох, господин инспектор, позвольте мне все рассказать вам самой. Я сирота. Начала работать, когда мне исполнилось 15 лет. Сначала служанкой, а затем нашла работу у мадам Круазье в Байе.
4: Успокойтесь. Ну, не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Итак, вы живете в Байе у мадам Круазье?
6: Жила у мадам Круазье. Теперь все кончилось. Простите. Видите ли, я жила у нее не как служанка, а как компаньонка. Она даже просила, чтобы я называла ее просто тетя Жозефина.
4: И что же случилось с Жозефиной Крозьей?
6: Тетя Жозефина умерла вчера здесь, в Канне. Я хочу, чтобы вы расследовали это дело.
4: Вы полагаете, что мадам Крозье была убита?
6: Я могу поклясться, что это так.
4: Вы присутствовали при этом? Почему вы так уверены?
6: О, нет.
4: Тогда вам это кто-нибудь сказал?
6: Только не удивляйтесь, пожалуйста, поверьте мне. Дело в том, что тетя сама не раз говорила, что если что-нибудь с ней случится в доме на улице Риколле, то я должна немедленно потребовать расследования.
4: Прошу вас, подождите. Подождите минутку. Так. Что значит дом на улице Риколле?
6: Это дом ее племянника, Филиппа Дележара. Тетя Жозефина приехала в Кан, потому что здесь очень хороший зубной врач. Представляете, она впервые вынуждена была обратиться к зубному врачу, хотя ей было уже 68 лет. Остановилась тетя Жозефина у своего племянника, а я осталась в Байе. Филипп меня терпеть не может.
4: Сколько ему лет?
6: 44 или 45.
4: Чем он занимается?
6: Ничем. У него было состояние, вернее, состояние его жены. Но, насколько я знаю, через несколько лет от него осталось одно воспоминание. Тем не менее, он продолжает жить в большом доме на улице Риколле и держит кухарку, лакея и шофера. Филипп часто приезжал в Байе просить у тети денег.
4: И она ему давала?
6: Никогда. Она отвечала: потерпи, вот я умру.
4: Простите, а тетя Жозефина была очень богата?
6: О, да.
4: А как же ей удалось нажить большое состояние, если не секрет?
6: Это довольно странная история. Ее муж был мелким чиновником, помешанным, как рассказывала тетя Жозефина, на страховании. Это было предметом невеселых шуток друзей. Однажды, и в первый и в последний раз в жизни, он решил отправиться на пароходе в Саутгемптон. Море было неспокойным, корабль накренился, месье Круазе, находящийся в тот момент на палубе, поскользнулся, упал и ударился головой о рубку. Спасти его не удалось, а тетушка, к ее изумлению, получила вскоре около 1 000 000 франков от различных страховых компаний.
4: У нее было много родственников?
6: Нет. Только ее племянник Филипп Дележар, сын покойной сестры.
4: У него какие-то финансовые затруднения?
6: О, да. Филипп, как я уже говорила, женился на дочери богатого барышника. Купил прекрасный особняк, гордость Канна. Но, как поговаривают, последние 3 года он живет в кредит.
4: Итак, мадемуазель Ледрюх. Насколько я понимаю, единственным основанием для ваших обвинений является то, что Филипп нуждался в деньгах.
6: Я же сказала, что мадам Круазье просила меня, если что-нибудь случится с ней на улице Риколле.
4: Простите, но вы должны согласиться со мной, что страхи пожилой женщины вряд ли могут служить основой для обвинения. Не лучше ли обратиться к фактам?
6: Тетя умерла вчера, в 5 часов вечера. Они уверяют, что от сердечного приступа, но у нее было здоровое сердце. Понимаете? Она вообще никогда не жаловалась на здоровье.
4: Ну, это не довод. А все-таки она была, мягко говоря, не молода. Вы в это время были в Бойе?
6: Нет, я была здесь, в Канне.
4: Но ведь вы сказали, что не сопровождали мадам Круазье в этой поездке.
6: Это так, но от Бойе до Канна только 30 минут на автобусе, а мне надо было кое-что купить.
4: И вы не видели своей тети?
6: Нет, я зашла в дом на улице Риколле.
4: Какое время?
6: 4:00. Мне сказали, что мадам Круазье нет дома.
4: Кто вам это сказал?
6: Лакей.
4: Он спросил у хозяев?
6: Нет, он сам мне сказал.
4: Значит, это или было правдой, или он получил инструкции заранее.
6: И я так подумала.
4: И куда вы пошли потом?
6: Мне надо было купить массу мелочей, потом я вернулась в Бойе. А сегодня, читая местную газету, узнала о смерти тети.
4: Странно.
6: Простите?
4: Я говорю, странно. В 4 часа... Вам сказали, что вашей тети нет дома.
6: Да.
4: Вы возвращаетесь в Бойе, и на следующее утро узнаете из газеты, что ваша тетя умерла самое большее через час после вашего визита.
6: Да.
4: Если я вас правильно понял, мадемуазель Ледрю, вы официально просите начать расследование?
6: Да, инспектор.
4: Где я вас могу отыскать?
6: В гостинице Святого Георгия.
4: Прекрасно. Я проверю кое-что, и если мне покажется необходимым, найду вас.

0: Простите, милейший, вы мне не скажете, где здесь находится дом месье Делижа?
1: Кто же не знает его дом? Вы, видимо, приезжий.
0: Да, вы угадали.
1: Он находится прямо за углом.
0: За этим?
1: Да. Такой большой серый особняк. Ворота у них с медным кольцом, и подъезд очень богатый, с бронзовыми канделябрами.
0: Да, теперь-то я уж найду. Наверняка. Ну что же, очень благодарен вам. Всего доброго.

Вот этот знаменитый особняк. Сколько машин. Кажется, вся местная знать решила пожаловать сюда сегодня, чтобы выразить свои соболезнования месье Дельжару. А с трубкой сюда, похоже, не войдешь.

0: Месье Филипп Делижар, я инспектор Мегре. Если бы вы могли уделить мне несколько минут...
1: Следуйте за мной, инспектор. Прошу вас, мой кабинет на втором этаже.
0: Простите, что потревожил вас в такой день, но что поделаешь. Служба.
1: Ничего, комиссар, я ждал. Я ждал этой встречи. Прошу. Садитесь, пожалуйста, прошу.
0: Благодарю вас.
1: Я полагаю, что обязан вашему визиту махинациям этой девицы.
0: Вы имеете в виду мадемуазель Сесиль Ледрю?
1: Да, я действительно имею в виду эту заговорщицу, которой, кстати, удалось в течение некоторого времени оказывать отрицательное влияние на мою тетю. Желаете сигару? Прошу вас.
0: Благодарю. Вы говорите в течение некоторого времени. Значит ли это, что влияние было непродолжительным?
1: Вы должны понять, инспектор, как тяжело видеть в своем доме полицейского в такой печальный момент. Однако я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Я хочу, чтобы это дело было окончено как можно скорее, и Сесиль получила заслуженное наказание.
0: Что вы хотите этим сказать?
1: А вот что. Когда тетя решила погостить у нас, я предложил ей взять с собой и компаньонку. Наш дом достаточно вместителен, места всем хватит, но тетя решительно отказалась. Больше того, она по секрету поведала мне, что давно мечтает отделаться от Сесиль. Рано или поздно моя тетя порвала бы с этим созданием, которое старалось внести раздор в наши отношения.
0: И даже это?
1: Да, да, да. Она, например, донесла тете, что у меня есть любовница. Давайте говорите, как мужчина с мужчиной, инспектор. Неужели вы не понимаете, что в моем возрасте и при моем положении совершенно естественно?
0: Конечно, разумеется.
1: Без огласки, как светский человек. Да. Но моя бедная тетя с ее идеями о чистоте не могла этого понять.
0: И Сесиль ей рассказала.
1: А откуда же еще тетя могла об этом узнать? Но я вам скажу, это был глупый ход с ее стороны. Предательство обернулось против Сесиль. Когда тетя узнала, что ее целомудренная компаньонка встречается под крышей ее же дома с молодым человеком, о котором достаточно сказать, что он происходит далеко не из лучшей семьи...
0: У Сесиль есть возлюбленный?
1: Есть возлюбленный. По крайней мере, 2 года. 2 года, как они встречаются каждый вечер. Кстати, его зовут Жак Мерсье. У него какое-то транспортное предприятие, и необходимо заметить, что его родители полностью разорились несколько лет назад.
0: Трудно поверить. Да. И вы рассказали об этом тете?
1: Ну, разумеется, рассказал. А почему бы и нет? Разве это не мой долг?
0: А, да, конечно, без сомнений.
1: Именно тогда моя тетя окончательно решила расстаться с Сесиль. Но не объявляла об этом, потому что боялась мести. Я предложил переехать ей к нам в дом. Я готов был предоставить в ее распоряжение весь 2-й этаж.
0: И когда же вы говорили с тетей об этом?
1: Это было позавчера.
0: И достигли соглашения?
1: Ну, формально нет, но в принципе мы договорились.
0: Так, и все-таки вы, насколько я понимаю, не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?
1: Я ни слова не сказал об убийстве, инспектор. Если она говорила вам об этом, то значит, она просто сошла с ума от злости. Моя тетя скончалась от сердечного приступа. И доктор засвидетельствовал это в своем сертификате.
0: Итак, значит, вы не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?
1: Я наверняка бы это сделал, если бы не был уверен, что моя тетя умерла своей смертью.
0: Еще один вопрос, месье Делижар. Ваша тетя умерла около 5 часов, не так ли?
1: Вскоре после 5. По крайней мере, так мне сказала жена. И меня самого в это время здесь не было.
0: Так, но в 4 часа мадам Круазье не было дома.
1: Не было. Каждый день к 4 часам она ходила к дантисту.
0: Вы не знаете, когда ваша тетя вернулась домой?
1: Около 5, насколько мне известно. Приступ начался, как только она пришла. И она скончалась прежде, чем ей смогли помочь.
0: Это случилось в ее спальне?
1: Да. В комнате в стиле Людовика XIV.
0: Где эта комната?
1: На 2-м этаже. Возможно, вы хотите посмотреть ее, инспектор? Она расположена там направо. Там еще стены, обтянутые голубым шелком.
0: Голубым шелком. Я посмотрю, посмотрю. А сейчас скажите, ваша жена была рядом с мадам Круазье?
1: Она поднялась наверх сразу, как только тетя открыла дверь и позвала на помощь.
0: Разрешите спросить, а где вы были в это время?
1: Я надеюсь, инспектор, что эти вопросы не значат, что вы меня допрашиваете. Учтите, что я не потерплю никакого допроса.
0: Ну что вы, разумеется, нет. Но мы же должны доказать абсурдность заявлений мадемуазель Сеси.
1: Да, именно, именно, конечно, конечно. Я был в моем клубе. Я выхожу из дома в 4:30 или без 4:45 и для моциона иду через город пешком. В 5 я сажусь за бридж, а в 7:30 за мной приезжает машина и отвозит меня домой.
0: Вы узнали о несчастье в клубе?
1: Да, именно так.
0: А когда вернулись домой?
1: Моя тетя была мертва, и у нее уже был доктор.
0: Ваш доктор?
1: Нет. Мой доктор слишком далеко живет. Моя жена вызвала врача, живущего по соседству, но он уже ничего не мог сделать.
0: А слуги?
1: Слуги? Шофер был выходным. Лакей был на 1-м этаже, а кухарка, я полагаю, на кухне. У вас есть еще вопросы, инспектор? Я обязан быть с теми, кто пришел в мой дом, чтобы выразить соболезнования. В любой момент может прийти городской судья, президент моего клуба. И я думаю, что лучше всего строго предупредить Сесиль. Если же она будет и в дальнейшем распускать клевету, я добьюсь ордера на ее арест. А теперь, простите, я вынужден проститься с вами, комиссар. Меня ждут. Надеюсь, что после этих объяснений мой траур впредь не будет нарушен. Лакей проводит вас.
2: Виктор!
3: Слушаю вас, месье.
2: Виктор, проводите инспектора.
3: Прошу вас, месье инспектор.

0: Вот и побеседовали. Все же сдается мне, что бедная старушка покинула наш грешный мир не без посторонней помощи. Но кто помог ей? В этом-то и вопрос. А сейчас в гостиницу Святого Георгия. Хотелось бы повидать мадемуазель Сесиль.
1: Войдите.
2: Добрый вечер, мадемуазель Ледрю. О, простите, вы не одна. Я не помешал?
1: Это вы, комиссар. Нет, нет, ну что вы.
2: Быть может, Сесиль, вы представите меня вашему приятелю?
1: Да, конечно. Это Жак Мерсье.
2: Очень приятно. Да. Мегре.
1: Но вы хотели поговорить со мной, да?
2: Да.
1: Давайте все спустимся в бар. А то здесь так тихо, что слышно, как летает моль. А мне не хотелось бы, чтобы нас могли услышать.
2: Кстати, Сесиль, жаль, что вы умолчали при нашей первой встрече о вашем знакомстве с Жаком.
1: Я думала, что это не имеет отношения к делу. Но, конечно, я могла бы догадаться, что Филипп все расскажет. А что он еще обо мне наговорил?
2: Как вы можете догадаться, ничего хорошего. Но он, как говорится, вполне светский человек, так что... Ваше знакомство с месье Жаком продолжается уже 2 года?
1: Да, мы встретились 2 года назад.
2: А как давно месье Жак начал посещать вас в доме старой госпожи?
1: Больше года.
2: И вам не приходило в голову пожениться?
1: Старая госпожа, как вы ее называете, никогда бы этого не допустила. Она бы восприняла это как измену. Она очень ревновала меня ко всем. У нее никого не было, кроме меня и племянника, которого она терпеть не могла. Она относилась ко мне как к своей собственности. Мне приходилось скрывать свои отношения с Жаком.
2: Одну минутку. Могу ли я поинтересоваться, что вы наследуете после смерти мадам Крови?
1: Ничего. Я сама отказалась, чтобы то ни было принять от нее. Иначе никто бы не поверил, что я бескорыстно относилась к мадам Круазье.
2: Таким образом, вы остались без гроша.
1: Я этого не сказала, инспектор. Я получала жалование как компаньонка мадам Круазье. Расходов у меня почти не было. Я могла понемногу откладывать на черный день, хотя...
2: Хорошо. Хорошо. А теперь ваша очередь. Месье Жак.
3: Я не хочу, чтобы меня впутывали.
2: Никто не собирается вас впутывать. Мадемуазель Сесиль просила расследовать. А вы можете помочь полиции, отвечая на мои вопросы. Филипп Делижар уверяет, что ваши дела оставляют желать лучшего.
3: Ну...
2: Это правда?
1: Ответь ему, Жак.
3: Да. Да, это правда. Мы вступили в дело с моим приятелем и купили 3 грузовика, чтобы возить рыбу из маленьких портов на канале. К сожалению, грузовики оказались очень старыми, и вот...
2: И когда?
3: Что когда?
2: Когда вы прикрываете ваше дело?
3: Уже 3 дня, как грузовики стоят, потому что мы не заплатили за гараж.
2: Спасибо. Теперь, мадемуазель, не повторите ли вы, во сколько вы пришли на улицу Рекули?
1: Позавчера? Угу. Около 4. Правда, Жак?
2: Вы были с ней?
3: Да. Да, я привез ее в машине и ждал за углом. Это было в 5 минут 5.
2: Значит, вы приехали из Бое с Жаком, мадемуазель. А вы раньше говорили, что приехали на автобусе одна. Так... Теперь скажите мне вот что. Когда вы прочли в газете о смерти Жозефины Круазье, вы попросили Жака опять отвезти вас в Кан. Во сколько вы приехали?
1: Ну, примерно в 9:30 утра.
2: Расскажите подробно, что вы увидели в доме Дележара?
1: Так, сначала я увидела лакея, потом разных людей в вестибюле, потом Филиппа Дележара, который подошел ко мне и ухмыльнулся. Я-то думала, что вы раньше прибежите. А потом я увидела...
2: Вы видели тело? Где?
1: В гробу.
2: Значит, она была уже в гробу. Ага, но крышка еще не была закрыта.
1: Они закрыли крышку немного погодя. Люди, которых я встретила внизу, были от гробовщика.
2: И вы узнали лицо? Вы в этом уверены?
1: Абсолютно. А что же я еще должна была увидеть?
2: Вы не заметили ничего ненормального?
1: Конечно, нет. Я плакала, я была очень расстроена.
2: И последний вопрос. Я знаю главный вход в дом на улице Реколе. Я полагаю, что должен быть и черный ход.
1: Да. Сзади дома есть маленькая дверь, которая ведет на другую улицу. Туда выходят только ограды садов.
2: А если пройти в дом через эту дверь, то можно подняться наверх, миновав лакея и кухарку?
1: Да. Если подняться по черной лестнице на второй этаж.
2: Благодарю вас.

0: Помнится, я дьявольски устал в тот день. Возвращаясь домой, я все-таки успел зайти в клуб, в котором состоял дилижар, и побеседовать с секретарем. Тот поведал мне, что Филипп Дилижар приехал позавчера в клуб в 17:45. Партнеры уже ждали его, потому что игра начиналась обычно в 17:00. Он занял место за столом, но как только карты были розданы, его позвали к телефону. Вернулся он бледный и объявил, что только что умерла его тетя. Похоже, что у Дилижара было верное алиби. В ту ночь я долго не мог уснуть. Что-то тревожило меня. Утром я решил отправиться к доктору, который засвидетельствовал смерть мадам Круазье.
1: Да-да, войдите.
2: Я не помешал вам, доктор? Простите, но мне надо уточнить некоторые детали, касающиеся смерти мадам Круазье.
1: Да-да, прошу вас.
2: Благодарю. Скажите, вам приходилось раньше бывать в доме месье Дилижар?
1: Нет. Я удивился, когда меня вызвали в один из богатейших домов города.
2: Во сколько это было? Вы можете назвать точное время?
1: Даже очень точное. Видите ли, ко мне приходит, чтобы помочь на приеме, маленькая медсестричка. Уходит она в 17:00. И вот только она надела шляпку, как зазвонил телефон.
2: И так это случилось ровно в 17:00. И долго вы добирались до улицы Реколле?
1: Минут 7-8.
2: Вас впустил лакей и провел на второй этаж?
1: Не совсем так. Лакей открыл дверь, но тут же на лестнице появилась женщина и крикнула: «Скорее, доктор!» Это была мадам Дилижар. Она сама провела меня в спальню,

0: В 6:10 вы были уже наверху?
1: Да.
0: Где же вы обнаружили тело?
1: Разумеется, в кровати.
0: Покойная была раздета?
1: А как же иначе?
0: Так, значит, в 5:10 Жозефина Круазье находилась в постели и была раздета. Что же было на ней?
1: На ней ночная рубашка.
0: А остальная одежда лежала рядом?
1: Вы знаете, не думаю. Скорее, нет. В комнате все было в полном порядке.
0: И никого, кроме мадам де Лижар?
1: Никого. Она была очень взволнована. Она описала мне ход приступа. Я внимательно осмотрел труп и обнаружил, что мадам Круазье перед смертью была в очень ослабленном состоянии. Это, по крайней мере, 10-й приступ.
0: Могли вы хотя бы приблизительно установить время смерти?
1: Без труда. Смерть наступила 4:00 мгновенно.
0: Что? 4:00?
1: А что? Мадам де Лижар пыталась дозвониться 2 другим докторам, прежде чем отыскать меня. А это требует времени.
0: 5:15. Доктор, мне не хотелось бы вас оскорблять, но вы, так сказать, еще недавно. Вы уверены в том, что говорите?
1: Да.
0: И вы не отказались бы от своего заявления, узнав, что от этого зависит жизнь человека?
1: Я могу только повторить.
0: Хорошо, я вам верю. Но я должен предупредить. Вам почти наверняка придется повторить ваше заявление на суде. И адвокаты сделают все возможное, чтобы заставить вас отказаться от своего заключения.
1: Им это не удастся.
0: Что случилось потом?
1: Ничего. Я подписал сертификат о смерти. Мадам де Лижар сразу вручила мне 200 франков.
0: Это что, ваша обычная ставка?
1: Вряд ли. Это была ее идея. Я не стал спорить. Она проводила меня вниз. Лакей открыл мне дверь.
0: И больше вы никого не встречали?
1: Ни души.
0: Ну что ж, благодарю вас. Когда я вернулся на службу, меня уже ждали.
2: Месье Мегре, месье прокурор просил вас зайти.
0: Спасибо, Люси.
3: Войдите. А, это вы, Мегре. Ну, как обстоят дела, инспектор? Вы поговорили с девушкой?
0: Да, и не только с ней.
3: И каково ваше мнение? Чепуха, не так ли?
0: Наоборот. У меня такое чувство, что совершено преступление. Вопрос только в том, хотите ли вы узнать правду? Не растревожит ли это событие добропорядочную респектабельность вашего города?
3: Делайте все, что считаете нужным. Но будьте деликатны. Оплошность может дорого нам обойтись. Филипп де Лижар – известный человек в городе. У него могут быть долги, но его принимают повсюду. Что касается девушки, этой Сесиль, как вы ее называете, стоит вам арестовать ее, как разные газеты начнут шуметь, что она жертва капиталистов. Вашим лозунгом должна стать деликатность.
0: Хорошо. Я постараюсь.
3: Желаю вам успеха.
0: Да, кое-что в этом деле явно прояснилось. И все-таки мне не хватает еще одного звена в этой цепи.
4: Эй, такси! Такси!

0: Здравствуйте, Виктор.
1: А, это вы, месье инспектор?
0: Вы помните, в мой первый визит сюда, в этот дом, я предупредил вас, что непременно вернусь и встречусь с вами.
1: Но хозяина нет дома.
0: Это не важно. Так чем же вы занимались, когда я позвонил?
1: Пили кофе на кухне.
0: Ага, прекрасно. Тогда разрешите присоединиться к вам.
1: Прошу вас.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Это шофер Арсен и кухарка Марта.
0: Не обращайте на меня внимания, друзья. Я мог бы вызвать вас в участок, но зачем беспокоить по пустякам?
4: Месье инспектор, вот ваш кофе.
0: С удовольствием. Благодарю вас, Марта. Скажите, Арсен.
5: Да, месье.
0: Как случилось, что позавчера вам дали выходной? А вас что, всегда отпускают по пятницам?
5: Да нет. В то утро хозяин ни с того ни с сего заявил, что в воскресенье мне придется поработать, так как он собирается съездить на юг. Поэтому мне лучше бы отдохнуть в пятницу.
0: Значит, в тот день месье Филипп сам правил машиной?
5: Да. Я думаю, ему машина не понадобится, а потом, гляжу, он на ней ездит.
0: А как вы узнали?
5: Внутри грязь осталась.
0: Грязь?
5: Да.
0: Откуда? В тот же день не было дождя. Значит, он что, выезжал за город?
5: Понимаете, наш городок небольшой. Отъедешь несколько сот метров, и ты уже в поле.
0: Да, да, уже в поле. Я благодарю вас, Марта. Кофе у вас замечательный.
4: Месье инспектор, хотите еще?
0: Нет, нет, благодарю. А вы, Виктор, где днем были?
1: В буфетной. Я позавчера чистил столовое серебро.
0: Вы не помните, во сколько мадам Крозье ушла из дому?
1: Что-то около 4. Ну, как всегда. Она ходила к зубному, а он рядом живет.
0: А как она выглядела?
1: Как всегда, хорошо. Она очень хорошо сохранилась. И такая была веселая. Никогда не пройдет мимо, не поговорив.
0: А в тот раз что она сказала?
1: Да ничего. Она просто крикнула мне: «Пока, Виктор».
0: К дантисту она ходила пешком?
1: Ну, она машинам не доверяла. Даже из Бае приезжала на поезде.
0: А где же в то время была машина?
1: Не могу сказать.
0: Но не в гараже?
1: Нет, месье, нет. Месье и мадам уехали сразу после обеда. Они вернулись через час. Но, наверное, оставили машину за углом. Они никогда не ставят ее у входа. Здесь слишком узкая улица. Оставит за углом. Из буфетной ее не было видно.
0: Итак, вы говорите, что месье и мадам вернулись часа в 3, да? В 3. А через час, около 4, мадам Жозефина Крозье ушла из дому. Ну и что было потом?
1: Потом приходила мадемуазель Соси.
0: Во сколько?
1: 5:10. Я сказала, что тетушки нет дома, и она ушла.
0: Кто-нибудь ее видел, кроме вас?
1: Нет, никто.
0: Так, дальше.
1: Месье ушел. В 4:25 я заметил время, потому что он уходил обычно попозже.
0: Виктор?
1: Да.
0: В руках у него ничего не было?
1: Нет, ничего.
0: И вел он себя вполне нормально.
1: Разумеется.
0: Продолжайте.
1: Я как раз начал чистить ножи. Да, вот тогда... Тогда все и случилось. Мадам Круазье вернулась около 5.
0: И выглядела так же хорошо.
1: И в отличном настроении. И она даже подошла ко мне и сказала, что люди говорят неправду про зубных врачей. Лечить зубы совсем не больно.
0: И она... Она поднялась к себе в комнату.
1: Да.
0: Ее комната в стиле Луи XIV?
1: Да.
0: Желтая комната?
1: Да нет, ну что вы. Это желтая комната в стиле регенства. В ней никто не живет.
0: Что же случилось потом?
1: Я не знаю. Прошло несколько минут. Потом мадам Дельжар сбежала вниз, очень взволнованная.
0: Одну минутку. Сколько времени прошло с тех пор, как вернулась мадам Жозефина?
1: Минут 20. Было чуть ли не полшестого, когда мадам велела мне позвонить в клуб и сказать месье, что у его тети сердечный приступ.
0: И вы ему позвонили?
1: Да.
0: И сказали, что у тети сердечный приступ?
1: Да, больше я ничего не знал.
0: А потом вы поднялись наверх?
1: Нет, никто из нас наверх не поднимался. Пришел молодой доктор, и мадам сама провела его наверх. Только часов 7 нам сказали, что мадам Крозье умерла. А увидели мы ее только 8.
0: В желтой комнате?
1: Да нет же, нет. В голубой. А? Это вернулся месье.
0: Прощайте, друзья. Я благодарю вас. Ну что ж, все как будто становится ясным. А теперь не мешает отправиться за город, где начинаются поля.
2: Такси!
3: Месье Мегре, где вы пропадали? Вас опять разыскивает господин прокурор.
0: Вот оно что. А, спасибо, Люси, спасибо.
3: О, минутку. Месье Мегре, вы испачкали свой плащ. Позвольте, я почищу его.
0: А-а-а. Нет, нет, не стоит, Люси. Я сам займусь этим дома. Просто мне пришлось побывать сегодня за городом. А сейчас я очень хотел передохнуть и заняться кое-какими делами, но, видно, придется зайти к прокурору. Так, Люси, у меня к вам просьба. Если кто-нибудь будет спрашивать у меня, скажите, что я буду завтра.
3: Хорошо, месье Мегре.
0: Через полчаса я был уже в прокуратуре. В приемной было пыльно и жарко. Я присел на жесткую скамью и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня полицейский. Я подошел к секретарше и спросил, есть ли кто-нибудь у прокурора. «О да», — ответила она, — «к нему пришел месье Делижар». Прошло еще примерно полчаса. Наконец секретарша объявила, что прокурор желает видеть меня.
6: «Добрый вечер, прокурор».
0: «Добрый вечер, месье Делижар».
7: «Добрый вечер».
8: «Закройте за собой дверь, инспектор. Вы поставили меня в исключительно неприятное положение. О чем я просил вас вчера?»
0: «Проявлять деликатность, месье».
8: «Разве я не сказал вам, чтобы вы не придавали значения басням этой девицы Сесиль?»
0: «Да-да». «И вы еще сказали мне, что месье Делижар очень важный человек в Канне, и что нам надо деликатно обращаться с делами, в которых он запутан».
8: «Сядьте немедленно. Я не выношу людей, которые мечутся по комнате».
0: «Я с удовольствием, месье прокурор».
8: «Да. Где вы были сегодня?»
0: «Сегодня я был в доме месье Делижара».
8: «Так. И он не знал об этом. За его спиной. Вы проникли туда без всякого на то права. У вас не было ордера на обыск».
0: «Мне хотелось поговорить со слугами».
8: «Именно поэтому месье Делижар пришел ко мне. Вы превысили полномочия. Если вам захотелось допросить слуг, вы обязаны были поставить в известность хозяина. Вы меня слушаете?»
0: «А, да, разумеется, месье прокурор».
8: «Это еще не все. После того, как вы вытянули из слуг все сплетни, я бы даже сказал, спровоцировали их на сплетни, вы покинули дом. Но через некоторое время снова проникли туда, уже через заднюю дверь. Я надеюсь, вы не будете этого отрицать». «Каким ключом вы открыли дверь в саду? Уж не Сесилия ли Дрю вам его вручила? Я советую вам очень серьезно взвесить все последствия вашего поступка».
0: «А у меня не было ключа от задней двери. Я даже не намеревался заходить в сад. Я просто хотел узнать, как они пронесли тело».
8: «Что?
0: Как вы смеете?» «Я об этом расскажу. Если вы, конечно, пожелаете. Кстати, о двери.
2: Замок-то на ней детский. Его любой отмычкой открыть можно. Я увидел, что гараж совсем рядом. Мне так не хотелось беспокоить месье Дележара по пустякам, ведь я понимаю, что он расстроен. Поэтому я сам пошел поглядеть на пятна в машине, о которых говорил мне Арсен.
7: Я протестую, господин прокурор, я протестую.
2: Я, конечно, понимаю, что делать этого не следовало.
8: Довольно, но... довольно. Сегодня же я направлю в Министерство полиции жалобу месье Дележара. Я полагаю, что мы можем считать инцидент исчерпанным, месье Дележар.
7: Благодарю вас, мой дорогой прокурор. Поведение этого человека было возмутительным. И уверяю вас, что только мое безграничное уважение к порядку и полиции удерживает меня от дальнейших действий. Всего доброго, господин прокурор. Еще раз благодарю вас. Надеюсь, мы скоро увидимся.
8: Я обязательно приду завтра на похороны месье Дележар. Я надеюсь...
2: Месье прокурор, я желал бы, если вы мне позволите, задать этому человеку один вопрос. Только один. Месье Дележар, пойдете ли вы на похороны Каролины?
8: Что с вами, месье Дележар? Что вы так побледнели?
2: Простите, что я задерживаю вас, но будем надеяться, что ненадолго.
8: Но, инспектор...
2: Не беспокойтесь, я не собираюсь, как пишут в газетах, раскрывать секреты личной жизни светского человека. Каролина не любовница месье Дележара. Все остается в рамках респектабельности, так как она всего-навсего его старая няня.
8: Я требую, чтобы все вы объяснили.
2: С большим удовольствием. И начну, с вашего разрешения, с тайны голубой комнаты, что вызовет в вашей памяти приятные воспоминания о книжках с убийствами, которые вы читали, конечно, в детстве. С голубой комнаты и начались мои открытия. Вернее, она подтвердила мои подозрения. Не надо коситься на дверь. Не надо, месье Дележар.
8: Хорошо, хорошо. Я жду.
2: Вы, господин прокурор, должны знать, что на втором этаже дома на улице Реколе мадам Круазье жила в комнате направо от лестницы, в так называемой комнате Луи XIV.
8: Да, да, да. Я прекрасно помню эту комнату. Она действительно обтянута голубым шелком.
2: Да, да, вы правы. Так вот, без нескольких минут пять мадам Круазье вошла в дом в добром здравии и прекрасном настроении. Итак... Она вошла в свою комнату, повторяю, в голубую комнату. А когда доктор Левин приехал по вызову в 10 минут шестого, его повели в комнату налево, обставленную в стиле регенства и оклеенную желтыми обоями. Ведь так, месье Дележар?
7: Я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Ничего, ничего, сейчас поймете. Итак, в этой желтой комнате... В ночной рубашке лежала женщина. Что бы вы, месье прокурор, на это сказали?
8: Продолжайте, продолжайте.
2: И это не единственная тайна. Есть еще одна. Молодого доктора Левина, который недавно стал практиковать в городе и лечил только бедняков, и получает за визит всего 10 франков, вызывают в роскошный особняк Дележаров. Ему отдают предпочтение перед всеми другими врачами. Он обнаруживает, что старуха умерла примерно в 4 часа. Кто же лжет? Доктор или лакей, который видел, как мадам Круазье пришла домой около 5? Если лакей, то тогда должен лгать и зубной врач, который уверяет, что мадам Круазье в 4:15 сидела в его кресле. Что вы скажете, месье Дележар?
7: Я ничего не знаю. Я буду жаловаться.
8: Я что-то тоже ничего не понимаю.
2: Терпение. Я тоже не сразу сообразил, например, почему месье Дележар, который ушел из дому раньше, чем обычно, добрался до клуба только в 5:45.
8: Да, но иногда человек может идти медленнее.
2: Тогда ответьте, почему, когда позвонил в клуб лакей и сообщил, что у тети месье Дележара сердечный приступ, подчеркиваю, лакей сказал только это. Месье Дележар, вернувшись к своим партнерам, объявил, что его тетя скончалась. Ну, а дальше мелочи. Почему месье Дележар именно в этот день дал выходной своему шоферу? Зачем сам ездил куда-то на машине? Где он и его жена были с 2 часов до 3?
9: Мы были у постели больной женщины. Вы слышите? Мы были у постели больной женщины.
2: У постели, точно. У постели Каролины. Той самой Каролины, что живет на окраине города. Поэтому и грязь в машине. И я докажу, что это грязь из известкового карьера, что напротив дома Каролины. Итак, месье прокурор, мы столкнулись с одним из гнуснейших и простейших преступлений – охотой за наследством. Месье Дележар уже 3 года был в отчаянном положении. Бьюсь об заклад, что бывали дни, когда в его роскошном доме не было и 100 франков. Не так ли, месье Дележар? Но жизнь уже не переменишь. А тетя старая, и, несмотря на влияние мадемуазель Ледрю, она не хочет лишать единственного племянника наследства. Итак, у Филиппа Дележара нет другого выхода. Жозефина Круазье должна умереть, чтобы Дележары могли жить в свое удовольствие. Что вы скажете на это, месье Дележар?
9: Я буду отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката.
2: Ну что ж, это ваше право. Тогда на некоторые вопросы постараюсь ответить я. Таким образом, то, что надо совершить убийство, повторяю, уже решено. Но как? И вот судьба дает такую возможность. У Филиппа есть старая няня Каролина, примерно такого же возраста, что и тетя. Она живет на окраине города. У нее больное сердце. Внезапно дележары узнают, что только что был сильнейший приступ. Вот тут и возник коварный план. Они едут к Каролине и понимают, что она долго не протянет. Мадам остается с Каролиной и не отходит от постели несчастной до ее последнего вздоха. Это случилось 4:00. Филипп приезжает к дому Каролины, кладет тело няни в машину и вместе с женой возвращается домой. Оба они проникают в дом через заднюю дверь, вносят тело на 2-й этаж, в желтую комнату. Слуги уверены, что мадам Дележар не выходила из дома, а месье Дележар в клубе.
8: А что же происходит с мадам Круазье, по-вашему?
2: Мадам Круазье возвращается от врача, поднимается в свою комнату, подчеркиваю, в голубую комнату, где ее тут же убивают. Филипп отправляется в клуб, опять же, через заднюю дверь. Едет он туда на машине, ему нужно алиби. Между тем, мадам Дележар вызывает врача. Этот врач должен быть новичком, не знать расположение комнат и тем более не должен быть знаком с Жозефиной Круазье. Такой врач найден. Мадам Дележар проводит его к телу Каролины. Врач правильно устанавливает причину смерти и подписывает сертификат. Осталось только отвезти тело няни обратно, и работа закончена.
8: Почему вы подумали о Каролине?
2: Видите ли, прокурор, ясно, что доктор не мог осматривать тело Жозефины. Значит, он осматривал чье-то другое тело. Я купил вчерашнюю газету и прочел там список умерших. Я был уверен, что найду хотя бы одну старуху. Нашел. Вот. Ну, остальное было, как говорится, делом техники. Скажу только, что узнать о связи Каролины с семейством Дележаров было очень просто. Городок же небольшой.
9: Это все ложь. Это все ложь. Не верьте. Не верьте, господин прокурор. Я вас прошу, не смейте верить ему. Я требую адвоката. Вы ответите за все. Вы ответите, это все ложь. Это все неправильно.
8: Воды, скорее воды. Ну что же вы стоите, инспектор?

0: Ну что ж, разрешите вас поздравить, Мегре. Вы были правы. Вскрытие показало, что Жозефина Круазье была задушена шнурком от корсета. Ну, что касается сердца, то оно у нее было в отличном состоянии.
1: Кто бы мог подумать?
0: Не извините, Мегре. Я вынужден поблагодарить вас. Вы полностью оправдываете вашу славу. Но методы, которыми вы пользуетесь в таком, я бы сказал, добропорядочном городе, как наш, просто неприемлемы. Вы врываетесь в дома, задаете массу ненужных вопросов, все вынюхиваете, выискиваете, вообще ведете себя довольно странно.
2: Я был счастлив, что моя командировка подошла к концу, и надо было возвращаться в Париж. Я надеялся, что каннские присяжные не настолько ослеплены роскошью особняка этого мерзавца Делижара, чтобы не потребовать для него самого сурового приговора.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

похмелья горестный угар. Судьбе блудливой не повинен не больше Бога Божий дар. А раб не больше господина, кто победил тебя, тому ты раб. Прогнешься только раз и отдал душу, а вместо жизни пустота и страх. Завет со зверем в сердце не нарушишь. Зачем ты ропщешь, человек? Коришь с презрением виновных. Они, как ты, одни из тех, кто входит в

явился в этот мир рабов. Сын Божий тьмою необъятый, Он Бога нам явил любовь. За грех

не больше. Господина араб не больше.

0: мало уделяем друг другу внимания, но в наших сердцах вечно горит пожар. Я люблю Тебя, Зая. Спасибо Господу за то, что Ты просто есть, малыш.
1: Фрагмент живого выступления.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

опять урожай настало. Кто везет дощечки, кто-то газовый баллон, кто-то дверь от старого комода. Надо все успеть засеять, прокопать, пролить солнечную и ясную погоду. Дачники, дачники едут отдыхать, лить, пилить, копать, стучать, мотыжить, чтобы успеть до осени весь урожай собрать и кусты по росту отчекрыжить. Дед везет рассады, помидоры, огурцы в банки из-под йогуртов зарыты. На руках родителей хохочут близнецы, на сезон под шарики обриты. Мужичок в телеге тащит пышущий навоз, где же он раздобыл его в столице? Женщины щебечут, чтобы лучше перец рос, надо лить фекалии от птицы. Дачники, дачники, утвари в рюкзаках, в выходные рвутся из столицы. Погулять меж грядок в кепках, шлепанцах, трусах,

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Гладких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная – это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да?
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там и сплавы, в том числе рыбалка, моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: А история, как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича, но что бы то ни стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть, кроме камбалы, в сетку ничего больше не попадается. Ну, и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так, под отчет. Ну, и приехали мы на берег, начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Ну, все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя, чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит, говорю. Ну, дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
2: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все это было?
3: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильича не стало.
2: То есть того же года?
3: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя, кто поедет на халяву, проблем вообще никаких нету.
2: Катер появился после той истории уже?
3: Нет. Этот катер был задействован в этом деле. У Васильича катер уже плохой, течет. Крым там, лодка у него постройки 76-го года. А я купил себе новый катер. С Питера я его, короче, заказывал. Питер выпускает эти лодки. Trident 450-я лодка. Вот, ну, достаточно такая шлюпка хорошая. Полтонны грузоподъемность у нее. 4,50 она длиной, 1,70 она шириной. Рабочая такая лошадь, прям хорошая, то есть как бы отличная. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особо не уничтожает. Она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 18 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить. Но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные. Ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик. Я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной. Дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, эхолот утонул. 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось. Доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж. В начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации... У нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки. Тут волна хлоп, опять камней накидывает, и ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Ну, тут лебедки ж нету, тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
2: И те, кто помогал, или как это вот могло
3: быть? Ну, а кто же знает, кто спер? Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой. У меня Honda двигатель. Такой брендовский мотор.
2: Но все эти истории, они все-таки... Оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
3: так,
2: заниматься.
3: Ну, все переворачиваются. Кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился с лодки там. То есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых. Самое главное – это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все. Это все не шутки. То есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот. А это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
2: Напоминает, да, то,
3: что... Да, обязательно. Обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, Ну, в общем, обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
2: Нет, ну, у меня была, конечно, история, ну, в Анапе отдыхали. Вот, безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали. Первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опытный инструктор Расул, он из Кавказа. То есть, то, что слепая, не смутила абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Ну, в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день, конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место, а дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть, давайте команды куда, право-влево, там, газуй, не газуй, и все будет нормально. Вот. Ну, как бы он вроде понял, мы поехали, вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, продаю, ну, естественно, одет жилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, слышу, так, отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так, ладно, он подъехал, но ну, я такая далеко не худая, и затащить меня в воде на гидроцикл, это было гораздо хуже уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу. Надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
3: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна, ты в такт волнам должна подпрыгивать, ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле, а ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя корпус выталкивать, то есть в такт волнам, вот, и ты всегда должна быть вот в таком, ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто, ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать, как бы, насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер, ты же на ветер идешь, у тебя волна получается тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя получается волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так волну поймала и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров по воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там чека предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта чека цепь зажигания прерывает, и мотор глохнет. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть, это мы как раз в Геленджике были.
2: Ездили. А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
3: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ну, мне же не говорить, куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я оп. Оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну все, буйки вышли, что там, голов нет на горизонте? Он нету, ну все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
2: Понятно. Вот такие впечатления, да, в отдыхе. Главное, чтобы все закончилось хорошо и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть коротко, как ловить, на что ловить?
3: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
2: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому...
3: Ну, в принципе, ловля на спиннинг, опять же таки, можешь ловить в отвес. То есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим. У тебя привязан самодур, это 10 крючков, блестящих там бусинки, то есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь. То есть берешь ультралайт спиннинг, ну, буллер цепляешь маленький, туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот, либо тирольская палочка идет, отводной поводок, там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть, ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот этот вот воздух. И груз, он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь когда, то грузик выпрыгивает из этих. Мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях. А тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
2: Ну, я думаю, если вдруг будет вопрос, если у человека, который недавно слеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
3: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
2: Не, ну, да, да, конечно, да.
3: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Такое вот все. Ну, ну это да, все да. Надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь там языком это, трогаешь это все. Зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, мне проще, слушай, ну-ка в день быстро там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае, то есть, дольше ты все делаешь. Тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот эти супермодные вот эти спиннинги, там, леска 0,16, 0,18, она такая волосинка. Где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячему дал, он тебе быстренько раз-раз сделал, и все.
2: С рыбалкой понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный, а горы как появились в твоей жизни?
3: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все. Нет, ну, серьезно в горы я попал в такой поход на Фиш, Таштен, ну, это Лаганаки. Фишт – это обратная сторона сочинского курорта, да? Дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну, откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках, горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Ну, пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто, ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью. Потихоньку цедишь ее, там, ну, грамм 50 я так раз по рту погнял, погнял, проглотил. Потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну, а как пришел к этому всему? Ну, как, ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки. Ну, я еще на гитаре играю, пою, вот, в бардовских этих фестивалях. Участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура, я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой, привожу, вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые, но знакомые – это знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела, о, братан, там, все дела, да-да, все, пойдем, возьмем. А потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза, все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро там, и рюкзак сложить, снарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим, то есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я... Ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а это сила такая взрывная. То есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес. Это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу, ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
2: Что девочка опередила такая?
3: Девочка отскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот этой вот. Вот, и с тех пор вот я начал заниматься. Ну, как заниматься? Опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка – это все равно не то. Нужно бегать по стадиону – это хорошо, а еще желательно по пересеченной местности. Вот, а для этого нужен лидер. А с лидером у нас, как всегда, проблема.
2: Волонтера для этой цели найти трудно.
3: Может быть, в больших городах это еще как-то возможно, да? А в маленьких, ну, я бегал, у меня был опыт с ребятами, да, но либо ребята меня не вывозят, либо ребятам это нафиг не надо. Ну, которые вот бегают реально, которые хорошо бегают. Я с простым человеком, допустим, который не тренированный, да, он меня не вывозит. Я как бы физически сильнее, выносливее его. Вот, а со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший, я его пускал на 1,5 метра вперед. Но это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот, погасил инерцию. У меня ни одной царапины, но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал, потом восстанавливался долго и нудно. Хорошо, что массажист еще тоже, я с тонкости знаю, как это все делать. Плюс еще пацаны подсказали. У нас есть группа массажистов в WhatsApp. Алексей Матросов заведует этой группой. Много мне там советов подавали, как восстанавливать после травм. Прям я благодарен ребятам. Советы были такие дельные, достойные.
2: А группа — это именно незрячий массажист?
3: Это группа, кто заканчивал Кисловодский медицинский
2: колледж. Понятно, то есть наши все, ага.
3: Ну, понятно, что разных годов.
2: Да.
3: Но такое вот сообщество есть. То есть мы передаем там пациентов, ну, бывает, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, и Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да? Вот
1: да, блогер незрячий, это да.
2: Вот да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну, и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, можно сказать, на руках заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, ну, оказывается, воин еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот

0: бранная куртка. Ну, если вдруг что-то похолодало. Ну, и пуховочка. Пуховичок такой должен быть. То есть, чтобы вдруг там...
1: Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка. Отдельная такая сумочка. Она должна находиться где-нибудь сверху. Мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту. То есть, перевязочные материалы, там, перекись, йод. Ну, и, ну, что, индивидуальная там. Таблетки какие-нибудь, спазмолитики там, обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям. Там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелостей, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
2: По поводу еды, какие-то есть особенности?
0: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
2: убедить все-таки взять.
0: Сфокусировать на том, как, что, то есть это должен быть, ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну, и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы, ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли на поездах, поприезжали, вот, и нас было 3 человека. Вот, и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхнюю плато Четырдак, и вышли мы в поселок Рыбачий.
2: Алушка. А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
0: Да, весь я, конечно, я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну, 4 килограмма еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. И это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
2: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
0: и просто... Да. Ага. Да, то есть было вот так вот. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зрячая, без проблем, да. Вот у меня есть девчонка зрячая, с кем я иногда хожу в горы, она меня водит классно, но она знает, как что. То есть все равно, как бы, без глаз в горах делать нечего, вот честно скажу. Тебе все равно должны там куда-то реально там, да, блин, в туалет сходить, и то уже элементарно, куда ты пойдешь? Тебе, ну, надо все время водить, потому что там можешь улететь, там трость, это не трость, это уже, да, это уже горы, там куда-то запнулся, то еще что-то, ну, нереально. То есть у тебя все время должно быть сопровождение, как бы ты там не ориентировался. Супер-пупер, а тут уже вот. Как
2: вот бы. По поводу Крыма, вот подробнее расскажи про этот поход.
0: Поход
2: длился неделю, так?
0: Ну да, поход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь, там я потусил, погулял чуть-чуть, у меня там есть знакомые, может, ее все знают, Оксана Серединская, она тоже массажистка, она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю, потом я, значит, поехал в Симферополь, встретился с ребятами, вот, и мы поехали. Я уж не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется, от села, но первая наша плата, это было Четырдак. Верхняя плата Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим, по пещерам азирские там, или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это, видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем.

0: этим делом, всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже. Он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был. Хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв, ну, в общем... Я несколько раз нормально так улетал, хорошо. Но опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта, там чего-то, но все равно как бы занимаешься там физкультурой и как бы достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому как бы это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы не зрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник, там вода. Все у него это в навигаторе прописано, маршрут. Просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну, естественно, он знает, он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну, девчонок не было. Были бы девчонки, он бы был бы многословен. Когда девчонок нету, ну, что ему перед нами-то павлином там распускаться? Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну, и для них опыт. Ну, и для меня опыт, потому что я, ну, как взять, вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну, да, это риск, конечно.
0: Да, это риск. Определенный риск, да. И ты должен как бы быть готов. Ну, мало ли что может произойти вообще. Может, не понравится, как, ну, там, пошутили там над тобой. То есть, как бы, ну, то есть, ты должен быть достаточно...
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот...
0: Да, то лучше... Да, если ты, да, да. Если ты обидчивый, да. Ну, климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет, да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает, о, я туда не пойду, там, я там останусь, все, это не обсуждается, потому что тебя ведут, уже все, никаких там, ну, либо посоветовались, там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов, там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка, там, или, ой, я там еще что-то, мне надо вот это, ну, как-то тоже перекладывать. Потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается. Потому что идти много, подъемы, восхождения. Ну, рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом, и вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля. То есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторна, чтобы пододеть еще термоносок. Ну, два носка. То есть она должна влазить. Два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи. То есть это не одноразовая, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: Ты покупаешь свое?
0: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
0: да,
1: увезли.
0: Да, привезли, увезли, жопу потерли, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
0: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
0: Но все в целом, я же не могу сказать, допустим, нет, ну, хорошо, откуда, в среднем, откуда вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать.
1: Нет, вот, вот хорошо, оно вам надо.
0: И еще за это платить.
1: Ну вот я вот к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, думает, зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это?
0: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь. Ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится. Мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт. Там, либо каким-нибудь егерем там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот. А как бы физуха, да, раз. А ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься. Я потом пациентам такую энергетику вливаю, они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на третий-четвертый день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая, вот ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну... Блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой. Это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места. Ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться там, и тут же из нее попить воды без всяких там кипячений, там, таблеток. Там. Ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, готовка долго, все это оправдывается. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
0: Когда... Ну, для меня лично, для меня, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да. Ну, для меня это абсурд. Две недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд, вот реально. То есть я ни за что, даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я отдам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Инструктор описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, ну, пещеры эти, тоже своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах?
0: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так скажем, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
0: Это был человек с палеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря, чем там то голову наклонить, там, то стены потрогать. Там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
0: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот это заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне это, мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрус и там, ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные, всякие, нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет. Вот, у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь, там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть убирает все, что халява, она да, человек да, не да, привыкает.
0: Да. Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть, чтобы я потратил на отдых. Ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это, из своего кармана все это платить, доставать. Вот, как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук, поселок. И поэтому я смогу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, ведь про фестивали мы вот затронули тем фестивали, да, и вот не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или не? Кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот, я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лагонаками, Хамышский поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС, Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потому восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я ее возил несколько раз, мы в «Горячем ключе» организовывали фестиваль под «Горячим ключом», инженерная щель. А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды «Милан 15М» колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали. На бардовском фестивале и рок там пошел, и разбам. Все, в общем, не о тебе, вы че, вы там не по теме. Вот, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что и саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас. Вот в августе планируется фестиваль. Вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь. Да? Отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь слепую готовить шашлык. Вот, может, тоже поделишься таким секретом. Как это возможно делать и что для этого нужно? И, в принципе, доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека? Или...
2: Ну что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер.
1: Можешь это сделать или нет? Да, вполне можно сделать доступно.
2: Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымерить стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой, подковой, как бы, из камней выкладываешь. Высоту репетируешь примерно, высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают, ну уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь там, жир капнул, надо залить вовремя там. Все равно, ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот, ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как, что она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там тут все, ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. Когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
2: Ну, реально, конечно. То есть, как бы ты, когда зрячего нету, ты, допустим, переворачиваешь, ну, тебе, ты же не посмотришь, ну, ты уже трогаешь мясо там, или ты его ножом раз отрезал, кусочек. То есть все время надо пробовать. То есть зрячий-то видит, как он подпекся, как он запекся, а ты его пробуешь. Либо руками ты уже смотришь, ну, по мясу, по консистенции определяешь, какое оно. Вот. Ну, в принципе, реально, пожалуй.
1: А маринуешь тоже сам мясо? Или покупаешь из ЗЗ?
2: Я только сам мариную мясо. Я не признаю покупной шашлык. Я мясо покупаю и сам мариную. Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, тоже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой вот.
2: Ой, на самом деле много же рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика. Красная сухая аджика, зеленая сухая. Сухой чеснок. По 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь. Потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочкой становится, оно такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая. Баранина вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит на многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
2: Ну, вот, ну а что... потом можно его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот. А сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Лечо какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
2: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу. И в горы. Ну, вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет. Потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь у нас Сибай, Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот. Ну, в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу пойти. Ну, не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рамсес?
2: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. В общем, выключайте интернет, да, идти куда-то все-таки.
2: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Как ну бы. Вот это, к сожалению, да.
2: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
2: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать.
2: Ну, еще да. На этой оптимистической нотке, да, мы подведем.
1: Подведем итог, да.
2: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там, и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить. Надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активной жизнью жить, да. И вот, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
2: Да, вот. Да, да. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно уже другого. Хочется. Вот. Да. Море тоже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была, я вот купался. Начал с 9 градусов. Сейчас уже вода 24.
1: Понятно. Так. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да, чтобы лето было ярким, запоминающимся.
2: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из цикла «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут различные дополнения и замечания, которые относятся к ранее вышедшим выпускам, ну и вообще связаны с информацией, которая ранее проходила в моих выпусках. Итак, сначала дополнение, которое относится к совсем недавнему выпуску, в котором я рассказывал про конфигурации True Wireless наушников и про мой личный опыт, какие конфигурации, для каких видов контента подходят. Так вот, я там, конечно, рассказывал о вкладышах, о внутриканальных и даже о клипсах, но там я не упомянул еще об одной конфигурации, вот сейчас дополняю себя. Я там не рассказал о еще такой конфигурации True Wireless наушников, я даже не знаю, как их назвать. Есть у меня такая модель, кстати, бренд Anker Soundcore. Это наушники, которые не вкладыши и не внутриканальные, даже не клипсы. Устроены они следующим образом. У них к каждому блоку прикреплен гибкий усик, и крепятся они, как слуховые аппараты, задней части ушной раковины. Вот этот усик, он за ухо крепится, а сами блоки с аудиоизлучателями, они висят напротив вашего ушного канала. Именно висят. В сам ушной канал они не вставляются, даже как вкладыши в улитку не вкладываются, так что никак они не соприкасаются с вашими ушами, а просто висят. Причем там есть 4 положение. Вы можете изменять угол и добиться такого положения, когда сами аудиоизлучатели находятся прямо напротив ваших барабанных перепонок. И, в принципе, наушники удобны тем, что они с ушным каналом никак не взаимодействуют. Для прослушивания какой-то серьезной музыки они не подходят, как раз из-за того, что они отнесены от барабанных перепонок, а сами излучатели по диаметру маленькие и маломощные. Поэтому, как я говорил в том выпуске, для прослушивания серьезной музыки они плохо пригодны. А вот если вы в основном слушаете, ну, книги, скажем, речь, то вполне себе можно пользоваться. Причем их можно носить длительное время. И такого дискомфорта, как внутриканальные даже вкладыши, они не причиняют. Хотя, в отличие от клипс, они ушной канал как бы прикрывают, но с ним не контактируя. Так что есть и такая конфигурация. Вот и о ней я упомянул. Идем дальше.
1: Инфотрон.
2: Теперь хочется сказать о том выпуске, где я иронизировал на тему вот таких оголтелых фанатиков яблочных устройств, которые, невзирая на то, что яблочная компания уже все возможные пределы абсурда достигла, они все равно, как в том самом детском стишке, все равно его не брошу, потому что он хороший. Мучаются они, бедные, но все равно как основное устройство используют вот этот самый iPhone. Так вот, сначала убрали оттуда банковские приложения. Да не проблема. Поедем в офис Сбербанка или на дом вызовем сотрудника. Они нам с помощью ноутбука и специального программного обеспечения на наш любимый iPhone поставят Сбербанк. Ладно, потом удалили Макс. А ведь у нас в России как? Российские власти, они в интернете цензуру вводят по полной программе и заставляют пользователей всеми возможными средствами использовать только Макс, а вражеские неугодные мессенджеры, ну, различные там WhatsApp, да телеграммы, использовать всячески мешают. Они, кстати, и доступные, и удобные, и функциональные, но вот не подконтрольны они российским властям да спецслужбам. А Макс из яблочного магазина удалили, и получается абсурдная ситуация. Макс не установить. Доступные приложения, которые можно скачать в яблочном магазине, использовать без всяких VPN да прокси, не дают, и получается абсурдная ситуация. Каким же способом яблочным фанатам общаться? Но и на этом яблочная компания не остановилась. На момент записи данного выпуска они удалили из яблочного магазина практически все приложения крупных российских разработчиков. А я ведь об этом несколько лет назад уже говорил, что я никакого смысла связываться с яблочной компанией не вижу, именно по причине того, что невозможно на яблочное устройство установить именно нужное пользователю приложение. И что? Всеми сервисами пользоваться через веб-браузер? Вот все приложения удалены. Ну да, можно через веб-браузер и на сайт банка зайти, и на сайт Одноклассники или ВКонтакте. Но тогда абсурд состоит в том, что российский яблочный фанат, он платит большие деньги, покупает вот это устройство, и всеми актуальными для России сервисами он пользуется через веб-браузер. То есть фактически самым востребованным и нужным приложением на яблочных устройствах в России является веб-браузер. А если яблочная компания еще и ведет платную услугу звонков, то есть хотите звонить, оформляйте подписку, и тогда вы сможете с нашего устройства еще и звонить. Потому что, насколько помню, они хотели убрать классические сим-карты, оставить только eSIM, ну а там и до введения платной подписки на функцию звонков тоже недалеко. Я думаю, наверное, либо скоро появится, либо уже появился неплохой бизнес, когда за определенную плату яблочным фанатикам предлагается установить нужное им приложение. Хотите приложение для ВКонтакте, Одноклассников, Mail.ru, Сбербанка, платите столько-то. Приезжайте либо к нам, либо мы к вам на дом приедем и все, что нужно, вам установим. А потом выйдет обновление, ну, опять платите, и мы вам устанавливаем.
0: Инфотрон.
2: Ну, если здесь на полном серьезе, конечно, разговаривать уже невозможно, только вот так вот юморить, то вот эта самая оголтелая цензура, вообще, конечно, российские чиновники, они, почувствовав вкус крови, тоже занимаются абсолютно античеловеческими действиями, и они еще весной, по-моему, 2026 года проводили различные собрания, где отдавали приказы различным крупным операторам интернет-трафика блокировать зарубежный трафик, в общем, блокировать трафик, который уходит на вражескую территорию, то есть это Северная Америка, Европа прежде всего, и это уже стало проявляться. Причем, возможно, в каких-то крупных регионах, ну, типа Москва, Ленинградская область. Может быть, таких драконовских мер еще нет, а вот в моем регионе уже невозможно даже без VPN или прокси проверить обновление JOS. И вот тут я еще раз обращаюсь ко всем неопытным пользователям. Если вдруг у вас возникает ошибка, когда вы пытаетесь проверить обновление прошивки на каком-нибудь тифлофлешплеере, ну, скажем, от Humanware, типа Victor Reader Stream, а вам выдается сообщение: не удалось подключиться к серверу, или ошибка подключения к серверу. Или вы пытаетесь обновить прошивку на бралевском дисплее, опять-таки, вражеского производства. Когда вам JOS выдает сообщение о невозможности подключиться к серверу, то это именно вот эти самые ограничения. Вообще, я сейчас могу только до конца этого выпуска перечислять все те проблемы, которые я наблюдаю. Невозможно скачать обновление приложения, ну, скажем, с GitHub. Невозможно подключиться к каким-то зарубежным сервисам без тех самых прокси или VPN. Там либо просто трафик на нуле стоит, либо очень долго приходится ждать. В общем, вот это самое откровенное издевательство, оно идет полным ходом. Но самое главное, как я в каком-то выпуске говорил, что можно предъявлять претензии провайдеру, провайдеры, они сейчас выкручиваются очень просто. Как я говорил в том выпуске, провайдер с вас берет деньги. Вот мой провайдер берет какие-то драконовские деньги, ну просто у нас в моем доме альтернативных провайдеров нет, поэтому я плачу большие деньги за возможность доступа в интернет. А доступа в интернет полноценного провайдера не предоставляет. То есть деньги он с меня берет. Но вот представьте, вы платите вот той самой жилищно-эксплуатационной компании деньги, ну скажем, за то, что они вам свет, воду поставляют. А они вам взяли температуру воды, снизили. Или говорят, ну мы теперь вам горячую воду будем подавать только 3 дня в неделю. Оплату не снизили. Так вот, интернет-провайдеры в таких регионах, где цензура просто свирепствует, плату-то не снижают. И полноценный доступ в интернет именно провайдер не предоставляет. Но когда вы попытаетесь предъявить претензии провайдеру, ну просто так, связаться с ними, написать в поддержку или позвонить, они вам, скорее всего, скажут следующее: а это не мы. Это вот то самое треклятое устройство, которое называют ТСПУ. Вот устройство, которое принудительно Роскомнадзор заставляет всех провайдеров устанавливать, и это злодейское устройство без ведома провайдера все блокирует, цензурирует и режет, а несчастные провайдеры даже ничего сделать не могут. Сделать-то они, конечно, могут, и они прекрасно знают, что внутри у этого ТСПУ, но ответить вам так они могут. Но вы можете себе представить, что к вам по поручению российских властей пришли какие-то ремонтники, установили у вас дома коробочку, которая будет вам, например, блокировать доступ на неразрешенные российскими властями ресурсы или контролировать, куда вы заходите, чего вы делаете, чего вы думаете, не представляете ли вы угрозы для властей. Вот эту коробочку они у вас оставили и ушли. Но неужели вы не захотите залезть в эту коробочку, ее разобрать, посмотреть, что там внутри, или пригласить какого-нибудь знающего человека? Ну, в общем, коробочка у вас дома, у вас к ней полный доступ, а вы говорите: я не знаю, что там происходит. Вот мне поставили, и я ничего сделать не могу. Поэтому вот эти все разговоры про то, что вот, ТСПУ, мы ничего сделать не можем, конечно, они прекрасно знают, что там внутри, и если захотят, они могут туда проникнуть и так далее. Но, сами понимаете, платить штрафы никто не хочет. Вот и получается такая история. Провайдер говорит, это не мы, это злодейские ТСПУ. А если вы обратитесь в какой-нибудь Роскомнадзор или Минцифры, вам там скажут, что нет-нет-нет, мы ничего не блокируем, мы блокируем только злодейские ресурсы, которые, значит, призывают к терактам или еще чему-нибудь, и таким образом круг замыкается. Так что, если говорить вот о том выпуске, где я рассказывал про вот эти проблемы, ну, здесь действительно только массово-массово обращаться в суд. Причем судиться нужно и с провайдерами, и с властями, и со всеми, с кем только можно. Правда, сильно я подозреваю, что в России судов независимых практически нет, но хотя бы было бы интересно и полезно посмотреть, как суды будут выкручиваться. Ну, например, вот вам блокируют доступ к серверам компании Vispero, и вы не можете проверить обновление JOS. Какие такие вражеские действия с этого сервера осуществляются? А если вы хотите проверить обновление, ну, скажем, прошивки для брайлевского дисплея вражеского производства, опять, по какому такому закону вам это запрещают? А провайдер-то деньги с вас берет и плату не снижает. В общем, тут налицо откровенное нарушение прав потребителя, а люди еще должны, помимо того, что платят за интернет, еще платить всевозможным службам VPN и прокси, чтобы пользоваться интернетом как раньше. То есть вот эти самые цензоры и чиновники, они еще заставляют пользователей дополнительно деньги тратить. Платите просто провайдеру за формальный доступ в интернет, а потом еще платите тем, кто вам VPN или прокси поставляет, чтобы полноценно пользоваться нужными ресурсами. В общем, закругляя эту тему, хочется сказать, что тот выпуск, в котором я примерную схему предлагал, он уже тоже не совсем актуален, потому что, ну, понятно, что провайдеры теперь могут легко выкрутиться.
0: Инфотрон.
2: Ну и в заключение еще об одной веселой в кавычках новиночке, на сей раз от пресловутой компании Google. Летом 2026 года компания Google тоже начала всячески препятствовать пользователям Android устанавливать нужные именно для них приложения. Заключается это в том, что они начали разворачивать систему по недопущению неподконтрольных им разработчиков. Но все-таки компания Google, она тоже ведь крышуется властями США. Она тоже исполняет приказы установки, которые им спускают сверху. Ну так вот, состоит это в том, что на Android, начиная с лета 2026 года, будет устанавливаться специальная служба, которая будет блокировать возможность установки приложений из APK-файлы от тех разработчиков, которые не захотели добавляться в список допустимых разработчиков Google. Я, кстати, не знаю, они деньги берут за возможность разработчиков. Какая американская компания откажется от возможности заработать деньги при любом случае? Так вот, если разработчик не пошел на поклон Google, не добавился в этот реестр, то его приложение будет блокироваться и работать на Android не сможет. Но, в отличие от яблочных устройств, здесь не все так депрессивно и печально, нужно просто подождать, я пока подробно ничего сказать не могу, просто когда я сам с этой ситуацией разберусь, я вам скажу. Но пока предполагаю, что возможность устанавливать приложение нужное из APK-файлов, а действительно многие приложения их нет в магазинах приложений, ну, например, такие как Morgler, мобильный редактор, тот же NewPipe и так далее. Скорее всего, на Android их можно будет устанавливать, только устанавливать придется уже очень навороченными и нетривиальными способами. Возможно, включать что-то в режиме разработчика или через отладку по USB с компьютера, но на Android пока что, я так подозреваю, все равно нужные приложения из APK-файлов устанавливать возможность не исчезнет, но делать это придется уже очень непростыми способами. Ну что же, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Ransys продолжает свои передачи.
3: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 18. «Мне показалось, или у этих двоих вчера было свидание?» — спросил Феникс, когда стих грохот движка Харлея. Бэнкс заставил Пепси надеть шлем и куртку, прежде чем позволил сесть на мотоцикл. Хотел еще найти какие-нибудь штаны, но мисс Стерджес поджала свои на редкость аппетитные губки, сложила руки на умопомрачительной груди и заявила, что вообще-то Она даже с велосипеда ни разу не падала». Бэнкс крякнул, усмехнулся и сдался. «Честно, даже думать об этом не хочу», — грустно усмехнулся Харри. «Нормально все, и ладно. Еще бы за тех, у кого ненормально, не переживать, и я познаю дзен. Уверен, они сумеют услышать друг друга, и Тед поймет, что для Тони эта стипендия в Йеле — реальный шанс». Феникс посмотрел на два нетронутых стакана кофе. Пепси хотела их выкинуть, все равно напиток остыл. Но Бэнкс почему-то сказал оставить. Ну, в крайнем случае, в Мадди Криге появится еще один фонарь, не требующий подзарядки.
4: «Сомневаюсь, что Тони останется тут до следующего лета», — покачал Харри головой.
3: Проследил его взгляд до стаканчиков и тихо добавил. «Потом, когда закончим с убийцей, найду его, может быть. Если в армию не подастся, наплевав на университет». Подтекст сказанного был понятен. Сам Харри тоже не собирался оставаться в Мадди Криге. Не после того, как город во второй раз отверг его. И во второй раз совершенно незаслуженно. «Я вижу его скорее в Нью-Йорке. Он работает курьером, а по вечерам читает свои рассказы в клубах», — предположил Феникс. «Ну нет, в Нью-Йорке мне точно делать нечего». Харри усмехнулся было и снова напрягся. На крыльце замаячила чья-то тень. То ли визитеры не сулили ничего хорошего, то ли Харри просто не хотел никого видеть. Но когда дверь открылась, он явно вздохнул с облегчением. На пороге оказалась Сеймур Тикс. «Добрый день». Тикс шагнула внутрь, оглядела почти пустой офис и, вопросительно вздернув бровь, плотно прикрыла за собой дверь. «Харри, агент Ричмонд, что-то случилось?»
5: «Все в порядке», — успокоил ее Харри, относительным. «Кофе будешь? Правда, он остыл».
3: «Спасибо, я уже пила». Открестилась от предложения Сеймур, но внимательно рассмотрела стаканы. Феникс непроизвольно напрягся. Алисия приготовила каждому напиток по вкусу. Джареду в стакан добавила дольку лимона, Харри налила очень крепкого черного, как смоль, кофе, а Теодору высыпала просто неприличное количество сахара и щедро добавила сливок. В стакане Уинстона сахара не было ни капли, зато дополнением к сливкам шла корица. И Алисия написала имена на боках стаканов толстым черным маркером.
5: «Как Биара?» Харри не стал рассказывать Сеймур про утренний инцидент, и, возможно, правильно.
3: «Обижается на весь свет и выпрашивает лакомство».
6: Сеймур улыбнулась краешками губ.
3: Отчего стала казаться ровесницей Харри, но между бровей у нее залегла суровая складка. «Я видела газету. Мне очень жаль, Харри».
5: «Лжи мистера Смита осталось существовать чуть более пары дней», — заметил Феникс. «С Мередит Олборн все в порядке. ФБР ее разыскали, и она сама позвонила утром. Собирается вернуться в Мадди Крик, насколько я понял, насовсем».
3: Сеймур опешила, но всего на секунду.
4: «Какие замечательные новости!» — искренне обрадовалась она. «В таком случае я сегодня же соберу городское собрание. Мы можем вынести Смиту обвинение в клевете».
3: «Не нужно», — быстро, но твердо сказал Харри. Он посмотрел миссис Тикс в глаза и вдруг улыбнулся.
6: «Джаред будет отличным шерифом».
3: В этот раз молчание продлилось куда дольше. Сеймур не отводила взгляда, будто хотела прочитать мысли Харри. Феникс понял, почему жители Мадди Крига доверили управление городом именно ей. Сеймур только на вид казалась слабой женщиной, под ее кожей были стальные мускулы, и характер у нее железный. Наконец Сеймур медленно кивнула, а потом спросила. «Что собираешься делать?»
5: «Посмотрим», — Харри пожал плечами. «Точно не армия, а там поглядим».
4: «Что ж, не армия уже хорошо».
3: Ее голос прозвучал как-то сдавленно. «Но если вдруг передумаешь, к морю съезжу», — перебил ее Харри. «Может, в Европу. А может, сразу осяду где-нибудь. Напишу».
6: Тикс кивнула, поняв непрозрачный намек. «Что ж...» Она помедлила, еще раз глянула на стаканчики и попросила. «Если что, позвони, пожалуйста, если Теда совсем уж понесет». Харри кивнул. Он так и не стал рассказывать о вчерашней сцене, о заявлении Баллока и о том, как Тед сорвался с брифинга, куда и с каким намерением пошел. Феникс счел это правильным. Это дело только Тони и Теда. Они должны разрешить свои разногласия сами.
3: и или признать, что каждый из них волен идти своей дорогой и сохранить зародившуюся еще в детстве дружбу, или распрощаться. Сеймур сменила тему и принялась расспрашивать о текущих делах, что вели между собой шерифское управление и администрация города. Феникс, посчитав, что тут он больше не нужен, ушел в выделенный ему кабинет. На почту пришло несколько писем, сообщение, что его отчеты просмотрены и приняты, напоминание о ежегодном расширенном медосмотре, уведомление о новых программах отдыха для сотрудников бюро и обновленном социальном пакете. В отдельном письме был отчет управляющего жилым комплексом, где у Феникса была квартира. Количество уборок, смета планового ремонта балконов, счет за услуги промышленных альпинистов. Феникс тщательно все просмотрел и в ответном письме согласился с расходами, поблагодарив управляющего за пунктуальность. Квартира эта сжирала уйму денег, но Фениксу не на кого было тратиться, кроме как на себя. Зарплата агентов ФБР оказалась даже больше, чем он когда-то рассчитывал. Но вот надеяться, что тот же Харри мог бы стать его соседом, не приходилось. Да и вряд ли он останется в Солт-Лейк-Сити, хотя... почему нет? Отбросив эту мысль, как далеко не первоочередную, Феникс открыл недописанный вчера отчет и погрузился в работу. Он слышал краем уха, как ушла миссис Тикс, как вернулись Пепси и Джаред и долго шуршали пакетами с едой. Но по-настоящему вернулся в реальность только когда Харри поставил перед ним бумажную тарелку с исполинским бургером, а Пепси ойкнула за своей стойкой. «Харри!» — позвала она громко. «Я вижу коня Тикса!» Переменившись в лице, Харри глянул на Феникса и быстро вышел в коридор. «Конь — это прекрасно! А сам Тикс?» — спросил Джаред. Он оставил в покое свой бургер и перегнулся через стойку, чтобы тоже заглянуть в окно. «Твою ж мать!» «Джаред!» — воскликнула Пепси. «Где тебя учили манерам? И вообще, слезай, ты мне все окно загородил!» «Да чего там смотреть, только задница лошадиная видна!» Джаред оттолкнулся ладонями от стойки и спрыгнул на пол. Хлопнула дверь, и все обернулись, чтобы увидеть вошедших. И Тикс, и Балок были одинаково серьезны, но что-то неуловимо изменилось. Может, в том, что Тикс снова сжимал кулаки, но как-то нервно, то расслабляя пальцы, то стискивая их вновь, а может, в спокойном, умиротворенном лице Балока и в той уверенности, с которой он взял свой стаканчик кофе, который так никто и не рискнул убрать. Феникс проследил за его движением и опустил глаза. Над грудным карманом его куртки снова блестела серебряная звезда. «Харри», — первым заговорил Тикс, — «мы нужны тебе сегодня?» «Да уж как-нибудь обойдемся». Харри улыбнулся, не пытаясь даже скрыть облегчение. «Тогда мы съездим к Кевину и... маме». Чтобы произнести последнее слово, Тиксу все же пришлось сделать над собой дополнительное усилие. «Сфоткай Пепси-медведицу», — хмыкнул Джаред. «На тонну ярости я насмотрелась. Лучше привезите брусники», — возразила Пепси. Тикс рассеянно кивнул, а Феникс подумал, что парню сегодня точно не до ягод. Баллок допил свой кофе, взял стаканчик Теда, попробовал, протянул ему. «Остыл, но на вкус как ты любишь, сироп», — заметил тихо. «Угу», — бездумно ответил Тикс, но стакан забрал. Отпил глоток, поморщился. «Ты всегда просишь двойные сливки», — заметил коротко и осторожно опустил стаканчик в урну. «Мы ушли», — бросил отрывисто и первым двинул на выход. Феникс хотел было осведомиться, вынесет ли их двоих конь. Все-таки до лесного убежища путь был преимущественно в гору, когда вдруг в окне промелькнуло что-то странное. Настолько, что он быстро шагнул к двери и выглянул наружу. Лужайки перед офисом как таковой не было, вся трава давно оказалась вытоптана огромными копытами. И сейчас подсохшую землю месили ногами сразу два совершенно одинаковых черных жеребца. На одном из них сидел Тикс, а седлом второго возился Балок. «Их что, двое?» — спросил Феникс, разглядывая невиданную картину. Так вот, как вышло, что конь смог сделать три ходки галопом от убежища Кевина до Мадди Крига и обратно. «Роб и Рой. Кто из них кто, только Тиксы, да, пожалуй, Балок знают», — пояснила Пепси. «Вроде братья от Кобылы Сеймур, но это не точно. По мне так два дьявольских отродья».
4: «Мне больше интересно другое», — хмыкнул Джаред. «Тикс теперь станет звать Кевина папочкой?»
7: «Бэнкс», — возмутилась Пепси.
4: «Не твоего ума дело», — строго сказал Харри. Но строгость эта определенно была напускной. Бэнкс пожал плечами, мол, не моего, значит, не моего, и полез за сигаретами. По сути, курить в помещении было запрещено, но он делал это, высовываясь из окна. Феникс подумал о том, а будет ли он сам прощать подчиненным подобные вольности, когда золотая звезда шерифа перекочует на его рубашку. Уже почти решил, что Бэнкса точно заставит выходить во двор, когда зазвонил мобильник. Глянув на экран, Феникс поспешил в свой кабинет, на ходу сделав Харри знак следовать за ним. «Есть новость, Ребекка?» — спросил, приняв вызов.
8: «Все это чертовски странно, Никс», —
4: ответила та, не здороваясь, и даже назвала его особым сокращенным именем.
8: «Но мы проверили несколько раз, и результат однозначный. Генетический материал Молли Коннорс и Кевина Кула указывает на близкое родство. С вероятностью 87% можно утверждать, что они брат и сестра по одному родителю».
4: «Что?» — не сдержался Харри.
7: «Кевин — сын Лаяма Коннорса?»
8: «Либо Молли, дочь Эллен Кул», — подтвердила Ребекка. «У меня все. Удачи с ребусом».
4: «Надо ехать к Коннорсу», — сказал Феникс, убрав телефон в карман. «Он точно знает, кто родил его дочь». Профессор, читавший ту лекцию о маленьких городках, похоже, не бывал ни в одном с населением меньше 50 000 человек. Потому что не сказал ни слова о том, что города, подобные Мадди Кригу, больше всего напоминают шкатулку с секретами. И за одним кроется еще один, а за ним целых 3, а потом 5. Феникс провел в Мадди Криге меньше недели, а событий здесь случилось на мегаполис хватило бы.
9: «Я тоже знаю. Все знают», — покачал головой Харри. «Молли — дочь его умершей жены. Я помню ее еще беременной. И Эллен помню. Это не укладывается в голове, конечно, но Кевин — точно ее сын. И, видимо, от Лаяма».
7: «А как же она сумела скрыть это от города?»
4: — ошарашенно спросил Феникс. «Прости, но это грех куда больше, чем порно на компьютере. Смит или кто там владел до него газетой, должен был распять ее».
9: «Поедем к Лаяму», — решил Харри. «А потом к Кулу. Сегодня еще успеем». «Погоди, заключение распечатаю».
4: Феникс сел за стол. «Коннорс на слово может не поверить, он и так потрясен». Харри кивнул и потянулся включить принтер. Глава 19. Прежде чем сесть в машину, Харри несколько раз прочитал документ. Да, ошибки не было. По результатам 4 экспертиз получалось, что Молли и Кевин — родственники. Вот только поверить в это все равно было почти невозможно, а впрочем, Эллен всегда была яркой и красивой девушкой, а потом и женщиной. Была бы она немного младше, сам Харри с удовольствием приударил бы за ней. Но она когда-то выбрала Берти Кула, чем шокировала всех, включая собственную семью. Феникс молчал, углубившись в чтение чего-то на своем планшете. Рэм покрыл уже половину пути до аптеки Коннорса, когда он выдал: «А знаешь, у Эллен могло получиться сохранить адюльтер в тайне. Кевин явно похож на нее, и глаза, и форма лица, и волосы. А Берти и Лаям похожи между собой. Пусть не как близнецы, но все равно сходство налицо».
9: «Думаешь, она могла и сама не знать, чей ребенок?»
4: Харри покосился на фото, которое он открыл.
7: «Вряд ли», — покачал головой Феникс. «Если бы мы говорили о жительнице Солт-Лейк-Сити или другого мегаполиса, я бы подумал именно о таком варианте. Там у девушек нравы совсем другие, они порой действительно не знают, от кого забеременели. Но Эллен...» — Ричмонд побарабанил пальцами по обтянутому плотной тканью брюк колену. «Она вступила в церковный брак и изменяла своему супругу. Это не было спонтанным решением, даже если все предохранители от страсти вышибло».
4: «Четверть века прошло», — вздохнул Харри. «Уже не узнать, что там за страсть такая была». Он свернул к аптеке.
9: Лаяма не было за стойкой, но, услышав звон дверного колокольчика, он вышел из подсобного помещения.
10: «Агент? Шериф?»
9: — перевел взгляд с Ричмонда на Харри.
10: «Вы нашли того, кто убил мою Молли?»
9: На его глаза навернулись слезы, и Лаям, отработанным до автоматизма движением, достал из нагрудного кармана медицинского халата платок и вытер их. Харри с горечью подумал о том, как быстро вырабатываются вот такие привычки.
10: «Нет, к сожалению», — ответил Феникс. «Пришли результаты генетической экспертизы. Останки вашей дочери идентифицированы, и вскоре вы сможете ее похоронить. Также идентифицированы останки Эллен Кул».
9: «Да», — Лаям отчетливо заикнулся. «Я прочел в газете».
10: И тут же вскинул взгляд на Харри. «Я не верю ни единому слову этого идиота», — заявил пылко.
9: «Он просто мстительный ублюдок».
10: «Спасибо, Лаям». Харри тепло улыбнулся и, не скрывая горечи, добавил. «Жаль, что не все в этом городе столь проницательны».
9: «Насчет проницательности этого у них с лихвой, а вот милосердием Мадди Крик Господь явно обделил».
10: Рука снова потянулась за платком. «Не хотите травяного чая? Посетителей все равно нет».
9: Он глянул на стоящий на прилавке барометр. «Атмосферное давление устойчивое, все хронические болезни затаились. Вот на следующей неделе придет циклон, и тут будет не протолкнуться».
10: Харри глянул на Феникса и кивнул. Чай точно будет не лишним, учитывая, о чем они собирались говорить.
9: Лаям пригласил их во внутреннее помещение, он заварил чай, красиво расставил все для него на цветастом подносе и принес к крохотному дивану. Харри и высокий Ричмонд с трудом на нем разместились. Улучив момент, Феникс кивнул ему, предлагая начать разговор, и Харри осторожно спросил.
10: «Лаям, я помню, вы с Эллен жили по соседству в юности, так ведь?»
9: Слез больше не было. Лаям отставил чашку, сцепил в замок пальцы. «Мы старались быть очень аккуратными, и мне даже казалось, что преуспели в этом».
10: Он вздохнул, худые плечи дернулись.
9: «Знаю, произошедшее было против законов Божьих, но мы были слишком молоды, чтобы устоять перед соблазном».
10: «То есть факт адюльтера вы отрицать не будете?» — уточнил Феникс. Он явно старался говорить мягко.
9: «А есть смысл?» — Лаям уныло поджал губы.
10: «Но скажите, как вы узнали?»
9: «У вашей связи были последствия», — ответил Ричмонд и достал документы.
10: «Простите, я сказал грубость». Поправился, заметив, как поджались губы Лаяма.
9: «Это результаты сравнения генома Эллен, Молли и Кевина», сказал, протягивая бумаги Лаяму. «Родство Кевина в отношении обеих подтверждено многократными проверками».
10: «Кевина?»
9: Лаям даже не взглянул на бумаги, он растерянно переводил взгляд с Ричмонда на Харри и обратно.
10: «Подождите, подождите, вы хотите сказать, что Кевин...»
9: Он осекся, не желая произнести догадку вслух.
10: «Лаям, по всей видимости, Кевин твой сын. Сделал это Харри за него. Ты не знал этого, верно?»
9: Коннорс бесконечно долго смотрел Харри в глаза, будто пытался распознать ложь.
10: «Нет».
9: Улыбнулся, продемонстрировав кривые, но ухоженные зубы.
10: «Наша связь была недолгая, потом Эллен со мной порвала. Сказала, что больше не может обманывать Берти, что он не заслужил такой участи. Я не стал ничего предпринимать, она все равно не решилась бы на развод. А огласка — это худшее, что может случиться в этом городе, сам знаешь».
9: «Да», — Харри усмехнулся, — «знаю».
10: «Кевин...» — Лаям потер подбородок и вдруг решительно встал. «Мне нужно с ним поговорить».
9: «Боже мой, кто мог подумать? Кевин!»
10: «Его нет сейчас дома», — остановил его Харри. «И прежде чем ты поговоришь с Кевином, нам нужно поговорить с Берти. Он знал о вас?»
9: «Нет, нет, конечно, это бы его убило».
10: Лаям так яростно замотал головой, будто пытался отогнать саму мысль. «Он чуть с ума не сошел, когда Эллен уехала».
9: Его взгляд снова потух.
10: «Боже, так она не уехала. А записку-то кто тогда написал?»
9: «Берти не мог. Он к компьютеру не знает, с какой стороны подойти.
10: И убить ее он тоже не мог, я вам клянусь! Да и остальных тоже!»
9: — зачастил Лаям.
4: Берти, он же как ребенок, у каждого застреленного зверя прощения просит. Это Кевин на продажу охотится. Берти лучше спину на морковной грядке сломает, чем таким зарабатывать».
9: «Успокойся, Лаям».
4: Харри чуть повысил голос. «Мы во всем разберемся, хорошо?»
11: «Да».
4: Лаям сел обратно в кресло и трясущимися руками налил себе еще чаю.
11: «Я просто думаю, что это не мог быть он», — сказал тихо, но убежденно.
4: «Расскажите про записку», — попросил Феникс. «Вы сказали, что Эллен, когда уехала, оставила записку. Вы знаете, что в ней было?»
11: «Да ничего почти».
4: Лаям потянулся за чаем. Рука дрожала. «Мол, не люблю, не могу, устала. Не ищите, я хочу начать все сначала». «Записка сохранилась, не знаете?» — спросил Феникс. Харри чувствовал, как тот весь напрягся, как охотничий пес, взявший след.
11: «Да она не на бумаге была», — обрубил нить мелькнувшей надежды Лаям.
4: «На экране компьютера. Из города детектив приезжал, с клавиатуры отпечатки пальцев делали. Только Эллен да Кевина.
11: Из дома вещи ее пропали, удостоверение личности, да из шкатулки на расходы $50 исчезло».
9: «И больше она не сообщала о себе?» — поинтересовался Феникс.
4: «Берти ведь сказал бы, верно?»
11: «Да, у него секреты не водятся», —
4: Лаям грустно покачал головой.
11: «Нет, да и не ждал никто после такой записки. Кевин тосковал первое время, да он, считай, как из колыбели выбрался, от отца не отходил, от Берти, то есть. Никому и в голову не пришло о чем-то думать. По городу слухи ходили, что Берти сам его родил. В шутку, конечно».
9: «Что ж, думаю, Берти Кул расскажет больше», — решил Феникс. «Но напоследок. Расскажите, как долго длился ваш роман? Кто еще мог о нем знать?»
4: Лаям улыбнулся. Грустно, но в то же время нежно. Как улыбаются, вспоминая о первой любви. Чуточку наивной, несвоевременной, нелепой и бесперспективной. Но такой будоражащий чувство, пряный и обжигающий горячий. «Чуть меньше полугода», — сказал он со вздохом. «А знать, мой дом, земля, мать Крига, бумага, на которой она писала мне записки».
9: «А они остались?» Феникс выдернул его из воспоминаний резким вопросом.
4: «Записки эти, их можно прочитать?» Харри видел, что Лаяму не хочется показывать их. Никому и никогда. Потому что эти записки — все, что осталось у него от любимой женщины. Но мысль о непойманном до сих пор убийце, лишившем жизни и ее, и дочь Лаяма, заставила изменить решение. «Конечно, я сейчас их принесу», — сказал аптекарь. «Только очень прошу, верните их, когда закончите расследование».
9: «Обещаю».
4: «Очень серьезно», — Харри бы сказал, — «официально», — ответил Феникс.
9: «Да, Ребекка, понял тебя». Феникс сбросил звонок.
4: Эксперт сказала, что записки в физическом виде ей не требуются, достаточно будет отсканировать и прислать файлы. Психологи их проанализируют, чтобы понять, было ли у Эллен желание уехать, или ту последнюю записку действительно написал убийца.
8: «Не стоит сбрасывать со счетов вариант, при котором Эллен стала случайной жертвой грабителя», —
4: пояснил Ребекка.
8: «Голосовала автостопом, села не в ту машину, а серийный убийца просто облюбовал тот же самый колодец».
4: Теперь же следовало отсканировать записки и отправить их в штаб-квартиру.
9: «Смотри», — выдохнул Харри, подъезжая к офису.
4: Уже начало темнеть, и Феникс не сразу разглядел в сгущающихся сумерках двух неподвижных черных лошадей. Видимо, разговор длился дольше, чем ему казалось, раз Тикс и Баллок успели вернуться. Харри припарковал машину и быстро вошел в здание. Феникс задержался, чтобы еще раз оглядеть коней, их и правда было невозможно различить, и поспешил за ним. Тед, Тони, Джаред и Пепси сидели рядышком на стульях в приемной и рассматривали что-то на телефоне Тикса. Присмотревшись, Феникс увидел на экране медведицу с перемотанной бинтами грудью.
11: «Она ручная совсем, я понятия не имел, что такое бывает», — говорил Тед.
4: Как и прежде, отрывисто, но уверенно. Никакой тоски, никакой ярости.
11: И сладкоежка страшная.
4: «Брусничный конфитюр Кевин в основном для нее делает», — добавил Тони.
3: провел пальцем по экрану телефона, и Феникс увидел медведицу с упоением, вылизывающую большую плошку.
11: «Но когда я сказал, что для тебя, Пепс, он баночку дал».
3: «А еще у Кевина беременная волчица», — добавил Тикс. «Ее кто-то сильно поранил, не выжила бы».
11: «Волчат, может, продадут, может, подрастят и в лес отпустят. А она, скорее всего, останется насовсем».
3: «Будешь крестным папой?» — усмехнулся Джаред и тут же вскинул руки под яростным взглядом. «Оу, прости».
11: «Не время для таких шуток еще, да?»
3: «Придурок», — выплюнул Тикс, мотнув головой. Феникс ушел в кабинет сканировать записки, а Харри тем временем рассказал своей команде, что они узнали. Когда Феникс закончил, страсти уже улеглись, и все собрались разбредаться по домам.
11: «Может, к Кулу поедем завтра?» — поинтересовался Харри. В руках у него оказался странный большой сверток.
3: «Да», — с легкостью согласился Феникс. «Известие о настоящем отце Кевина точно могли подождать».
11: «Что это?»
3: — спросил, глядя на сверток. Съеденный в обед бургер давно усвоился организмом и хотелось мяса. Большой стейк, поджаренный снаружи и непременно розовый внутри. Но у Шварца Феникс точно ничего не собирался покупать, даже если бы лавочник сделал скидку в 95%.
11: «Бизон», — вместо Харри ответил Тикс. «Подарок Кевина. Попробуйте, прежде чем отказываться».
3: «Даже не собирался», — заверил его Феникс.
11: «Ну вот, а я уже почти поверила, что у меня на ужин будет стейк», — вздохнула Пепси.
3: «Так в чем вопрос? Поехали». Тут же подсуетился Джаред.
11: «Босс, я машину возьму, а то на байке заморожу администратора».
3: «Не потеряй, главное», — поддел Тед.
11: «А то что же, будешь скучать?»
3: Удивительно добродушно промурлыкала Пепси.
11: «Безмерно».
3: В свою очередь поддержал шутку Тед без своего обычного насупленного ворчания.
11: «Ну вот что, давайте-ка все на выход», — решил Харри. «Я закрою».
3: Спорить с ним желающих не нашлось. До дома они домчали в мгновение ока. Хоть Харри никак этого не показывал, но Фениксу казалось, что он физически чувствовал его нетерпение. Но едва зайдя на кухню, тот первым делом занялся мясом. В свертке оказалось два куска. Свежий, одуряюще пахнущий большой кусок ярко-бордового цвета и длинный заветренный, покрытый сухой корочкой шириной примерно в ладонь.
12: «Обалдеть!»
3: С благоговением протянул Харри, проведя по корке пальцем.
11: «Знаешь, что это?»
3: Он посмотрел на Феникса и потянулся за висящим над столешницей охотничьим ножом.
11: «Сухая выдержка?» — предположил Феникс и пощупал мясо.
3: Под плотной корочкой чувствовалась упругая мякоть. «В дорогих ресторанах есть специальные витрины, где такое мясо висит, и тебе отрезают кусок и жарят. Правда, говядина, не бизон».
11: «А почему им?»
3: Феникс показал на нож, он же тяжелый и лезвие толстое.
11: «Она самая», — довольно кивнул Харри, — «а ножом привычнее мне».
3: И полоснул по мясу остро заточенным лезвием. Феникс не был уверен, сможет ли когда-нибудь отличить бизон от говядины на вкус, но приготовленный Харри стейк был совершенно изумителен. Никакой гарнир просто не полез в горло. Оба ели истекающие соком мясо до тех пор, пока были способны проглотить еще хоть кусочек. А потом Харри молча заварил крепкий душистый чай. Пить его в тишине оказалось уютно. Феникс знал, что в холодильнике у Харри есть ягодный пирог, но он был слишком сыт даже для сладкого. Они и так сидели в тишине, пока чашки не опустели, и глаза не начали слипаться от усталости и сытости. Первым встал Харри, сполоснул чашку, потянулся за чашкой Феникса.
11: «Я сам».
3: Феникс тоже поднялся, помыл чашку, поставил на сушилку.
11: «Спокойной ночи».
3: Харри кивнул и ушел к себе. Феникс зевнул и двинулся к лестнице. Заснул он раньше, чем успел пригреться под тяжелым одеялом. Глава 20. На завтрак Харри предпочитал ездить в кафе, и Феникс не видел в этом ничего плохого. Они сидели за столиком, пили кофе в ожидании вафель и яичницы и уютно молчали. Для кого-то подобное поведение могло показаться странным, а тишина гнетущей, но не для Феникса, и похоже, что не для Харри.
13: «О, босс!» — раздалось довольное. «Агент Ричмонд, приветствую!»
3: Джаред помахал им рукой, но не стал садиться за их стол. Ушел куда-то вглубь кафе. Алисия поспешила к нему, чтобы принять заказ.
12: «Давай сразу поедем к Кулу», — предложил Феникс. «Скажем Джареду, чтобы провел ежедневный брифинг».
3: «Пусть привыкает?» — Харри невесело усмехнулся.
12: «Даже не знаю. Может, Баллок был бы лучше?»
3: «Если бы не эта стипендия, я бы даже не сомневался, кого назначить».
12: «У Бэнкса опыт службы в полиции большого города, он точно справится», — развеял его сомнения Феникс.
3: «А Баллок, я уверен, вернется в Мадди Крик после окончания обучения. Может, даже вернется к работе в шерифском управлении. А в свободное время будет писать свои рассказы. Тед слишком привязан к земле, к коням, если только не влюбится в какую-нибудь красотку из Бивера или Солт-Лейк-Сити».
12: «Тед, если и женится, то на одной из сестер Тони», — покачал Харри головой. «Они ж с самого детства без конца друг у друга дома торчали. Сначала только Тед и Тони, потом вся банда Уинстон дом Тиксов на прочность проверяла».
3: «Возможно, так даже и лучше», — заметил Феникс. «Как говорится, знакомство с родителями уже случилось, и грозный старший брат, возлюбленный, не накостыляет незадачливому ухажеру. Кстати, а вот и они, легки на помине.
12: Выглядят отдохнувшими», — он показал на площадку перед кафе.
3: В этот раз Тикс и Баллок приехали на шерифской Виктории. Тикс, как черт из табакерки, выскочил с пассажирского сиденья, дождался, пока Баллок запрет машину, и вместе с ним зашел в кафе. Хозяева радостно приветствовали обоих, и Феникс некоторое время наблюдал редкое, по всей видимости, явление — улыбающегося Тикса. К ним за столик они с Баллоком не сели, поздоровались и ушли в угол, где больше шушукались, чем ели. Пару раз Феникс даже слышал смех. Последней пришла Пепси. Погода все еще оставалась хорошей, и на девушке было яркое цветастое платьице с юбкой-колоколом. За столик она садиться не стала, взяла сэндвич на вынос, помахала всем рукой и ушла, явно желая съесть свой завтрак где-то на свежем воздухе. Феникс

0: «Если предположить, что убийца один на всех», — протянул Харри задумчиво, «но тогда получается, что это должен быть человек, который хорошо знал Эллен и, возможно, любил ее. Но тогда, возможно, Молли убили, чтобы отомстить Лаяму Коннорсу?»
1: «Нет, в этом случае выбор скорее бы пал на Кевина», — возразил Феникс. «Если предположить, что убийца один, то версия о родственных связях, жертв и мести не годится. Остальные точно не из Мадикрига. Если преступников двое, то Эллен и Молли оказались в одной могиле по чистой случайности.
0: Но что, если Эллен была убита в порыве чувств, и это убийство стало как бы отправной точкой в желании маньяка убивать?» Харри жестом попросил Алисию налить им еще кофе. «И Молли стала уже спланированной жертвой в тот момент, когда он до этого дозрел? Тогда получается, что нам нужно искать человека, который был связан с ними обеими».
1: «Я думал об этом», — согласился с ним Феникс, «но, если честно, слабо представляю кого-то, кроме доктора Хоренса, а его мы решили не включать в круг подозреваемых. Молли и Эллен принадлежали к разным поколениям, и круг общения был у каждой свой».
0: «А кто говорит про общение?» Харри внимательно на него посмотрел и вдруг усмехнулся. «Уж прости, я, конечно, не следователь и даже не коп, и все мои рассуждения основываются на фильмах типа «Молчание ягнят», но часто ведь маньяки наблюдают за жертвой, не вступая в контакт, особенно за первой. Вполне возможно, что он убил Эллен и понял, что хочет убивать еще, и все это время выбирал себе жертву из тех, что перед глазами». Шериф в ряде англоязычных стран – административно-судебная должность в определенных административно-территориальных образованиях. В США должность шерифа выборная, на нее может баллотироваться любой, независимо от профессии, образования, возраста и пола. Ни шериф, ни его подчиненные не являются сотрудниками полиции.
1: «Больше 10 лет?» – Феникс постучал по столу черенком чайной ложки.
0: Хотя в истории бывали случаи, когда период охлаждения длился и дольше. Убийца считается серийным, а не массовым, если между убийствами есть промежуток не менее нескольких недель. Так называемый период охлаждения до нескольких лет, когда преступник ведет обычную жизнь и не продумывает очередное убийство, не ищет новую жертву. И изменение способа убийства тоже не уникальное событие. Ребекка обещала к вечеру прислать психологический портрет, а мы пока можем подумать, кто из горожан подходит под описание «связан с обеими». «Проблема маленьких городков. Тут все со всеми связаны», — невесело улыбнулся Харри. «Но если говорить о чем-то более-менее регулярном, то на ум приходят только трое. Доктор Хоренс, он жил напротив дома семьи Эллен, а когда та вышла замуж, переехал в другой район. Предполагалось, что это было сделано для того, чтобы разнести аптеку и врачебный кабинет. Тогда они располагались на одной улице, почти окна в окна. Второй вариант – Ральф Шварц. Не потому, что он выставил меня вчера из своего магазина, а все по той же причине – дом и лавка на той же улице. Ну и третий вариант – Эстебан Фернандес. Эллен, как и Молли, да и, собственно, как все женщины нашего городка, была очень набожная. Вот только я не представляю, чтобы Эстебан писал Коннорсу письма от имени его дочери. А Шварц, по-моему, слишком туп для этого». «И мы снова возвращаемся к доктору?» Феникс допил кофе. «Маловероятно, ведь он не покидает город, а убийца как-то похитил и где-то содержал еще семерых девушек. Святой отец выглядит невероятно подозрительно. Общаясь с молодежью и не проявляя интереса к дамам постарше, но он тоже вряд ли тот, кого мы ищем. Шварц, я попрошу его проверить, туп или нет, порой у маньяков наблюдается расстройство психики. И даже не две, а три и больше личностей».
1: «Знаешь, я думаю», — начал было Харри, когда зазвонил телефон Феникса. В кафе ставить его на громкую связь не стоило, поэтому Феникс выслушал отчет Ребекки и быстро пересказал его. «Закончились фотографиями от лже-Молли. Большинство из интернета, но есть и несколько настоящих. Самых ранних, из колледжа, в который она якобы уехала учиться».
0: «А какой это колледж, напомни?» — быстро спросил Харри.
1: «Управление права. В пригороде Солт-Лейк-Сити».
0: управление и

0: права», — повторил Харри, прищурившись. «Я не уверен, но, знаешь, сдается мне, что это тот самый колледж, в который пригласили преподавать Эйдена Хоринса».
1: «Сына врача?» — вспомнил Феникс.
0: «Того самого, чьи розы ты стриг со своей сестрой?» Харри кивнул. «И он же жил с отцом по соседству с Коннорсами и Эллен, пока не уехал преподавать». Феникс хищно прищурился и снова набрал номер Ребекки. С виду отель не впечатлял. Заведение Натали Фолл и то выглядело презентабельнее. Но оказалось, что у них есть два номера повышенной комфортности, а гостям предоставляют не только охраняемую парковку, но и ужин и завтрак. Тот, кто декорировал отель изнутри, явно вдохновлялся фильмом «Сияние». Белые стены, черные двери, психоделический узор коврового покрытия. От времени, правда, стены стали грязно-серыми, а ковер покрылся пятнами. Но Харри все равно не мог избавиться от ощущения, что вот-вот увидит маленьких близняшек. «Ты хочешь с окнами на восход или на закат?» — поинтересовался Феникс.
2: «Мне все равно, где мучиться бессонницей»,
0: — мысленно ответил Харри, а вслух сказал. «Восход». Потому что он почти не спал с того момента, как расследование привело их к Эйдену Хоринсу. Харри взял ключ, поднялся на второй этаж и затормозил у номера. «Ты будешь ужинать?» — поинтересовался у отставшего всего на пару шагов Ричмонда. «Нет, еще не одолел съеденный на заправке сэндвич», — покачал головой тот. «Но твердо намерен раздобыть чаю!» Харри кивнул и сунул ключ в замок. «Во сколько завтра выезжаем?» — спросил, открыв дверь. «В 9», — посмотрев на часы, ответил Ричмонд. Помедлил всего секунду, потом добавил. «Ребекка прислала отчет графологов по запискам. Не хочешь глянуть?» Внутри что-то дрогнуло и расслабилось, будто туго натянутый канат вдруг отпустили, позволив ему провиснуть раньше, чем начали рваться стропы. Чем позже Харри останется наедине с собой и своими мыслями, тем меньше придется думать о том, что убийцей может оказаться Эйден. «Давай ты за чаем и посмотрим», — предложил Харри. «Отличный план», — согласился Феникс. «Тебе черный без добавок, двойной сахар». И, не дожидаясь ответа Харри, скрылся в номере. Положа руку на сердце, Харри был уверен, что Ричмонд покинет Мадди Крик на своем арендованном Авео уже сегодня и один. Шериф не был нужен ему для визита в колледж, но Феникс попросил Харри временно передать дела помощнику Бэнксу и поехать с ним в связи со служебной необходимостью. Спорить с агентом ФБР никто не решился, и вскоре они неслись по шоссе на Рэме, игнорируя знаки ограничения скорости. А Харри так и не решился спросить, зачем он вдруг понадобился. Хотя, может быть, в случаях с маньяком уставом предписано не ездить в одиночку? А Джареду стоило бы привыкать вести дела. Но всем остальным можно было расслабиться после насыщенных событиями последних дней. О подозреваемом они с Фениксом рассказывать не стали, хоть Тикс и попытался выведать, почему они решили вдруг ехать. Вряд ли, конечно, кто-то из парней или Пепси стали бы болтать, но на всякий случай информацию было решено приберечь. Тем более у шерифского управления накопилось много текущих дел. Провести в школе учебную эвакуацию, наведаться с ежегодным визитом к гражданам, держащим лицензии на оружие. Пепси предстояло целыми днями держать оборону, пока Джаред, Тед и Тони будут пытаться успеть сразу и везде. В пятый раз, посмотрев на часы, Харри понял, что дальше тянуть глупо, и вышел в коридор. Феникс открыл, стоило только постучать. «Я на всякий случай заказал ужин в номер», — сказал он, пропуская Харри. «Вдруг умственная работа разожжет аппетит?» «Отлично, я уже почти проголодался», — кивнул он. Ложиться на голодный желудок и правда не стоило. «Так что прислала Ребекка?» Феникс поманил его к кровати. Номер повышенной комфортности мог похвастаться двуспальным ложем, но владельцы отеля оказались слишком экономными, чтобы поставить хотя бы один стул. Присесть можно было только на банкетку у двери, но она была слишком маленькая для двоих мужчин и оказалась намертво прикручена к полу. «Видимо, небольшие предметы мебели слишком часто ломают или воруют», — предположил Феникс. «Смотри», — он показал отчет.
1: Эллен Кул, возможно, страдала дисграфией. Об этом свидетельствуют перепутанные местами буквы, их пропуски в словах, неповторяющиеся ошибки. Было написано сухим канцелярским языком. Но прощальная записка, та, что на компьютере, написана грамотно, мгновенно сообразил Харри. Перед выездом из Мади Крига они все-таки заехали к Берти Кулу, и, о чудо, он сохранил письмо жены и даже распечатал его для себя. Феникс сфотографировал его и отправил экспертам. «Верно», — кивнул Феникс, — «и даже если ошибки исправляла программа, стилистика записки и письма совершенно разные».
0: «Я могу попросить Джареда съездить к Смиту», — предложил Харри и пояснил на непонимающий взгляд. «Эйден Хоринс владел газетой до него, помнишь? В типографии должны храниться старые выпуски газет. Можно попробовать сравнить его статьи с этой запиской, если, конечно, это может что-то дать».
1: «Наверное, лучше послать Балака», — скорректировал Феникс и закрыл ладонью один глаз. «А если Смит не даст, в Мади Криге же есть библиотека, как правило, там хранятся все выпуски местной газеты».
0: «Так в том-то и дело, Смит испугается Джареда и даст ему все, что тот попросит, лишь бы поскорее распрощаться».
1: В дверь постучали, это принесли ужин. Феникс и Харри с одинаковой жадностью набросились на еду. А потом пили чай и перебирали присланные Ребеккой документы до тех пор, пока слова не смешались в кучу.
0: Глава 21.
1: «Похоже, снимали вот отсюда», — предположил Феникс. Держа распечатку фотографий на уровне глаз, он присел на корточки. «Сколько еще осталось?» К их с Харри неожиданности оказалось, что не все снимки можно привязать к этому колледжу. Так, например, здесь не оказалось пруда, и директор заверил, что никогда и не было.
0: «Еще четыре», — Харри помахал веером из фотографий, которые не подходили к местности. «Если они сняты в тех колледжах, где Хоринс работал в следующие годы, то это точно он».
1: «Список будет к обеду, поищем фото в сети и решим, куда ехать в первую очередь». Феникс достал телефон, сделал снимок так, чтобы были видны фотографии места, на ней изображенное. А Ребекка тем временем будет заниматься пропавшими абитуриентками. Думаю, начиная с Молли, у него была четкая тактика. Девушки не доезжали до колледжа.
0: Харри кивнул, убрал лишние фотографии в прозрачный файл.
1: «А когда ты его арестуешь?» поинтересовался он у Феникса. Сегодня он был сосредоточен и серьезен даже больше, чем обычно. Привычный азарт погони, когда дело наконец начинало проясняться, в этот раз отчетливо отдавал горечью предстоящего расставания. У Феникса было несколько напарников, а уж со сколькими представителями полиции и шерифских управлений пришлось поработать и не счесть. Но ни с кем не было настолько комфортно и даже вполовину продуктивно, как с шерифом Олборном.
0: «На ордер на арест у нас пока маловато улик». Феникс заставил себя вернуться к работе. «Если мы найдем совпадение по фото в других колледжах, и там тоже будут пропавшие студентки, не отучившиеся и дня, то прокурор штата тут же подпишет ордер. Но пока лучше взять Эйдена под наблюдение, почти наверняка он уже похитил свою очередную жертву». «Девушку надо найти и найти живой. Сомневаюсь, что он оставляет ей большой запас еды».
1: «Чёрт!» — Харри мгновенно помрачнел.
0: «Об этом я не подумал. Но если он похитил девушку перед учебным годом, прошло не так много времени. Получается, он держал их весь учебный год, а летом...» Тут он поднял на Феникса глаза и с трудом продолжил. «Он что, привозил их на лето в дом с бассейном?»
1: «Держал их там, насиловал, издевался. И все рядом с моей сестрой и племянниками?»
0: «Нет, для него нелогично», — покачал головой Феникс.
1: «Вспомни психологический портрет. Четко разграничивает сферы своей жизни, у него как минимум три личности. Хороший сын и сосед, талантливый преподаватель и безжалостный убийца.
0: Дом ему нужен, если сын и сосед возьмут верх над остальными двумя.
1: То есть у него есть убежище возле Мадди Крига?
0: Харри с сомнением покачал головой. Кевин бы его давно нашел. Или другие охотники.
2: Нет, скорее всего, в Мадди Криг он приезжает, когда готов убить пленницу, пояснил Феникс.
0: Потому что знает, убежище найдут, но главное, он хочет, чтобы родной город как можно меньше соприкасался с его личностью убийцы.
1: Тогда я не понимаю. Харри провел рукой по волосам.
0: Где-то же он должен ее держать столько времени? Может, какой-то фургон?
1: Правда, я не помню, чтобы у Хоринсов был такой. Но его же, наверное, можно прятать.
0: Трейлер или отдельно стоящий дом с подвалом, предположил Феникс. Я бы поставил на трейлер, его можно перевозить, сложнее отслеживать. Да и поставить можно там, где никого нет. Купить он его мог, когда уехал из Мадди Крига, так что в городе о нем не знают. Сделав знак Харри подождать, он написал Ребекке просьбу проверить, какие транспортные средства зарегистрированы на Эйдена Хоринса и его отца. А потом убрал телефон в карман теплой куртки, одолженной в управлении шерифа, и двинулся к зданию администрации. К визитам ФБР в небольшом провинциальном учебном заведении не привыкли. Секретарь растерялась и немедленно побежала к директору, хоть у того и были на этот момент посетители. Просьба дать возможность осмотреть квартиру бывшего преподавателя также ввела в ступор. Там сейчас жил другой учитель, и тот был на занятиях. «Попросите его прийти или передать ключи», — распорядился Феникс, когда секретарь начала говорить о том, что преподаватель вернется не раньше 3:00.
2: «Но занятие», — перебил его директор, —
0: «кажется, вы не поняли». Феникс достал телефон и показал директору снимок могильника. «Мы с коллегой расследуем серийное убийство. Звоните преподавателю, нам нужно осмотреть квартиру». Директор и секретарь, обе немолодые женщины, очень похожие друг на друга, одинаково схватились за сердце, и уже через полчаса ключи были у Феникса в руках.
2: «Алетта, проводи, пожалуйста, офицеров».
0: Кажется, от испуга директор забыла, как представились неожиданные гости.
2: «Да, хорошо».
0: Секретарь кивнула и быстро повела их с Харри к общежитиям.
2: «Вы считаете, мистер Хоринс мог сделать что-то подобное? Боже мой, он был всегда так вежлив. Ученики любили его».
0: «К сожалению, люди умеют очень хорошо скрывать свои истинные лица», — заметил Феникс. «Составьте нам компанию», — распорядился он, когда Алетта показала им нужный корпус и собиралась вернуться в офис.
2: «Вы думаете, там есть улики?»
0: Женщина округлила глаза, прижала к побледневшим щекам худые руки.
2: «Столько лет спустя?»
0: «Возможно», — не стал отрицать Феникс. «А если нет, так мистеру Инграму не придется подозревать нас в неподобающем обращении с его собственностью. Вы можете засвидетельствовать обратное». Алетта кивнула, но входила в квартиру с таким видом, будто ждала, что к каждой стене там приковано по девушке. Собственно, это Феникс и собирался проверить. Не наличие девушек, конечно. Но если Молли держали здесь прикованной, то могли остаться хоть какие-то... Рассуждение оборвала большая батарея прямо под окном. От массивной старомодной гармошки труба шла в угол стены и поднималась к потолку. Выкрашенная в бежевый цвет в тон обоям, она придавала комнате определенный колорит. А еще была невероятно удобна для того... чтобы пристегнуть к ней наручники.
1: «Кто принимал жилье у Хоринса и занимался последующим ремонтом?» — спросил Феникс, потрогав трубу. Та была толстой и умеренно теплой в начале осени.
2: «Завхоз?»
1: — секретарь удивленно хлопнула глазами.
2: «А что?»
1: «Пригласите его сюда», — распорядился Феникс. «Нам нужно задать ему пару вопросов».
0: Завхозом оказался просто невероятных размеров детина. По сравнению с ним даже Шварц казался маленьким.
3: «Всем здрасте», — прогудел он. «Алетта, чего звали-то? А то у меня там в 5-м корпусе канализации хана».
1: «ФБР», — Феникс показал значок. «Будьте добры, припомните, что ремонтировалось в этой квартире после отъезда мистера Хоринса».
0: «Тута?» Завхоз поскреб в затылке и к полной неожиданности Феникса достал из нагрудного кармана поношенного комбинезона новенький планшет. На корпусе отсвечивал логотип дорогой фирмы.
3: «Ага, вот», —
0: просиял завхоз. Его большие, похожие на сардельки пальцы с удивительным проворством скользили по экрану.
3: «Перекрашивали потолок, за год до этого крыша протекла, меняли обои, докрасили трубы и радиаторы. Конкретно вот эта, в углу, вся была ободрана до металла. Хорин сказал, что крепил к трубе эспандер, мышцы качал. Я ему намекнул, что для этого спортзал есть. Да он акт приема передач подписал, где черным по белому ущерб прописан. В кассу колледжа 87 баксов заплатил за покраску. Я и не полез. Вот у меня тут-то все есть», — показал сканы акта и чеки.
0: «А почему меняли обои?» — спросил Харри.
3: «Так это...» — завхоз поскреб пятерней затылок.
2: «Поцарапанные были. Я уж не стал спрашивать, чё как. Все равно старые были. Пол, кстати, тоже».
0: Он нагнулся и отогнул ковролин, которым была затянута вся комната.
3: «Но он не только тут покоцан. Проще было ковролином застелить».
2: «До мистера Хоринса здесь жила преподавательница с собакой».
0: Алетта брезгливо наморщила нос.
2: «Крайне невоспитанной собакой, должна отметить».
3: «Ну да, а ремонт мы не делали. Она съехала перед самым семестром. Хоринс спешил заселиться», — поддакнул завхоз. «В акте написали, что обои и напольное покрытие БУ. И мебели занесли. Потому за них с Хоринса и не взяли ничего».
0: «Ясно, спасибо». Феникса не интересовали ни собака, ни то, как Хоринс въезжал. А вот явная потертость пола прямо под местом, где батарея когда-то потеряла краску. Очень даже. Он забрал у завхоза край ковролина и оттянул его еще на метр. Две округлые потертости обнаружились именно там, где он и ожидал. Под оторопелыми взглядами присутствующих Харри сел на полу стены, поднял руки к батарее и поскреб ногами пол. Пятки его ботинок как раз попадали в самые протертые места. «Надо вызвать Ребекку, возможно, здесь есть следы крови», — сказал Феникс. «Подожди секунду, я сделаю фото». Попросил, когда Харри начал подниматься.
2: «Он держал здесь кого-то?»
0: — сделала правильный вывод Алетта.
2: «Нет, это же невозможно».
0: Она попыталась улыбнуться, но ее губы дрожали.
2: «Нет, невозможно, это же кампус. Бедняжку непременно услышали бы».
0: «Нет», — возразил Феникс. Подал Харри руку, помогая встать. Он мог использовать кляп или лекарство. В конце концов, мог и запугать.
2: «Боже мой!»
0: Алетта зажала рот рукой, а потом опрометью бросилась из комнаты. Завхоз снова поскреб затылок и протянул.
3: «Распечатать надо, да? Смету по ремонту, чтобы понятно было, что делали».
0: «Да, и акты приема передачи помещения, и чеки», — подтвердил Феникс. «Скоро прибудет группа экспертов, отдайте распечатки им. Харри, мы едем в следующий колледж». Теперь время начинало работать против них. Феникс сомневался, что где-то еще они найдут подобные следы. Смолли преступник определенно пошел на риск, но протокол расследования предписывал проверить все, и Феникс обязан был ему следовать. Судить Хоринса будут присяжные, и жизненно важно найти и грамотно зафиксировать все улики.
2: «В каких ситуациях мне можно стрелять?» — спросил Харри, когда они проехали вывеску общественного колледжа штата Юта, заведение, где сейчас работал Эйден Хоринс. «Мне вообще можно стрелять?»
0: «Если на линии огня не будет гражданских», — ответил Феникс таким тоном, будто они обсуждали правильность составления протоколов, а не стрельбу по людям.
2: «Стрелять не просто можно, а нужно, если будет угроза заложницы или Хоринс направит оружие на нас. Лучше всего попасть в руку или ногу, проникающее ранение будет менее благоприятным. Постарайся не попасть в шею или голову.
3: Если он наставит пистолет на тебя, я точно попаду в голову», — мрачно пошутил Харри.
2: «Надеюсь, мистер Хоринс не будет столь неосмотрителен», — заметил Феникс и коротко улыбнулся. «Мне все-таки очень хочется увидеть его в суде и услышать, как присяжные выносят ему самый суровый приговор».
0: Харри закусил губу. Это, конечно, чертовски неправильно, но сейчас ему было наплевать на то, что случится с Эйденом. Конечно, очень хотелось найти живой девчонку, если он действительно ее похитил, но даже об этом он сейчас почти не думал. Вскоре впереди показались учебные здания. «Профессор Хоринс?» — удивленно поднял брови секретарь, молодой темнокожий парень. «Он больничным с сегодняшнего дня. Приболел и с утра отменил свои пары. Я могу ему позвонить?» «Нет-нет, не стоит», — поспешил отказаться от подобной любезности Феникс. «Проводите нас к его квартире, будьте добры». «К сожалению, мне запрещено покидать рабочее место». Парень задумался, посмотрел Харри и Фениксу за спины. «Рокки, ты не занят?» — спросил с надеждой. «Пока нет. А что?» Еще один темнокожий паренек пересек приемную. «Собирался кофе выпить?» «Отлично. А по пути проводи джентльменов в общежитие», — обрадовался секретарь. «Покажи, где профессор Хоринс живет. И можешь идти на перерыв, я прикрою». «Окей, с меня кофе». Рокки остался доволен раскладом. «Господа, идемте со мной, я только куртку накину». Идти пришлось далеко, этот колледж совсем рядом с Солт-Лейк-Сити был значительно больше первого. Для учителей здесь оказалось целое здание, а не этаж в общежитии. «Здесь проще было бы держать девушку», — шепнул Харри Фениксу. «Да, днем почти никого, вечером тоже немноголюдно», — согласился Феникс и потянулся к наплечной кобуре. «Ну вот мы и пришли», — возвестил их провожатый. «Второй этаж, квартира 6А. Вас проводить?» «Нет, дальше мы сами, спасибо». Ричмонд достал оружие. Мальчишка, если и удивился такому повороту, то вида не подал. Развернулся и двинулся в обратную сторону. Харри вспомнил, что они проходили мимо целого квартала кафе. «Поднимаемся, стучим», — проинструктировал Феникс. «Если нет ответа, открываем и входим». Достал из кармана выданный секретарем универсальный ключ. Харри бывал на боевых операциях, они очень сильно отличались от того, что любили показывать в кино. Но все равно встреча с Эйденом Хоринсом почему-то совсем не пугала. Даром, что тот мог быть вооружен. Поэтому он кивнул и без опаски пошел к двери. На стук Хоринс не ответил, они с Фениксом замерли, прислушиваясь, но за дверью царила полнейшая тишина. «Старик его предупредил», — выдохнул Харри, и Ричмонд вставил ключ, быстро открывая несложный замок. Квартира оказалась совершенно пуста. Феникс прошелся по всем углам, заглянул в ванную и на небольшую кухню и, опустив пистолет, кивнул. «Похоже на то».
1: Глава 22.
0: «Да, администрация в курсе, вас будут ждать», — ответил Феникс, наблюдая, как Харри разговаривает по телефону проводной связи, установленному в квартире. Краткий справочник с номерами и абонентами был закреплен на стене, так что дозвониться труда не составило.
3: «Хорошо, до связи».
0: Они повесили трубки одновременно. Харри, разговаривавший с директором колледжа, и Феникс, вызывавший бригаду для обыска квартиры Хоринса. «Что теперь?» — деловито поинтересовался Харри. Удивительно, но то, что профессора не оказалось на месте, его особо не огорчило. «Его машина на стоянке, я уточнил. Как его искать?» «Варианта всего два — объявить его в федеральный розыск и ждать или поехать в Мадди Крик и устроить засаду». Феникс посмотрел на часы. «Из квартиры ничего не забрали, значит, он уехал сразу, как ему позвонил отец». Но у него было занятие в 10 утра, и отменил он его за четверть часа. Значит, Феникс сделал нехитрое вычисление. У него фора чуть больше 3 часов. Учитывая, что ему надо забрать пленницу и организовать ее перевозку, думаю, далеко Хоринс не ушел. «Тогда поедем», — быстро сказал Харри. «Знать бы еще, что за машина, может, догнали бы его». «Догнать не главное, его надо взять, и крайне важно, чтобы девушка не пострадала». Феникс огляделся по сторонам. В квартире не было ничего, что могло бы им помочь. «Поехали, я по пути сделаю несколько звонков». Ребекка и ее подчиненные уже занимались поиском автомобиля, на котором Хорин смог увезти девушку. А Тикс и Балок наведались в дом врача и увезли его в офис, чтобы не вздумал больше звонить сыну. Вряд ли, конечно, старик сделал это умышленно, скорее всего, просто поделился последними новостями и страшными известиями. Но лучше было перестраховаться. Харри гнал свой Рэм с невероятной для здешних дорог скоростью, притормаживая лишь на самых опасных участках и проезжая мимо редких попутных машин, внимательно вглядываясь в лица водителей. Однако очень скоро такие проверки стали не нужны.
4: «Никс, я нашла!»
0: — буквально прокричала в трубку Ребекка.
4: Мы опознали одну из жертв, вторую, скорее всего, после Молли. Ее имя Рози Гульц, но это сейчас не важно. Важно то, что в колледж она не поступила, но ее родители уверены в обратном. А главное, на ее имя в год вероятного удержания в плену был куплен большой минивэн, переделанный под трейлер.
1: «Номер пробили?» — спросил Феникс. Он подключил телефон к мультисистеме Рэма, и голос Ребекки раздавался из колонок, так что они с Харри оба могли и слышать, и участвовать в разговоре.
4: «Да».
1: Ребекка перевела дыхание.
4: «Но даже это не все. Страховые взносы оплачивались ежегодно. Наклейки о прохождении техосмотра тоже получались без просрочек. Минивэн явно на ходу, и на нем можно ехать, не привлекая излишнего внимания».
1: «Диктуй номер», — распорядился Феникс. «Надо объявлять его в розыск, пока не пытаться задержать. Сначала поймем, куда он направляется».
4: «Перезвоню»,
1: — отозвалась Ребекка и сбросила вызов. «Минивэн может ехать довольно быстро». Харри снова вынужденно притормозил на повороте. «Вряд ли мы его догоним. Нужно перекрыть мост, это единственный въезд в город». «Слишком предсказуемо, он ведь местный», — возразил Феникс. «Надо устроить фальшивую аварию недалеко от моста, нарядить незадачливым водителем кого-то из полицейских и дать ему ориентировку. Машины будут вынуждены снизить скорость. Можно будет рассмотреть и номер, и водителя, и понять, сидит ли похищенная девушка рядом, или он везет ее в пассажирском салоне». «Я могу связаться с полицейским участком в Бивере», — предложил Харри, и едва Феникс кивнул, потянулся за телефоном. На то, чтобы обговорить детали, ушло не меньше четверти часа, но полицейские обещали сделать все как надо. «А у могильника?» — спросил Харри затем. «Туда не послать парней? Вдруг мы его пропустим?» «Обязательно», — согласился с Харри Феникс. «Только предупреди, чтобы смотрели в оба и не геройствовали». «Жизнь заложницы важна, но и лишние жертвы никому не нужны. А я буду вызывать спецназ». Феникс открыл загруженный в систему Рэма навигатор, приблизил участок дороги между Бивером и Мадди Кригом. «Как думаешь, вот тут будет правильно?» — показал на небольшой участок. «Есть место для Лёшки-снайпера, там над дорогой нависает утес, узко, быстро не развернуться. И дорога идет под уклон, если что, уезжать ему придется в гору». «Нет, там такой склон, что не подберешься, да еще и обрыв. Скинет девчонку, смерть мгновенная», — покачал Харри головой. «Прокрути чуть левее. Еще?» «Вот», — он указал пальцем на ничем не примечательную часть шоссе. «На карте не видно, но там насыпь с двух сторон большая, примерно с километр. Удобный карман, чтобы его запереть. Никуда не деться, ни человеку, ни машине». «Отлично». Феникс сфотографировал экран мультисистемы и снова принялся звонить. В отличие от полицейского участка в Бивере, подразделение спецназа в городе по соседству куда чаще участвовало в подобного рода операциях, и дело пошло быстрее. Через 10 минут Феникс закончил разговор, а еще через 20 ему сообщили, что группа выехала на позицию.
4: «Сэр, у нас два броневика. Один армейский «Хаммер», его используем как заграждение», — доложил командир группы. «Второй — тюнинговый «Шевроле Тахо». Он будет курсировать между Бивером и засадой, сядет минивэну на хвост».
1: «Хорошо». Телефон завибрировал, на вторую линию пробивалась Ребекка. «Лейтенант, я перезвоню».
4: «Никс, его засекли».
1: Голос Ребекки ворвался в салон.
4: «Заплатил картой на заправке в 100 милях от Бивера. Видимо, слишком спешит, чтобы думать о таких мелочах».
1: «Или понимает, что для него это билет в один конец», — предположил Феникс. «Я готовлю захват. С тебя все, что может помочь подвести мерзавца под обвинительный приговор».
4: «Проверяю счета, но там пока ничего. Видно, платил наличкой».
1: Ребекка недовольно выдохнула.
4: «Но я найду, будь уверен».
1: «Верю». Феникс кивнул. «До связи».
4: «Подожди, Никс!»
1: Остановила его Ребекка.
4: «Сэм говорит, опознали еще одну девушку. Тоже из колледжа Хоренса».
1: «Хорошо. Пришли мне все в письменном виде, чтобы я успел подготовиться, когда буду разговаривать с ублюдком».
4: «Обижаешь, Никс?»
1: Хмыкнула Ребекка.
4: «Все уже у тебя на почте».
1: «Спасибо», — поблагодарил Феникс. «Будет что-то еще? Все шли». Она отключилась. Феникс посмотрел на Харри. Тот выглядел спокойным, ни побелевших от напряжения костяшек пальцев, ни бьющихся на висках жилок. Рэм несся по дороге, цифровой спидометр уверенно показывал трехзначное число. Феникс думал о том, что, наверное, так же Харри выглядел во время боевых операций. Максимально собрано, но без излишней драматичности. Просто работа, которую просто надо хорошо выполнить. Промелькнул указатель. До Бивера осталось 50 миль. «Кажется, мы прибудем как раз к подаче закуски», — предположил Феникс, «или даже к горячему блюду. Хоринс или чуть впереди нас, или немного позади». «Впереди», — уверенно ответил Харри. «Я бы заметил, если бы обогнал». Он явно хотел сказать что-то еще, но тут телефоны зазвонили сразу у обоих.
4: «Харри, он только проехал мост, слышишь меня?»
1: Стив, а кому же еще как не ему, доверили следить за мостом, буквально кричал в трубку. На его веку это определенно было самое громкое и ответственное дело. Уж всяк поважней перевернувшегося лесовоза. «Слышу, Стив, спасибо!» — отозвался Харри. «Мы в двух минутах!» В какой-то момент они нагнали Хоринса, но Феникс немедленно попросил сбавить скорость. Машина Харри была весьма приметна, и обгонять минивэн было очень рискованно.
5: «Машина сопровождения, стартую!»
1: — отчитался спецназовец. На подъезде к Биверу их машину встретил полицейский патруль, и Фениксу вручили рацию.
5: «Принято!»
1: — по-деловому сухо подтвердил лейтенант.
5: «Жду, ублюдка!»
1: «Принято!» — в свою очередь сказал Феникс. «Мы едем следом!»
5: «Девушки не видно!»
1: — вступил еще один голос. Его Харри уже не мог опознать на слух.
5: «Подтверждаю, в кабине девушки нет»,
1: — ответил сопровождающий. «Скорее всего, она внутри кузова». Феникс поправил лямку выданного бронежилета и внимательно осмотрел такой же на Харри. Тот не стал говорить, что носил в армии куда более сложные конструкции, сейчас это было совершенно неважно.
5: «Видим минивэн»,
1: — сообщил лейтенант отрывисто.
5: «В кабине один человек, начинаем операцию по перехвату».
1: Рация умолкла. Харри утопил педаль газа в пол, заставляя Рэм нестись на всей возможной скорости. Это в фильмах. Такого рода захваты сопровождаются миллионом выстрелов, громкими криками и мелодраматичными заявлениями. В жизни все происходит куда прозаичнее и быстрее. Рэм только влетел на мост, когда послышалось...
5: «Агент Ричмонд, мы его взяли!»
1: «Статус задержанного?» — спросил Феникс.
5: «В сознании!»
1: — ответил лейтенант. «Заложница, сотрудники?» — задал следующие вопросы Феникс.
5: «Вскрываем дверь, но слышим ее голос. Очевидно, она жива»,
1: — был ответ.
5: «Среди личного состава потерь нет».
1: Машина вошла в крутой поворот, и Феникс увидел их. Сначала огромный Тахо, потом неприметный минивэн, каких сотни тысяч колесят по дорогам Америки. Возле него суетились двое, еще один присел над лежащим на асфальте человеком. Четвертый стоял над ними, целясь лежащему в голову из автоматического пистолета. «Ну вот и все», — вдруг выдохнул Харри. Феникс посмотрел на него и увидел, что именно сейчас костяшки пальцев вдруг напряженно побелели. Харри припарковал Рэм рядом с машиной сопровождающего и задержался всего на секунду, прежде чем открыть дверь, чтобы улыбнуться и шепнуть.
2: «Поздравляю».
1: «Я тебя тоже поздравляю», — Феникс улыбнулся в ответ. «Один агент ФБР не очень много навоюет». Харри дернул плечами и вышел из машины, не ответив. И Феникс поспешил к задержанному.
2: «Девушка здесь, с ней порядок!»
1: — крикнул лейтенант от машины. «Отлично», — процедил Феникс и, наклонившись над лежащим на земле мужчиной, сделал знак спецназовцу поднять ему голову. «Эйден Хоринс», — констатировал почти с удовольствием. «Вы арестованы по подозрению в убийстве 9 человек. Вы можете хранить молчание». Спецназ уехал первым, почти сразу, как Ричмонд зачитал Хоринсу права и надел на того наручники. А за похищенной девушкой подоспела скорая. Осталась только одна машина. Туда погрузили Хоринса, предварительно перевязав рану. Когда стало ясно, что ехать ему больше некуда, он дернулся было к девушке, но получил пулю в плечо. «Вот и все», — мысленно повторил Харри, когда Феникс сделал знак водителю подождать
0: и пошел к нему. Участок шоссе считался аварийным, а потому отлично освещался фонарями. И стоя в их желтом искусственном свете, Харри вдруг понял, что Феникс даже не сможет нормально попрощаться. Не сейчас, когда ему предстоит допрашивать маньяка. А Харри предстояло возвращаться в Мадди Крик и думать, куда податься теперь, когда город снова отверг его. Феникс перебросился с водителем парой слов, но не стал обходить машину, чтобы устроиться рядом, а бегом вернулся к Харри. «Надо транспортировать Хоринцев в Бивер, проследить, чтобы оказали медпомощь, а потом дождаться дорожную полицию. Они перевезут его в Солт-Лейк-Сити», — сказал, кутаясь в куртку. «Ночи здесь, в горной местности, уже были по-настоящему холодные. Составишь мне компанию? Мы могли бы снова поехать на Ареме». У Харри просто не хватило времени, чтобы обрадоваться или испытать любую другую эмоцию. Все, что он успел, кивнуть и дернуть дверцу своей машины. «Садись быстрее, не мерзни», — выдохнул он. Феникс ловко забрался в высокий пикап, закрыл дверь, Харри завел двигатель. Водитель Тахо расценил это как сигнал и тронулся с места. Харри пристроился за ним, радуясь, что сегодня уже больше не надо никуда спешить. «Позвони Тиксу, пусть парни идут домой», — попросил Феникс. «Старика Хоринса можно отпустить, не торчать же из-за него кому-то всю ночь в офисе». «Хорошо», — кивнул Харри механически и сделал то, о чем попросил Ричмонд.
5: «Понял тебя, босс», —
0: ответил ему Тони.
5: «А тебя когда ждать?»
0: Слышавший разговор Феникс явно хотел подсказать, но Харри его опередил. «Не знаю, справляйтесь без меня», — и, попрощавшись, отключился. Посмотрел на Феникса, усмехнулся и припечатал. «Пусть привыкают».
1: Глава 23. Допросная, как и обычно, была ярко освещена. Хоринс уже сидел за столом. Его руки освободили от наручников и, как следовало из пометок в записи об оформлении, сделали обезболивающий укол. Рана, как и предположил лейтенант спецназа, была не опасная для жизни, но все равно неприятная. «Старший агент Феникс Ричмонд», — четко и разборчиво проговорил Феникс, чтобы обозначить, кто вошел в допросную. «5 октября, время 4 часа 10 минут по полуночи». Он сделал знак Харри назвать себя, чтобы соблюсти протокол допроса. «Харрис Олборн, шериф города Мадди Крик», — отчеканил Харри по-военному четко. На этих словах Эйден почему-то хмыкнул.
6: «Удивительно, что тебя действительно избрали шерифом», — протянул он. «После тех гонений на ведьм, что они устроили. Но надо отдать тебе должное. Яйца у тебя, видимо, стальные».
0: «Не жалуюсь», — совершенно спокойно ответил Харри, пропустив весь яд словно сквозь себя.
6: «Да куда уж!»
0: Эйден неприятно улыбнулся. Он был похож на отца, ну, с поправкой на возраст и телосложение. Но если взгляд Эллиота был наполнен добротой и спокойствием, то у Эйдена тот был ледяным. И Феникс не отталкивался от факта, что первый всю жизнь лечил людей, а второй почти 20 лет мучил и убивал их. Нет. Он видел разных преступников, и порой самые жестокие выглядели ангелами во плоти. От Эйдена же просто несло холодом и безжалостностью. Впрочем, Феникс вполне допускал, что это было лишь результатом поимки с поличным. Вполне возможно, будь обстоятельства другими, перед ними предстал бы богобоязненный сельский учитель или уважаемый профессор, звезда крупного известного колледжа. «Мистер Хоринс, вы обвиняетесь в убийстве первой степени 9 человек и похищении». Феникс сел на один из двух свободных жестких стульев и стал неторопливо выкладывать на стол фотографии из могильника вместе с восстановленными программой фотографиями жертв. «В вашем ноутбуке, изъятом из машины, нашли переписку с родителями 8 жертв, которых вы убили, будучи преподавателем. Похищенная вами девушка уже дала показания и рассказала, что вы в подробностях поведали ей, как мучились другие девушки перед смертью, называли имена и показывали фотографии. Честно говоря», — он недовольно покачал головой, — «этот допрос — лишь формальность. Нам не нужны ваши показания, чтобы предоставить суду все нужные основания для смертной казни. Так что это скорее шанс для вас. Расскажите, как все было. Облегчите совесть».
2: «А кто сказал, что на ней висит какой-то груз?»
0: Эйден откинулся на спинку стула. Поморщился, осторожно устроил раненую руку на животе. «Тем более, если моим делом занимался столь сообразительный агент и уже нашел столько улик».
2: «Почему, Эллен?»
0: Харри перевернул стул и сел на него верхом. Кажется, глядя в лицо человеку, которого знал с детства, он забыл о том, что находится в штаб-квартире ФБР и ведет официальный допрос.
2: «Соседская девчонка.
0: Вы ведь дружили, разве нет? С Эллен все дружили. Я помню, как она угощала нас, мальчишек, конфетами, а иногда булочками». Эйден скривился. Холод во взгляде уступил место яростной жгучей злобе. Феникс подумал, что видел подобный взгляд у Теодора Тикса.
2: «Да, да, святая Эллен».
0: Хоринс зло усмехнулся. «Вся такая добродетельная, такая милая. Без нее не обходится ни одно городское мероприятие. Она всеобщая любимица и такая примерная жена и мать.
2: Как же!»
0: Последний он буквально выплюнул.
1: «Вы испытывали к ней романтические чувства?» — поинтересовался Феникс.
0: «Да». Хоринс дернул плечами, снова поморщился. «Сколько себя помню, аж дыхание перехватывало, как ее видел. Помогал ей с уроками. Она ж в слове «мама» 5 ошибок умудрялась сделать. На праздники эти глупые, благотворительные таскался. Потом стал писать о них.
2: Боже, какая скука это!
0: Дорогие горожане, приглашаем на осеннюю ярмарку. Доходы будут перечислены в приют для несовершеннолетних в Бивере!» Продекламировал наивно, бравурным тоном.
1: «И что?» Харри прищурился и внезапно жестко припечатал.
0: «Не дала она тебе? А блаженному Берти перепала?»
2: «И чего она только в нем нашла?» —
0: выплюнул Хоринс. «Ни нормальной жизни, ни денег. А она как дура последняя все ходила да улыбалась. Отощала в конец, за собой следить перестала. А потом еще и понесла от него».
1: Он скривился, будто съел что-то тухлое.
0: «Я тогда уже всерьез подумывал свалить из Мадди Крига», — продолжил Хоринс. Кажется, у него наконец развязался язык, и наступила стадия желания пояснить свои действия. «Газета надоела, да и о чем там писать? Что старик Фернандес опять забыл слова проповеди? Что жителям Мадди Крига стоит помолиться за хороший урожай? Поздравления с днями рождения, некрологи да объявления о распродажах? Скука смертная!» Держало то, что не мог решить: отдать газету отцу или продать. С одной стороны, ею еще мой прадед владел, с другой — у отца и без того дел хватало. Врачебная практика. Шерифом его во второй раз выбрали. Я фактически жил на 2 города. Вернулся на уикенд и увидел, как он от нее
1: выходит. «Кто, ваш отец?» — уточнил Феникс.
0: Разумеется, он понимал, что речь шла о Лаяме Коннорсе. Но все, что не было произнесено вслух и под запись, невозможно было доказать потом в суде. Сканируя записки Эллен, Феникс заметил, что она выглядит намного новее остальных. Бумага более плотная и чернила яркие. Коннорс, когда они с Харри отдавали ему записки, пояснил, что эту Эллен написала накануне своего отъезда. Она сильно простудилась и пришла в аптеку за лекарствами. Не застала Лаяма, попросила принести что-то жаропонижающее. Коннорс нашел ее едва ли не бредящей от лихорадки и провел у ее постели всю ночь. Опасался, что начнутся судороги.
2: «Коннорс!»
0: — не разочаровал его Эйден. Он помолчал и постучал пальцами по губам, будто сдерживая ругательство.
2: «Разгар сезона охоты, 7 утра.
0: Кула с мальчишкой дома не было и быть не могло. Хозяйство-то есть на кого скинуть. Я помогал ей в такое время. Иначе за целый день не то что присесть, поесть не успевала. Чертов Кул, кого только не держал и ее заставил за скотом своим ходить. Но, видно, ей помощь другого рода была нужна. Других жеребцов подавай».
1: «Коннорс?»
0: Харри удивился так искренне, будто бы не рассказывал лично Кевину о том, кто на самом деле его отец перед отъездом из Мадди Крига. «Лаям?»
1: Ты серьезно? Ни кожи, ни рожи, еще хуже Кула. Феникс не спешил вмешиваться. Харри отходил от каноничной схемы допроса, которые учили в Куантику, но сейчас это было неважно. Главным было то, что Хоринс говорил, озвучивая факты, пока еще неизвестные следствию, и добавлял в картину преступления недостающие фрагменты.
2: «Видимо, не за рожу она их ценила», — выплюнул Хоринс.
1: «Я к ней как раз зайти хотел, неделю не видел. Обычно она то и дело на улицу выскакивала, с 5 утра уже. А тут как специально от меня пряталась».
2: «Да смотрю...» Коннорс довольный. Рожа, как медный пятак, сияет. Походка в развалочку. Видать, всю ночь ему покоя не было. Я думал, она сейчас выйдет, и тогда спрошу ее, мол, не душат демоны за прелюбодеяние. А ее все не было.
1: «Так спала, небось?» — фыркнул Харри, будто они с Эйденом были лучшими приятелями, обсуждали девчонок за кружкой пива. «Умотал ее Коннорс». Но в этот раз его панибратская стратегия не сработала. Хоринс насупился, сложил руки на груди и отчеканил.
2: «Это я ее умотал! До кровавых соплей! Так умотал, что она аж обмочилась в экстазе!»
1: «Вы признаете, что изнасиловали Эллен Кул?» — уточнил Феникс.
2: «Признаю!»
1: — согласился Хоринс. «Правда, живая она мне не далась. Отбивалась как бешеная, даже кусаться пробовала. Я хотел ее успокоить малость. Шею руками сдавил, а она Богу душу отдала. Из соображений ревности вы ее задушили?» — снова уточнил Феникс.
2: «Нет, агент», — покачал головой Хоринс. «Из ревности я этому кривомордому Коннорсу бы навалял, да блаженному Кулу голову разбил бы». «Ее я наказал за то, что родилась шлюхой!»
1: «Остальных тоже наказывал?» — поинтересовался Харри с каким-то непрошибаемым спокойствием.
2: «До кровавых соплей. А кстати, когда под тобой мочатся, разве не падает все? У меня бы упало».
1: «Конечно, ты же слюнтяй!» Эйден зло усмехнулся. «Извращенец вдобавок».
2: «Интересно, если ты подашь на меня в суд за оскорбление на сексуальной почве, мне перед казнью еще штраф выпишут или извиняться заставят?»
1: «Не подам, не волнуйся». Харри посмотрел на него почти скучающе. «Я всего лишь извращенец, по твоему субъективному мнению. А ты убийца, насильник и редкостная мразь. И это уже доказано. Тебе, наверное, просто по кайфу было в моче возиться».
2: «Моча — это всего лишь вода», — заметил Хоринс. «Стекла, и осталась просто мокрая». «А вот страх, мольба в их глазах».
1: Он подался вперед.
2: «Олборн, неужели тебе никогда не хотелось наказать этих ублюдков? Не виделось ночами, как ты недоумку Балоку морду разбиваешь? А дружку подпевали его Тиксу, не хотел по роже съездить?» «А, я ж забыл, ты слюнтя и терпила всепрощающий. На работу их взял, кофеек из их рук принимаешь». «Я не такой. Я не прощаю и несу возмездие».
1: «И чем же провинились те девушки?» «Молли Коннорс». Феникс взял в руки фотографии жертв. «Роззи Гульц». «Посмеялись и сказали, что у тебя маленький член?» Стратегия, выбранная Харри, определенно давала плоды, и Феникс решил попробовать под нее подстроиться.
2: «Они все были шлюхами», — заявил Хоринс. «Молли, такая же, как Эллен. Все к пастору таскалась. Да с этим зверенышем, младшим Кулом, возилась. А сама в зубы бриллиант вставила, наверняка, чтобы когда сосала, мужикам блики в глаза пускать. Рози Гульц, стоило мне написать, сходу согласилась на предложение. Нормальные девушки не отвечают на письма незнакомых мужчин».
1: «Вы же представлялись профессором колледжа, куда она поступила. Разве она не должна была ответить?» — уточнил Феникс.
2: «О, да, отвечали они все», — согласился с ним Хоринс. «Но половина обрывала переписку, стоило мне предложить перейти на обращение по именам. Еще половина, когда я просил фотографию».
1: «А что зазорного в просьбе прислать фотографию, если вы предлагали подбросить их до колледжа?» Феникс достал распечатку переписки, взятую из компьютера Хоринса. «Никаких сексуальных намеков, просто услуга со стороны преподавателя. а фотография нужна для того, чтобы он не проехал мимо нее на шоссе. Где логика?»
0: Вторая половина ограничивалась своими словесными портретами и описанием. «В какой одежде они будут?» — стоял на своем Хоринс. «Этим шлюхам непременно надо было показать себя. Застолбить местечко потеплее, завести особо тесные связи с преподавателем. А в Мадди Крик ты их тащил красотами нашими полюбоваться?» — поинтересовался Харри. В его спокойствии уже было что-то ненормальное, как показалось Фениксу.
2: «Не пытайся казаться умнее всех, Харри!» —
1: ядовито усмехнулся Эйден. «Шахта просто удобная там».
0: «И этим уродом кулом неразнюханная».
1: «Весь штат Юта изобилует заброшенными шахтами», — заметил Феникс. «Вам так важно было показать Эллен, что... еще одна шлюха получила по заслугам?»
0: «Все, я устал», — заявил Хоринс. «У меня рука болит. Я требую оказать мне медицинскую помощь. Отказать не имеете права. Я заявлю о пытках».
1: «Что-то поздновато вы о правах вспомнили», — Феникс бросил на стол заключение судмедэкспертов.
0: «Вы месяцами держали девушек на цепи. Бедняги до костей стирали кожу и мясо, пытаясь освободиться, а вы лишь меняли руку или ногу, за которую их приковывали. А потом обревали им головы, раздевали догола и привозили к шахте. Там закалывали, как подстреленного оленя, бросали в шахту и насиловали на трупах остальных несчастных.
2: Больше ничего не хочу говорить».
1: Хоринс думал, что таким образом отрицает слова Феникса, но он их лишь подтвердил.
0: «Требую врача».
1: Феникс помедлил, давая возможность Харри сказать что-то еще при желании, но тот промолчал. И первым выскочил из кабинета, едва только Феникс встал, заканчивая тем самым разговор.
0: «Шериф Олборн!» Обратился было к нему глава управления Робсон, но Харри оттолкнул его с дороги и метнулся в угол комнаты, отделенной от допросной односторонним стеклом.
1: Все присутствующие, а их набилось в комнату немало, удивленно на него уставились. И под этими взглядами Харри стошнило в корзину для бумаг.
2: «Извините»,
1: — выдавил он, с трудом распрямившись.
2: «В армии такому не учат».
0: «Ничего страшного, шериф».
1: Робсон подошел к стоящему в углу кулеру, набрал воды и протянул стакан Харри.
0: «Я был стажером первого года, когда агентство расследовало дело маньяка-некрофила. За то время, пока его допрашивали, меня стошнило дважды. А я стоял с этой стороны стекла».
2: «Ну, значит, я еще ничего»,
1: — кисло усмехнулся Харри. Он налил себе еще воды, залпом осушил стакан и вопросительно посмотрел на Феникса. «Получилось вроде, или нужно было еще дожать?»
2: «Вполне достаточно».
1: Феникс налил себе воды, выпил почти с такой же жадностью. У него не было сомнений, что желудок примет воду, но на душе все равно было мерзко. Он уже наговорил на обвинительный приговор, а на суде его еще выпотрошат перекрестными допросами.
0: «Шеф Робсон, я могу отвезти шерифа Олборна? Ему нужно отдохнуть».
1: Ему самому тоже смертельно хотелось спать. Но надо было написать километры отчетов и оформить миллион бумаг. Только в кино и сериалах расследование заканчивается признанием преступника. В реальной жизни за этим следуют недели бюрократической рутины.
0: «Да, вы свободны на сегодня, агент Ричмонд», — решил Робсон и добавил.
1: «Отличная работа и... чистая». Это был явный намек на прошлый промах и на то, что Феникс себя реабилитировал. Феникс кивнул, и Робсон пожал ему руку. А потом, повернувшись к Харри, протянул руку ему.
0: «Вы отлично справились, шериф. Достойно даже для опытного сотрудника, что уж говорить о новичке».
1: «Я просто его знал». Харри чуть смущенно улыбнулся, поэтому примерно понимал, куда давить.
0: «Зачастую личное знакомство только мешает», — возразил Робсон. «Мы машинально пытаемся найти оправдание для своих знакомых. Все, отдыхайте, вы на ногах больше суток». На самом деле Харри немного поспал в машине. После полуночи он неохотно, но все же уступил Фениксу место за рулем. Но возражать Робсону никто не собирался.
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет, с вами диджей Марзок.
2: И Мария, вы слушаете очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: В рамках «Музыкального глобуса» мы периодически совершаем музыкальные путешествия. И эта серия передач будет как раз такой. А чему она будет посвящена, вы догадаетесь, я думаю, прослушав песню в исполнении Анны Вавиловой.

0: Итак, это была Анна Вавилова, и по содержанию песни, думаю, многие догадались, что мы будем говорить о городах. В этой и последующих передачах прозвучат песни, посвященные разным городам, большим и поменьше, в которых мы были и в которых мы не были, в которых живут наши респонденты и друзья.
1: Из какого же города мы начнем?
0: Ну, мы начнем с одного из городов, в которых живем мы, а точнее, с Нижнего Новгорода в данном случае. Город древний, основан в 1221 году. Скоро, через 5 лет, мы отметим 800-летие этого города. Нижний Новгород – это город, в котором я родился и живу. Но, если точнее, то, наверное, все-таки в пригороде. Но, тем не менее, город, в котором я учился в школе, в котором я работаю, так или иначе. С 1932 по 1990 годы город носил название «Горький». Был назван в честь великого писателя Максима Горького, но в 1990 году было решено вернуть ему исконное название. Но разные отношения к этому было в те годы. Я все-таки считаю, что это правильно в том смысле, что, наверное, все-таки город должен чтить историю писателя. То есть у нас есть домик Каширина, знаменитый, где находится музей писателя, который мы посещали несколько раз, когда учились в школе. Есть площадь Горького, но город все-таки должен называться так, как он назывался уже более 700 лет до этого. И, наверное, еще хорошо, что все-таки переименование было полным, то есть Нижний Новгород и Нижегородская область, а не как это произошло, скажем, с Екатеринбургом, где Екатеринбург и Свердловская область.
1: С Петербургом то же самое.
0: Да, Петербург и Ленинградская область, действительно, совершенно верно. Все наши слушатели, думаю, или большинство, знают песню «Сормовскую лирическую» «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет», но далеко не все, я думаю, знают песню, написанную Александром Морозовым, «Нижегородскую лирическую».
1: А с чем ассоциируется эта песня у тебя?
0: Ты знаешь, как ни странно, у меня эта песня ассоциируется с хоккеем. Многие нижегородцы являются страстными болельщиками «Торпедо Нижний Новгород». И это неудивительно, потому что у команды довольно богатая история. Были времена, когда она на равных играла с ЦСКА, когда вратарь команды Виктор Коноваленко приглашался в сборную СССР. Потом, конечно, все стало несколько хуже, прямо скажем. Команда даже вылетала в низшие лиги. Сейчас это клуб континентальной хоккейной лиги. В этом году торпедовцы выступили, ну, я считаю, довольно успешно. Прошли первый раунд плей-офф. И вот как раз уже года три, наверное, на матчах команды сложилась такая традиция, что в третьем периоде во время рекламного перерыва, это где-то бывает так минуте на седьмой, восьмой, третьего периода, болельщики встают и как раз поют эту песню, первый ее куплет. Сам я не был на хоккее ни разу, но даже когда смотришь матчи по телевидению, энергетика потрясающая. И вот давайте буквально секунд 20 послушаем, чтобы и вы, дорогие друзья, смогли прочувствовать эту энергетику, а потом прозвучит сама песня.
1: Да, у нас в Сыктывкаре таких болельщиков нет, к сожалению.
0: Ну, о твоем городе мы еще поговорим несколько позже, но если говорить о болельщиках, может быть, это связано с тем, что он сам по себе несколько меньше, чем Нижний Новгород.
1: А может быть, просто нет таких команд, за которые можно было бы болеть. У нас в основном смотрят хоккей по телевизору.
0: Ну, а мы так или иначе слушаем «Нижегородскую лирическую».

0: Это была Нижегородская лирическая, а мы перемещаемся из Нижнего Новгорода в столицу России, в Москву. Кстати, а на каком транспорте мы туда поедем?
1: Ну, ты знаешь, я все-таки предпочитаю поезд, и по моим наблюдением, большинство нижегородцев делают именно так. Но это связано с тем, что все-таки Нижний и Москва по российским меркам находятся сравнительно недалеко друг от друга. По европейским меркам это спорно, но 450 километров все-таки по нашим меркам, думаю, это не очень много, и последние лет 6, наверное, железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом неплохо развито. Курсировали некоторое время поезда «Сапсан», сейчас это «Стриж» и «Ласточка», и добраться в результате до Москвы можно за 4 часа примерно. Плюс ко всему, Московский вокзал в Нижнем Новгороде, он находится все-таки ближе к центру города, чем аэропорт. И получается так, что на поездку в аэропорт, а также на регистрацию на рейсы, на сам перелет тратишь все равно примерно столько же времени. А если еще будет нелетная погода, то и побольше, пожалуй, потратишь. Поэтому мы все-таки предпочитаем поезда.

0: Ты говоришь сейчас о Москве современной, но в нашей программе мы совершаем путешествие не только в пространстве, но и во времени.
1: Да, совершенно верно. О Москве очень много песен было написано, и, наверное, при желании можно сделать целую передачу из них. И даже не одну. Но мы решили проследить эволюцию города, то, какой была Москва в разные времена.
0: И начнем мы с Москвы дореволюционной.
1: Да, совершенно верно. И атмосферу этого города, на мой взгляд, великолепно передает песня «Москва Златоглавая». История этой песни довольно интересная. Готовясь к записи этой передачи, я, как нередко делал это и раньше, отправился в интернет, чтобы прояснить, так скажем, историю этой песни. Так вот, оказывается, это не оригинальная мелодия, что называется, а она была написана еврейским композитором Шаломом Секундой, родившимся в царской России на территории современной Украины и эмигрировавшим в США в 1903 году. И песня эта называлась «Еврейская девушка». В ней как раз поется о том, как же прекрасны еврейские девушки. Но кто-то, неизвестно кто, написал другой текст, и появилась песня «Москва Златоглавая», которая была очень любима русской эмиграцией. То есть чувствуется в ней ностальгия по ушедшему, по родному городу для тех москвичей, которые были вынуждены уехать в частности. Но песня была известна и в Советском Союзе. Ее пели многие исполнители, в частности Владимир Трошин, Елена Камбурова. И как раз в исполнении великолепной Елены Антоновны Камбуровой эту песню мы и хотели бы предложить. Песня из кинофильма «Крах операции «Террор». Фильм, я честно скажу, не помню, но, видимо, это что-то на тему белогвардейцев. Фильм был снят в 1980 году. А еще, когда мы говорим о дореволюционной Москве, мне вспоминается одно из стихотворений Марины Ивановны Цветаевой, которое я учил в школьные годы. И пусть оно прозвучит перед песней. Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока они гремят из синевы, неоспоримо первенство Москвы. И целых 40 сороков церквей смеются над гордынью царей.

0: Из Москвы дореволюционной перемещаемся в Москву советскую. Естественно, в Советском Союзе многие названия улиц московских были изменены. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию песню «Улица Горького».
1: Да, именно так называлась улица Тверская с 1932 по 1990 годы. Но сейчас ей возвращено историческое название, как, думаю, вы знаете.
0: Когда я слушаю эту песню, у меня ассоциации со старыми советскими фильмами о Москве. «Покровские ворота», например.
1: Да, здесь можно еще вспомнить, например, песню Ксении Гергиади «Добрая столица». И многие другие великолепные песни о Москве. Действительно, песня характеризует, наверное, колорит города в 60-е, 70-е годы и личные отношения, то есть любовь автора к городу. Какими бы ни были названия улиц, Москва все равно великолепна, прекрасна.

0: Но время шло, наступила перестройка, конец 80-х, начало 90-х годов, и отношение к Москве постепенно менялось. От такого романтического оно стало более прагматичным.
1: Ну, ты знаешь, наверное, оно даже до перестройки поменялось чуть пораньше, когда люди стали ездить в Москву за продуктами, в частности. Может быть, даже в конце 70-х годов где-то. Я думаю, слушатели старшего поколения лучше знают, когда это произошло. Но, действительно, вот следующая песня, которую мы хотим предложить вашему вниманию, она характеризует отношение жителей провинции к Москве, которые не прочь были бы в нее перебраться с определенными, скажем так, целями.
0: Целями, да. Но, к счастью, не у всех жителей провинции к Москве вот такое отношение. И очень бы хотелось, чтобы вот такого отношения к столице у провинции было все-таки меньше. Потому что если вдуматься в текст, то немножко негативная какая-то окраска.
1: Это песенка, песня группы комбинации «Московская прописка», которая буквально гремела в начале 90-х годов на дискотеках, но потом как-то внезапно исчезла, наверное, с изменением экономической реальности в нашей стране, когда были отпущены цены, когда уже прописка не играла такой уж большой роли, как это было в советские времена. Но я думаю, все-таки эта песня, она скорее не негативная, она такая больше шутливая. Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, да и, по-моему, все другие ее участники, они из Саратова, и как раз, наверное, где-то это отношение к Москве они в этой песне отразили.

0: Ну а теперь, может быть, мы посмотрим нашу культурную столицу, как ты думаешь?
1: Да, давайте сядем в поезд «Красная стрела» и отправимся из Москвы в Санкт-Петербург.
0: Да, тем более, что в 2015 году нам с тобой удалось побывать в культурной столице нашей.
1: Совершенно верно.
0: Ну, правда, белых ночей мы там не увидели, но песня про белые ночи сейчас в нашем эфире прозвучит. И кто знает, может быть, мы при следующем нашем посещении Питера и застанем белую ночь.
1: Исполнит эту песню Эдита Пьеха.

0: Ну вот мы прослушали песню про белые ночи. Давай немножечко продолжим тему и поговорим о климатических особенностях Санкт-Петербурга, скажем так.
1: Да, а именно мы поговорим о дождях знаменитых питерских. Один из таких дождей нам довелось пережидать.
0: Всего лишь один за 8 дней. А в то же время, насколько я понимаю, для жителей Санкт-Петербурга дождь в некотором роде является образом жизни. И вот я знаю, что на этой неделе дожди были практически каждый день. И если вы, например, собираетесь в Санкт-Петербург, то зонт надо брать обязательно. А еще можно пообщаться с жителями этого города, случайно выбранными компьютерной программой, позвонив по номеру 812-930-1703. Это единый номер Санкт-Петербурга, где регистрируются жители города, которых программа случайно выбирает для вас, и вы можете спросить о погоде, о достопримечательностях, ну, о чем-нибудь.
1: Петербургские дожди нашли свое отражение и в песнях тоже.
0: И одним из ярких примеров такого песенного творчества является композиция в исполнении Лидии Климент «Дождь на Неве».

0: Петропавловская крепость, дворцы, набережные. В общем, это огромное количество достопримечательностей. И для того, чтобы обойти их все, наверное, одной недели в Питере будет все-таки мало.
1: Я думаю, что и месяца не хватит.
0: Если питерцы ходят в Эрмитаж, чтобы полюбоваться только на одну из картин каждый день, по крайней мере, есть такая легенда, то думаю, что да. И некоторые из этих достопримечательностей были тоже включены в песни о Санкт-Петербурге. Особенно много песен о Санкт-Петербурге было написано к юбилею города в 2003 году.
1: Да, в 2003 году город на Неве отметил свое 300-летие, и великолепную песню к этому событию приурочил Олег Газманов.
0: В этой песне не только все названия, но и достопримечательности Петербурга можно встретить. Из всех трех песен о Петербурге, подготовленных для этой программы, песня в исполнении Олега Газманова нравится мне больше всех.
1: Да, она очень яркая, несомненно, и в ней совершенно великолепно обыгрывается история города, его название, смена названий.
0: И давайте ее послушаем.

0: Мы с тобой побывали в прошлом году в Санкт-Петербурге, а теперь хотелось бы поговорить о тех городах, в которых нам еще удалось побывать. И, Дима, я знаю, что ты был в Иваново.
1: Ивановская область соседствует с Нижним Новгородом, и в 2012 году мне удалось посетить город невест, а именно так называют Иваново.
0: А насколько название соответствует? Действительно ли много девушек в Иваново?
1: Хороший вопрос. Надо сказать, что название это, конечно же, имеет свою историческую подоплеку определенную, так как Иваново был и остается в какой-то мере центром текстильной промышленности. В 16-17 веке зародилось село Иваново. Городом Иваново стало сравнительно недавно, в 1871 году. Но все это время действительно в связи с тем, что развивалось ткацкое производство, во времена Советского Союза это было особенно заметно, женское население серьезно преобладало над мужским, и, наверное, отчасти именно поэтому таким образом город прославил Андрей Миронов в своей песне, написанной для кинофильма «Честный и умный неженатый». Песня все-таки, наверное, скорее не про Иваново, а про то, как не складываются отношения. И называется «Ну чем мы не пара», но, тем не менее, строчки про Иваново запомнились, думаю, всем. Но, тем не менее, если брать современную историю города, то, к сожалению, текстильная промышленность сейчас находится в некотором упадке. Покупатели из различных регионов продолжают ездить за текстилем в Иваново, но в городе остался в основном пошив из тканей, привезенных из различных государств Пакистана, Бангладеш, Китая и некоторых других. И, как нам объяснили местные, с невестами сейчас ощущается некоторая напряженка.
0: А значит, и угроза «я уеду в Иваново, а Иваново город невест» в наши дни не действует, получается так.
1: Ну, не знаю, может быть, она просто стала менее актуальной.
0: Но, тем не менее, песню сейчас мы послушаем.

как дождь проливной. И так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, чтоб вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу тебе заново, но когда

Звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. А ну чем мы не пара? Ведь сердце поет от песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест. Так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест не дарит мне почта приветов твоих. По этой причине пишу за двоих. А ну чем мы не пара? Подумай сама, обрадуй хоть сон.

0: Так и знай, я уеду в Иваново.
1: О, Иваново?
0: А Иваново город невест. О любви все твержу тебе заново. Но когда зря твердить надоест,
1: так и знай, если что, я уехал
0: в Иваново.

0: А еще в 2015 году, Дима, я знаю, что тебе удалось побывать в Перми.
1: Ну, не только в 2015, а еще в 2011. То есть дважды я был в этом городе, и город мне нравится. Хоть я и не могу заставить себя каждый раз говорить «Пермь», как это делают местные жители, все равно город мне нравится. А знаешь ли ты, Маша, откуда пошло словосочетание «пермяк соленые уши»?
0: Раньше помнила, откуда это словосочетание взялось, но сейчас, к сожалению, забыла.
1: Пермь была основана в 1723 году, и исторически рядом с городом находились соляные промыслы, в частности, это Соликамск. И как раз те, кто на этих промыслах работал, они носили мешки с солью на плечах. Ну, а поскольку соль имела обыкновение осыпаться, то уши пермяков так или иначе травмировались, да, и как раз вот воспаленные, распухшие уши, они и являлись визитной карточкой, по которой пермяков узнавали. Вот так это шутливое словосочетание появилось, но, по-моему, сами пермяки не особо обижаются, потому что в центре города установлен памятник «Пермяк соленые уши». Я даже с ним сфотографировался, купил соответствующий магнитик.
0: Да, необычных памятников очень много в нашей стране. Я знаю, что у вас в Нижнем Новгороде есть памятник козе.
1: Есть, я тоже с ней фотографировался. Этот коза установлена на улице Большая Покровская, центральной улице города.
0: Да, в Петербурге есть памятник Чижику-Пыжику, в который мы кидали монету. Но, да, к сожалению, не попали.
1: По-моему, да.
0: Ну, а мы слушаем песню о Перми в исполнении Владимира Чадова.

0: Ну, из Перми мы перемещаемся в Смоленск.
1: Да, неправильная у нас немножечко география, потому что опять мы возвращаемся в европейскую часть России.
0: Но, тем не менее, Смоленск – это один из городов-героев.
1: Город сыграл очень важную роль в Великой Отечественной войне, ну и вообще у него очень богатая история. Город неоднократно переходил из рук в руки и становился ареной противоборств между Россией и Польшей.
0: А еще Смоленск находится на границе России и Белоруссии.
1: Да, на границе России и Республики Беларусь. Ну а чем же еще для нас этот город примечателен?
0: Еще в Смоленске живет автор и ведущая проекта «Зрячее сердце» Светлана Воронина.
1: И как раз следующей песней, песней о Смоленске в исполнении группы «Колокола», мы хотим передать ей музыкальный привет.

0: несколько часов перелета на самолете из Смоленска перемещают нас на Дальний Восток.
1: Ну, не совсем несколько, я думаю, часов 10 так где-то, или 12.
0: И мы оказываемся в Хабаровске, на берегу Амура.
1: А чем Хабаровск для нас примечателен, Маша?
0: В Хабаровске живут наши респонденты Евгения Сосновская, Анастасия Лобанова и еще кулинар Елена Шарыпова, которую все мы знаем по ее кулинарной рассылке.
1: Не только по кулинарной рассылке. Елену Шарыпову очень хорошо знают пользователи голосового портала «Теремок».
0: Ну и читатели журнала «Диалог», где она ведет свою рубрику. Нашим друзьям из Хабаровска мы передаем привет. Песня о Хабаровске, что это будет?
1: Это будет песня, написанная к 150-летию Хабаровска композитором Матвеем Журавлевым, и которая называется «Вдоль Амура белым парусом». Песня считается неофициальным гимном Хабаровска. Сравнительно недавно в интернете проводился сбор подписей за то, чтобы эта песня стала гимном этого города. И я думаю, что это было бы хорошо, потому что она очень замечательно, прекрасно просто характеризует дух этого города. Составляя данную подборку, мы постарались избежать включение в нее песен, являющихся гимнами городов. Не знаю, как тебе, Маш, на мой вкус они все-таки немножко пафосные и официальные. А вот эта песня, она очень такая вот душевная, позитивная.
0: Да, конечно, и пусть сейчас она прозвучит.
1: Да, пусть наши слушатели это оценят.

сам пройдет. Сразу город, как на праздник, приберет. Он влюбленных обойдет.

0: словно не дома, а корабли.
1: Напоминаем, что продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем сегодня по городам нашей страны. И куда же мы перемещаемся на сей раз?
2: Ну вот ты знаешь, Маш, опять же в процессе подготовки к этому эфиру я поймал себя на мысли, что не очень много песен на языках народов России о городах нам известно. И как раз сейчас будет одна из таких. А мы перемещаемся в европейскую часть России, в столицу Татарстана, Казань. В 2005 году город отметил свое тысячелетие, город древний, в городе множество достопримечательностей.
1: Достаточно вспомнить один только Казанский Кремль.
2: Казанский Кремль, да, прежде всего. Сам я в Казани не бывал, но многим нижегородцам полюбились туры в аквапарк Ривьера.
1: Но ты знаешь, из Сыктывкара тоже есть автобусные туры в аквапарк Ривьера. Я не знаю, за какой период времени можно добраться автобусом от Сыктывкара до Казани, но одно время эти туры активно рекламировали у нас.
2: Ну а мы с надеждой побывать в Казани послушаем «Казанский вальс» в исполнении Гали Ильясова.
1: К сожалению, респондентов из Казани у нас пока не было, но вот я считаю, что все впереди. И кто знает, может быть, после этой передачи они появятся. Но в Татарстане живут наши респонденты Оксана Бахарева и Лилия Ханипова. Живут они в Набережных Челнах. Я думаю, что песню о столице Татарстана им будет очень приятно услышать.
2: Итак, Гали Ильясов, «Казанский вальс».

0: Следующая наша песня знакома, наверное, каждому из наших радиослушателей. Самая знаменитая, по крайней мере, из песен о городах, которая существует, на мой взгляд.
1: Пожалуй, да. Так прославить город, наверное, мало кому удавалось.
0: И у этой песни очень интересная история.
1: Говорим о песне «Вологда», и действительно у нее очень интересная история. Действительно, наверное, все наши слушатели знают эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Песня стала всесоюзным шлягером в середине 70-х годов, но, вероятно, мало кто знает, что написана она была гораздо раньше.
0: Да, в 1956 году.
1: Песню написали композитор Борис Макроусов и поэт Владимир Матусовский, но тогда песня, что называется, не пошла. Ее просто не заметили. Ну, прозвучало и прозвучало. История этой песни, она во многом похожа на историю песни «My Way». Ну, наверное, много таких историй было. А с песней «My Way», которая стала знаменитой в исполнении Фрэнка Синатры, было так, что первоначально была вообще написана французская версия этой песни, и ее тоже никто не заметил. А когда автору или продюсеру, я точно не помню кому, позвонили и спросили: а вот можно мы у вас мелодию возьмем, да, и напишем английский текст? Тот сказал: да собирайте бесплатно, кому она нужна? Примерно так. Песня стала всемирно известной. Так же и тут получилось приблизительно. Первые годы своей творческой деятельности вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» включал в свой репертуар в основном белорусские песни. Это был такой, ну, наверное, своего рода фольк-рок, даже не знаю, как жанр определить. Музыкантов очень часто упрекали в том, что они не включают в свой репертуар песни советских композиторов. И вот как раз по этой причине они обратились к поэту Владимиру Матусовскому, которому было, ну, что называется, некогда. Он сказал: есть такая песня. И совершенно не думаю, что она музыкантов каким-то образом заинтересует. Но песня заинтересовала, был немножечко изменен ее текст, и в 1976 году она впервые была исполнена на одном из концертов, который, насколько я знаю, транслировался в прямом эфире, а потом еще исполнялось пару раз на бис, по-моему, так. И песня заискрилась совершенно новыми красками, там была добавлена партия баяна, изменен текст.
0: А еще я знаю, что песня «Вологда» звучит для всякого, кто в Вологду приезжает.
1: Да, и при отправке поездов, по-моему, тоже.
0: Но мы послушаем изначальную версию этой песни 1956 года.
1: Да, версию песни, которая менее известна, и исполнит песню Владимир Нечаев.

0: Дим, в следующей песне «Спорит Вологда и спорит Кострома» фигурируют два города. И ты знаешь, несмотря на то, что прошло уже больше 40 лет со времени написания этой песни, она актуальна и сейчас. Если представить молодого человека и девушку, которые познакомились по интернету и не могут решить, а кто же к кому переезжает.
1: Да, это вообще говоря интересно, потому что в те годы, когда песня была написана, междугородние романы были в некотором смысле затруднительны, потому что какие были возможности? Переписка, телефонные разговоры были достаточно дороги, а сейчас действительно есть Skype, есть социальные сети.
0: И кто знает, может быть, современные композиторы напишут какую-нибудь песню и об этом тоже.
1: Да, есть такая вероятность, я думаю. И если это будет что-то качественное, возможно, мы даже поставим такую композицию в рамках программы «Музыкальный глобус». Сейчас мы обратимся к примерам из прошлого и послушаем Геннадия Каменного.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомню, что мы говорим о городах. И, Дим, как ты смотришь на то, чтобы сейчас отправиться на юг?
1: Думаю, что самое время это сделать.
0: И отправляемся мы на Кавказ.
1: К сожалению, нельзя объять необъятное в рамках одной передачи, и мы не можем обратить внимание на все города, которые существуют в России, в которых есть наши слушатели. Но, дорогие друзья, пожалуйста, не обижайтесь. Так уж получается. Было бы несправедливо, если бы мы не упомянули такой очень важный регион нашей страны, как Северный Кавказ. И сейчас мы отправимся в Махачкалу. В этом городе мы с Машей, к сожалению, не были. Но песня, которая сейчас прозвучит, песня о Махачкале в исполнении Джамили Салахановой, на мой взгляд, очень хорошо передает колорит этого города. Море, кавказское гостеприимство.

0: Дим, я думаю, что мы мало посетили южных городов нашей передачи, и я предлагаю на юге остаться.
1: Да, давай останемся на юге, тем более, что настало время посетить Черноморское побережье, я так думаю.
0: И побывать в городе-курорте Геленджик. Я в этом городе была.
1: Ну, я вот в самом Геленджике не был, но был поблизости от него. В архипелаге Осиповки, в частности, это Геленджикский район. Поэтому лично у меня, к сожалению, никаких ассоциаций с этим городом нет. А давай поговорим о твоих ассоциациях.
0: Для меня Геленджик — это не только очень спокойное море и пляжи. Для меня это, прежде всего, это набережная. По этой набережной можно гулять с утра до вечера. Там очень много различных кафе, ресторанов, скульптур. То есть можно просто гулять, наслаждаться солнцем, загорать. А еще для меня Геленджик — это белая невеста, ведь Геленджик так и переводится — белая невеста. И на набережной можно увидеть статую белой невесты. Девушка, которая дотянется до ее свадебного букета, обязательно выйдет замуж.
1: Тебе это удалось?
0: Да, я дотянулась до этого букета.
1: Замечательно. Но песен о Геленджике мы знаем не так много. Тем не менее, одну из них нам подарила замечательная певица, ставшая участницей программы «Зрячее сердце» в 2014 году, Елена Кефалиди.
0: И песню в ее исполнении о Геленджике мы сейчас и послушаем.

0: будем, наверное, завершать. Мы возвращаемся домой. А куда мы возвращаемся, Маш?
1: Ну, возвращаемся мы ко мне домой, в Сыктывкар, в Республику Коми.
0: Да, и давай поговорим об этом городе. Расскажи нашим слушателям немножечко о нем. Что для тебя Сыктывкар?
1: Ну, для меня Сыктывкар, конечно же, это мой родной город, где я родилась, где я живу. Так получилось, что Сыктывкар не менял своего названия. Сыктывкар, основанный в 1780 году Екатерины II, изначально назывался Усть-Сысольск, то есть город, находящийся в устье реки Сысолы. Из коми языка название Сыктывкар переводится точно так же – город на Сысоле. Усть-Сысольском Сыктывкар был до 1936 года, а в 1936 году он получил свое нынешнее название, которое просто перевели с русского языка на коми. Но до 1921 года Сыктывкар, вернее, тогда еще Усть-Сысольск, относился не к Коми-республике, а к Вологодской губернии. А Коми-республике в этом году будет 95 лет.
0: Ой, юбилей, замечательно. А что мы будем слушать?
1: А будем мы слушать песни в исполнении Людмилы Зыкиной.
0: Ну вот эта песня была написана несколько десятилетий тому назад, а сейчас насколько она передает колорит города?
1: Знаешь, Дим, я думаю, что передает все-таки. С чем бы я не согласилась, что в этой песне звучит то, что у нас очень холодно. Нет, у нас не холодно.
0: Потепление климата, я думаю, дает о себе знать, хотя так или иначе, действительно, одна из ассоциаций, связанных с Республикой Коми и с Сыктывкаром в частности, это холодная погода.
1: А чтобы убедиться в обратном, надо просто приехать и посмотреть.
0: Ну, это надо еще, чтобы тебе с погодой повезло, потому что, когда, например, мы ездили в Пермь, мне дважды категорически с погодой не везло. Было холодно.
1: Ну, это как посмотреть, но я все-таки считаю, что у нас теплее все-таки, чем вы думаете, и не такой уж у нас дикий край, как об этом многие думают.
0: Ну, вот на этой оптимистичной ноте мы и будем завершать.
1: Да, мы будем завершать нашу программу. Напомним, что сегодня в нашей программе «Музыкальный глобус» мы путешествовали по городам России. В следующей программе мы продолжим наш круиз. Ждем вас на том же месте. Не опаздывайте.
0: С вами были диджей Марзук
1: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рамсес.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Я краски їм, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская

живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся.

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

их отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король: не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжеством.

назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.

0: мадам Круазье, вы уже вернулись?
1: О, да, Виктор. Я провела у врача менее часа. Скажи, почему все так боятся зубных врачей? Мне совсем не было больно. Еще несколько визитов, и лечение закончится.
0: Я очень рад за вас, мадам. Что-нибудь прикажете?
1: Я немного прошла с пешком, а на улице ветрено и зябко. Я хотела бы чашечку кофе.
0: Куда прикажете подать?
1: Принесите в мою комнату через полчаса. Я должна переодеться.
0: Марта! Марта! Приготовь кофе и подай его, мадам, в голубую комнату.
2: В голубую?
0: Да, в голубую.
2: Хорошо.
0: Но не торопись, не торопись. Мадам просила не раньше, чем через полчаса.
2: Хорошо.
3: Тайна голубой комнаты. Радиоспектакль по повести Жоржа Сименона «Дама из Байе».
4: Дело происходило в Канне, куда я приехал, чтобы реорганизовать местную полицию. Я никак не мог привыкнуть к нравам небольшого нормандского городка, где мне не хватало свободы действий, которую я так привык ощущать в Париже. Войдя в то утро в свой кабинет, я обнаружил на столе записку. «Семейное дело». Выслушать все, что скажет Сесиль Ледрю, но в действиях соблюдать сугубую деликатность. Так. Мадемуазель Люси, не будете ли так любезны объяснить мне, откуда эта записка?
5: Записка? Ее принесли от господина прокурора.
4: Ах, так. Спасибо.
5: Месье инспектор, к вам посетительница.
4: Ну, пусть войдет.
6: Проходите. Садитесь, мадемуазель. Я слушаю вас.
7: Меня зовут Сесиль Ледрю. Я сейчас объясню вам все по порядку.
6: Простите, ваш возраст?
7: 28 лет.
6: Профессия?
7: Ох, господин инспектор, позвольте мне все рассказать вам самой. Я сирота. Начала работать, когда мне исполнилось 15 лет. Сначала служанкой, а затем нашла работу у мадам Круазье в Байе.
6: Успокойтесь. Ну, не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Итак, вы живете в Байе у мадам Круазье?
7: Жила у мадам Круазье. Теперь все кончилось. Простите. Видите ли, я жила у нее не как служанка, а как компаньонка. Она даже просила, чтобы я называла ее просто тетя Жозефина.
6: И что же случилось с Жозефиной Крозьей?
7: Тетя Жозефина умерла вчера здесь, в Канне. Я хочу, чтобы вы расследовали это дело.
6: Вы полагаете, что мадам Крозье была убита?
7: Я могу поклясться, что это так.
6: Вы присутствовали при этом? Почему вы так уверены?
7: О, нет.
6: Тогда вам это кто-нибудь сказал?
7: Только не удивляйтесь, пожалуйста, поверьте мне. Дело в том, что тетя сама не раз говорила, что если что-нибудь с ней случится в доме на улице Риколле, то я должна немедленно потребовать расследования.
6: Прошу вас, подождите минутку. Так. Что значит дом на улице Риколле?
7: Это дом ее племянника, Филиппа Дележара. Тетя Жозефина приехала в Кан, потому что здесь очень хороший зубной врач. Представляете, она впервые вынуждена была обратиться к зубному врачу, хотя ей было уже 68 лет. Остановилась тетя Жозефина у своего племянника, а я осталась в Байе. Филипп меня терпеть не может.
6: Сколько ему лет?
7: 44 или 45.
6: Чем он занимается?
7: Ничем. У него было состояние, вернее, состояние его жены. Но, насколько я знаю, через несколько лет от него осталось одно воспоминание. Тем не менее, он продолжает жить в большом доме на улице Риколле и держит кухарку, лакея и шофера. Филипп часто приезжал в Байе просить у тети денег.
4: И она ему давала?
7: Никогда. Она отвечала: потерпи, вот я умру.
4: Простите, а тетя Жозефина была очень богата?
7: О, да.
4: А как же ей удалось нажить большое состояние, если не секрет?
7: Это довольно странная история. Ее муж был мелким чиновником, помешанным, как рассказывала тетя Жозефина, на страховании. Это было предметом невеселых шуток друзей. Однажды, и в первый и в последний раз в жизни, он решил отправиться на пароходе в Саутгемптон. Море было неспокойным, корабль накренился. Месье Круазе, находящийся в тот момент на палубе, поскользнулся, упал и ударился головой о рубку. Спасти его не удалось, а тетушка, к ее изумлению, получила вскоре около 1 000 000 франков от различных страховых компаний.
4: У нее было много родственников?
7: Нет. Только ее племянник Филипп Дележар, сын покойной сестры.
4: У него какие-то финансовые затруднения?
7: О, да. Филипп, как я уже говорила, женился на дочери богатого барышника. Купил прекрасный особняк, гордость Канна. Но, как поговаривают, последние 3 года он живет в кредит.
4: Итак, мадемуазель Ледрюх. Насколько я понимаю, единственным основанием для ваших обвинений является то, что Филипп нуждался в деньгах.
7: Я же сказала, что мадам Круазье просила меня, если что-нибудь случится с ней на улице Риколле...
4: Простите, но вы должны согласиться со мной, что страхи пожилой женщины вряд ли могут служить основой для обвинения. Не лучше ли обратиться к фактам?
7: Тетя умерла вчера, в 5 часов вечера. Они уверяют, что от сердечного приступа, но у нее было здоровое сердце. Понимаете? Она вообще никогда не жаловалась на здоровье.
4: Ну, это не довод. А все-таки она была, мягко говоря, не молода. Вы в это время были в Бойе?
7: Нет, я была здесь, в Канне.
4: Но ведь вы сказали, что не сопровождали мадам Круазье в этой поездке.
7: Это так, но от Бойе до Канна только 30 минут на автобусе, а мне надо было кое-что купить.
4: И вы не видели своей тети?
7: Нет, я зашла в дом на улице Риколле.
4: Какое время?
7: 4:00. Мне сказали, что мадам Круазье нет дома.
4: Кто вам это сказал?
7: Лакей.
4: Он спросил у хозяев?
7: Нет, он сам мне сказал.
4: Значит, это или было правдой, или он получил инструкции заранее.
7: И я так подумала.
4: И куда вы пошли потом?
7: Мне надо было купить массу мелочей, потом я вернулась в Бойе. А сегодня, читая местную газету, узнала о смерти тети.
4: Странно.
7: Простите?
4: Я говорю, странно. В 4 часа... Вам сказали, что вашей тети нет дома.
7: Да.
4: Вы возвращаетесь в Бойе, и на следующее утро... На следующее утро узнаете из газеты, что ваша тетя умерла самое большее через час после вашего визита.
7: Да.
4: Если я вас правильно понял, мадемуазель Ледрю, вы официально просите начать расследование?
7: Да, инспектор.
4: Где я вас могу отыскать?
7: В гостинице Святого Георгия.
4: Прекрасно. Я проверю кое-что, и если мне покажется необходимым, найду вас.

0: Простите, милейший, вы мне не скажете, где здесь находится дом месье Делижара?
1: Кто же не знает его дом? Вы, видимо, приезжий.
0: Да, вы угадали.
1: Он находится прямо за углом.
0: За этим?
1: Да. Такой большой серый особняк. Ворота у них с медным кольцом, и подъезд очень богатый, с бронзовыми канделябрами.
0: Да, теперь-то я уж найду. Наверняка. Ну что же, очень благодарен вам. Всего доброго.

0: вот этот знаменитый особняк. Сколько машин. Кажется, вся местная знать решила пожаловать сюда сегодня, чтобы выразить свои соболезнования месье Дельжару. А с трубкой сюда, похоже, не войдешь.
1: Месье Филипп Дельжар, я инспектор Мегре. Если бы вы могли уделить мне несколько минут...
2: Следуйте за мной, инспектор. Прошу вас, мой кабинет на втором этаже.
1: Простите, что потревожил вас в такой день, но что поделаешь? Служба!
2: Ничего, комиссар, я ждал. Я ждал этой встречи. Прошу. Садитесь, пожалуйста, прошу.
1: Благодарю вас.
2: Я полагаю, что обязан вашему визиту махинациям этой девицы.
1: Вы имеете в виду мадемуазель Сесиль Ледрю?
2: Да, я действительно имею в виду эту заговорщицу, которой, кстати, удалось в течение некоторого времени оказывать отрицательное влияние на мою тетю. Желаете сигару? Прошу вас.
1: Благодарю. Вы говорите в течение некоторого времени. Значит ли это, что влияние было непродолжительным?
2: Вы должны понять, инспектор, как тяжело видеть в своем доме полицейского в такой печальный момент. Однако я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Я хочу, чтобы это дело было окончено как можно скорее. И Сесиль получила заслуженное наказание.
1: Что вы хотите этим сказать?
2: А вот что. Когда тетя решила погостить у нас, я предложил ей взять с собой и компаньонку. Наш дом достаточно вместительный, места всем хватит, но тетя решительно отказалась. Больше того, она по секрету поведала мне, что давно мечтает отделаться от Сесиль. Рано или поздно моя тетя порвала бы с этим созданием, которое старалось внести раздор в наши отношения.
1: И даже это?
2: Да, да, да. Она, например, донесла тете, что у меня есть любовница. Давайте говорить как мужчина с мужчиной, инспектор. Неужели вы не понимаете, что в моем возрасте и при моем положении совершенно естественно?
1: О, да, да,
2: ну,
1: конечно,
2: разумеется, да, без огласки, да. Как светский человек. Да. Но моя бедная тетя с ее идеями о чистоте не могла этого понять.
1: И Сесиль ей рассказала.
2: А откуда же еще тетя могла об этом узнать? Но я вам скажу, это был глупый ход с ее стороны. Предательство обернулось против Сесиль. Когда тетя узнала, что ее целомудренная компаньонка встречается под крышей ее же дома с молодым человеком, о котором достаточно сказать, что он происходит далеко не из лучшей семьи...
1: У Сесиль есть возлюбленный?
2: Есть возлюбленный. По крайней мере, 2 года. 2 года, как они встречаются каждый вечер. Кстати, его зовут Жак Мерсье. У него какое-то транспортное предприятие, и необходимо заметить, что его родители полностью разорились несколько лет назад.
1: Трудно поверить. Да. И вы рассказали об этом тете?
2: Ну, разумеется, рассказал. А почему бы и нет? Разве это не мой долг?
1: А, да, конечно, без сомнений.
2: Именно тогда моя тетя окончательно решила расстаться с Сесиль. Но не объявляла об этом, потому что боялась мести. Я предложил переехать ей к нам в дом. Я готов был предоставить в ее распоряжение весь 2-й этаж.
1: И когда же вы говорили с тетей об этом?
2: Это было позавчера.
1: И достигли соглашения?
2: Ну, формально нет, но в принципе мы договорились.
1: Так, и все-таки вы, насколько я понимаю, не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?
2: Я ни слова не сказал об убийстве. инспектор. Если она говорила вам об этом, то значит, она просто сошла с ума от злости. Моя тетя скончалась от сердечного приступа. И доктор засвидетельствовал это в своем сертификате.
1: Итак, значит, вы не обвиняете Сесиль в убийстве вашей тети?
2: Я наверняка бы это сделал, если бы не был уверен, что моя тетя умерла своей смертью.
1: Еще один вопрос, месье Дележар. Ваша тетя умерла около 5 часов, не так ли?
2: Вскоре после 5. По крайней мере, так мне сказала жена. И меня самого в это время здесь не было.
1: Так, но в 4 часа мадам Круазье не было дома.
2: Не было. Каждый день к 4 часам она ходила к дантисту.
1: Вы не знаете, когда ваша тетя вернулась домой?
2: Около 5, насколько мне известно. Приступ начался, как только она пришла. И она скончалась прежде, чем ей смогли помочь.
1: Это случилось в ее спальне?
2: Да. В комнате в стиле Людовика XIV.
1: Где эта комната?
2: На 2-м этаже. Возможно, вы хотите посмотреть ее, инспектор? Она расположена там направо. Там еще стены, обтянутые голубым шелком.
1: Голубым шелком. Я посмотрю, посмотрю. А сейчас скажите, ваша жена была рядом с мадам Круазье?
2: Она поднялась наверх сразу, как только тетя открыла дверь и позвала на помощь.
1: Разрешите спросить, а где вы были в это время?
2: Я надеюсь, инспектор, что эти вопросы не значат, что вы меня допрашиваете. Учтите, что я не потерплю никакого допроса.
1: Ну что, что вы? Разумеется, нет. Но мы же должны доказать абсурдность заявлений мадемуазель Сесиль.
2: Да, именно, именно, конечно, конечно. Я был в моем клубе. Я выхожу из дома в 4:30 или без 4:45 и для моциона иду через город пешком. В 5 я сажусь за бридж, а в 7:30 за мной приезжает машина и отвозит меня домой.
1: Вы узнали о несчастье в клубе?
2: Да, именно так.
1: А когда вернулись домой?
2: Моя тетя была мертва, и у нее уже был доктор.
1: Ваш доктор?
2: Нет. Мой доктор слишком далеко живет. Моя жена вызвала врача, живущего по соседству, но он уже ничего не мог сделать.
1: А слуги?
2: Слуги? Шофер был выходным. Лакей был на 1-м этаже, а кухарка, я полагаю, на кухне. У вас есть еще вопросы, инспектор? Я обязан быть с теми, кто пришел в мой дом, чтобы выразить соболезнования. В любой момент может прийти городской судья, президент моего клуба. И я думаю, что лучше всего строго предупредить Сесиль. Если же она будет и в дальнейшем распускать клевету, я добьюсь ордера на ее арест. А теперь, простите, я вынужден проститься с вами, комиссар. Меня ждут. Надеюсь, что после этих объяснений мой траур впредь не будет нарушен. Лакей проводит вас.
3: Виктор!
1: Слушаю вас, месье.
3: Виктор, проводите инспектора.
4: Прошу вас, месье инспектор.

0: Вот и побеседовали. Все же сдается мне, что бедная старушка покинула наш грешный мир не без посторонней помощи. Но кто помог ей? В этом-то и вопрос. А сейчас в гостиницу Святого Георгия. Хотелось бы повидать мадемуазель Сесиль.
1: Войдите.
2: Добрый вечер, мадемуазель Ледрю. Ну, простите, вы не одна. Я не помешал?
1: Это вы, комиссар? Нет, нет, ну что вы?
2: Быть может, Сесиль, вы представите меня вашему приятелю?
1: Да, конечно. Это Жак Мерсье.
2: Очень приятно.
3: Да.
2: Мегре.
1: Но вы хотели поговорить со мной? Да?
2: Да.
1: Давайте все спустимся в бар. А то здесь так тихо, что слышно, как летает моль. А мне не хотелось бы, чтобы нас могли услышать.
2: Кстати, Сесиль, жаль, что вы умолчали при нашей первой встрече о вашем знакомстве с Жаком.
1: Я думала, что это не имеет отношения к делу. Но, конечно, я могла бы догадаться, что Филипп все расскажет. А что он еще обо мне наговорил?
2: Как вы можете догадаться, ничего хорошего. Но он, как говорится, вполне светский человек, так что... Ваше знакомство с месье Жаком продолжается уже 2 года?
1: Да, мы встретились 2 года назад.
2: А как давно месье Жак начал посещать вас в доме старой госпожи?
1: Больше года.
2: И вам не приходило в голову пожениться?
1: Старая госпожа, как вы ее называете, никогда бы этого не допустила. Она бы восприняла это как измену. Она очень ревновала меня ко всем. У нее никого не было, кроме меня и племянника, которого она терпеть не могла. Она относилась ко мне как к своей собственности. Мне приходилось скрывать свои отношения с Жаком.
2: Одну минутку. Могу ли я поинтересоваться, что вы наследуете после смерти мадам Крови?
1: Ничего. Я сама отказалась, чтобы то ни было принять от нее. Иначе никто бы не поверил, что я бескорыстно относилась к мадам Круазье.
2: Таким образом, вы остались без гроша.
1: Я этого не сказала, инспектор. Я получала жалование как компаньонка мадам Круазье. Расходов у меня почти не было. Я могла понемногу откладывать на черный день. Хотя,
2: конечно... Хорошо. А теперь ваша очередь. Месье Жак.
3: Я не хочу, чтобы меня впутывали.
2: Никто не собирается вас впутывать. Мадемуазель Сесиль просила расследования. А вы можете помочь полиции, отвечая на мои вопросы. Филипп Делижар уверяет, что ваши дела оставляют желать лучшего.
3: Ну...
2: Это правда?
1: Ответь ему, Жак.
3: Да, да, это правда. Мы вступили в дело с моим приятелем и купили 3 грузовика, чтобы возить рыбу из маленьких портов на канале. К сожалению, грузовики оказались очень старыми, и вот...
2: И когда?
3: Что когда?
2: Когда вы прикрываете ваше дело?
3: Уже 3 дня, как грузовики стоят, потому что мы не заплатили за гараж.
2: Спасибо. Теперь, мадемуазель, не повторите ли вы, во сколько вы пришли на улицу Рекули?
1: Позавчера?
2: Угу.
1: Около 4, правда же?
2: Вы были с ней?
3: Да. Да, я привез ее в машине и ждал за углом. Это было в 5 минут 5.
2: Значит, вы приехали из Бое с Жаком, мадемуазель. А вы раньше говорили, что приехали на автобусе одна. Так... Теперь скажите мне вот что. Когда вы прочли в газете о смерти Жозефины Круазье, вы попросили Жака опять отвезти вас в Кан. Во сколько вы приехали?
1: Ну, примерно в 9:30 утра.
2: Расскажите подробно, что вы увидели в доме Дележара?
1: Так, сначала я увидела лакея, потом разных людей в вестибюле, потом Филиппа Дележара, который подошел ко мне и ухмыльнулся. Я-то думала, что вы раньше прибежите. А потом я увидела...
2: Вы видели тело? Где?
1: Правда?
2: Значит, она была уже в гробу. Ага, но крышка еще не была закрыта.
1: Они закрыли крышку немного погодя. Люди, которых я встретила внизу, были от гробовщика.
2: И вы узнали лицо? Вы в этом уверены?
1: Абсолютно. А что же я еще должна была увидеть?
2: Вы не заметили ничего ненормального?
1: Конечно, нет. Я плакала, я была очень расстроена.
2: И последний вопрос. Я знаю главный вход в дом на улице Реколе. Я полагаю, что должен быть и черный ход.
1: Да. Сзади дома есть маленькая дверь, которая ведет на другую улицу. Туда выходят только ограды садов.
2: А если пройти в дом через эту дверь, то можно подняться наверх, миновав лакея и кухарку?
1: Да. Если подняться по черной лестнице на второй этаж.
2: Благодарю вас.

0: Помнится, я дьявольски устал в тот день. Возвращаясь домой, я все-таки успел зайти в клуб, в котором состоял дилижар, и побеседовать с секретарем. Тот поведал мне, что Филипп Дилижар приехал позавчера в клуб в 17:45. Партнеры уже ждали его, потому что игра начиналась обычно в 17:00. Он занял место за столом, но как только карты были розданы, его позвали к телефону. Вернулся он бледный и объявил, что только что умерла его тетя. Похоже, что у Дилижара было верное алиби. В ту ночь я долго не мог уснуть. Что-то тревожило меня. Утром я решил отправиться к доктору, который засвидетельствовал смерть мадам Круазье.
1: Да-да, войдите.
2: Я не помешал вам, доктор? Простите, но мне надо уточнить некоторые детали, касающиеся смерти мадам Круазье.
1: Да-да, прошу вас.
2: Благодарю. Скажите, вам приходилось раньше бывать в доме месье Дилижара?
1: Нет. Я удивился, когда меня вызвали в один из богатейших домов города.
2: Во сколько это было? Вы можете назвать точное время?
1: Даже очень точное. Видите ли, ко мне приходит, чтобы помочь на приеме, маленькая медсестричка. Уходит она в 17:00. И вот только она надела шляпку, как зазвонил телефон.
2: И так это случилось ровно в 17:00. И долго вы добирались до улицы Реколе?
1: Минут 7-8.
2: Вас впустил лакей и провел на второй этаж?
1: Не совсем так. Лакей открыл дверь, но тут же на лестнице появилась женщина и крикнула: «Скорее, доктор!» Это была мадам Дилижар. Она сама провела меня в спальню направо.
2: Одну минутку. В спальню налево? В комнату, обтянутую голубым шелком?
1: Нет, вы ошибаетесь, инспектор. Комната направо и оклеена бумажными обоями с желтыми кругами.
2: В стиле Людовика XIV.
1: Вы опять ошибаетесь. Я кое-что смыслю в стилях и не сомневаюсь, что комната обставлена в стиле регентства.
2: Так-так. В 17:50 вы были уже наверху?
1: Да.
2: Где же вы обнаружили тело?
1: Разумеется, в кровати.
2: Покойная была раздета?
1: А как же иначе?
2: Так, значит, в 17:50 Жозефина Круазье находилась в постели и была раздета. Что же было на ней?
1: На ней ночная рубашка.
2: А остальная одежда лежала рядом?
1: Вы знаете, не думаю. Скорее, нет. В комнате все было в полном порядке.
2: И никого? Кроме мадам Дилижар?
1: Никого. Она была очень взволнована. Она описала мне ход приступа. Я внимательно осмотрел труп и обнаружил, что мадам Круазье перед смертью была в очень ослабленном состоянии. Это, по крайней мере, 10-й приступ.
2: Могли вы хотя бы приблизительно установить время смерти?
1: Без труда. Смерть наступила около 4:00 мгновенно.
2: Что? Около 4:00?
1: А что? Мадам Дилижар пыталась дозвониться двум другим докторам, прежде чем отыскать меня. А это требует времени.
2: 17:45. Доктор... Мне не хотелось бы вас оскорблять, но вы, так сказать, еще недавно. Вы уверены в том, что говорите?
1: Да.
2: И вы не отказались бы от своего заявления, узнав, что от этого зависит жизнь человека?
1: Я могу только повторить.
2: Хорошо, хорошо, хорошо, я вам верю. Но я должен предупредить. Вам почти наверняка придется повторить ваше заявление на суде. И адвокаты сделают все возможное, чтобы заставить вас отказаться от своего заключения.
1: Им это не удастся.
2: Что случилось потом?
1: Ничего. Я подписал сертификат о смерти. Мадам Дележар сразу вручила мне 200 франков.
2: Это что, ваша обычная ставка?
1: Вряд ли. Это была ее идея, а я не стал спорить. Она проводила меня вниз, лакей открыл мне дверь.
2: И больше вы никого не встречали?
1: Ни души.
2: Ну что ж, благодарю вас. Когда я вернулся на службу, меня уже ждали.
3: Месье Мегре, месье прокурор просил вас зайти.
2: Спасибо, Люси.
4: Войдите. А, это вы, Мегре. Ну, как обстоят дела, инспектор? Вы поговорили с девушкой?
2: Да, и не только с ней.
4: И каково ваше мнение? Чепуха, не так ли?
2: Наоборот. У меня такое чувство, что совершено преступление. Вопрос только в том, хотите ли вы узнать правду? Не растревожит ли это событие добропорядочную респектабельность вашего города?
4: Делайте все, что считаете нужным. Но будьте деликатны. Оплошность может дорого нам обойтись. Филипп Дележар – известный человек в городе. У него могут быть долги, но его принимают повсюду. Что касается девушки, этой Сесиль, как вы ее называете, стоит вам арестовать ее, как разные газеты начнут шуметь, что она жертва капиталистов. Вашим лозунгом должна стать деликатность.
2: Хорошо.

0: Здравствуйте, Виктор.
1: А, это вы, месье инспектор?
0: Вы помните, в мой первый визит сюда, в этот дом, я предупредил вас, что непременно вернусь и встречусь с вами.
1: Но хозяина нет дома.
0: Это не важно. Так чем же вы занимались, когда я позвонил?
1: Пили кофе на кухне.
0: Ага, прекрасно. Тогда разрешите присоединиться к вам.
1: Прошу вас.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Это шофер Арсен и кухарка Марта.
0: Не обращайте на меня внимания, друзья. Я мог бы вызвать вас в участок, но зачем беспокоить по пустякам?
4: Месье инспектор, вот ваш кофе.
0: С удовольствием. Благодарю вас, Марта. Скажите, Арсен.
5: Да, месье.
0: Как случилось, что позавчера вам дали выходной? А вас что, всегда отпускают по пятницам?
5: Да нет. В то утро хозяин ни с того ни с сего заявил, что в воскресенье мне придется поработать, так как он собирается съездить на юг. Поэтому мне лучше бы отдохнуть в пятницу.
0: Значит, в тот день месье Филипп сам правил машиной?
5: Да. Я думаю, ему машина не понадобится, а потом, гляжу, он на ней ездит.
0: А как вы узнали?
5: Внутри грязь осталась.
0: Грязь?
5: Да.
0: Откуда? В тот же день не было дождя. Значит, он что, выезжал за город?
5: Понимаете, наш городок небольшой. Отъедешь несколько сот метров, и ты уже в поле.
0: Да, да, уже в поле. Я благодарю вас, Марта. Кофе у вас замечательный.
4: Месье инспектор, хотите еще?
0: Нет, нет, благодарю. А вы, Виктор, где днем были?
1: В буфетной. Я позавчера чистил столовое серебро.
0: Вы не помните, во сколько мадам Крозье ушла из дому?
1: Что-то около 4. Ну, как всегда. Она ходила к зубному, а он рядом живет.
0: А как она выглядела?
1: Как всегда, хорошо. Она очень хорошо сохранилась. И такая была веселая. Никогда не пройдет мимо, не поговорив.
0: А в тот раз что она сказала?
1: Да ничего. Она просто крикнула мне: «Пока, Виктор».
0: К дантисту она ходила пешком?
1: Ну, она машинам не доверяла. Даже из Барье приезжала на поезде.
0: А где же в то время была машина?
1: Не могу сказать.
0: Но не в гараже?
1: Нет, месье, нет. Месье и мадам уехали сразу после обеда. Они вернулись через час. Но, наверное, оставили машину за углом. Они никогда не ставят ее у входа. Здесь слишком узкая улица. Оставят за углом. Из буфетной ее не было видно.
0: Итак, вы говорите, что месье и мадам вернулись часа в 3, да? В 3. А через час, около 4, мадам Жозефина Крозье ушла из дому. Ну и что было потом?
1: Потом приходила мадемуазель Сесиль.
0: Во сколько?
1: 5:10. Я сказала, что тетушки нет дома, и она ушла.
0: Кто-нибудь ее видел, кроме вас?
1: Нет, никто.
0: Так, дальше.
1: Месье ушел. В 4:25 я заметил время, потому что он уходил обычно попозже.
0: Виктор.
1: Да.
0: В руках у него ничего не было?
1: Нет, ничего.
0: И вел он себя вполне нормально.
1: Разумеется.
0: Продолжайте.
1: Я как раз начал чистить ножи. Да, вот тогда все и случилось. Мадам Круазье вернулась около 5.
0: И выглядела так же хорошо.
1: И в отличном настроении. И она даже подошла ко мне и сказала, что люди говорят неправду про зубных врачей. Лечить зубы совсем не больно.
0: Она поднялась к себе в комнату.
1: Да.
0: Ее комната в стиле Луи XIV?
1: Да.
0: Желтая комната?
1: Да нет, ну что вы. Это желтая комната в стиле регенства. В ней никто не живет.
0: Что же случилось потом?
1: Я не знаю. Прошло несколько минут. Потом мадам Дележар сбежала вниз, очень взволнованная.
0: Одну минутку. Сколько времени прошло с тех пор,

0: вернулась мадам Жозефина?
1: Минут 20. Было чуть ли не полшестого, когда мадам велела мне позвонить в клуб и сказать месье, что у его тети сердечный приступ.
0: И вы ему позвонили?
1: Да.
0: И сказали, что у тети сердечный приступ?
1: Да, больше я ничего не знал.
0: А потом вы поднялись наверх?
1: Нет, никто из нас наверх не поднимался. Пришел молодой доктор, и мадам сама провела его наверх. Только часов 7 нам сказали, что мадам Крозье умерла. А увидели мы ее только 8.
0: В желтой комнате?
1: Да нет же, нет. В голубой. А? Это вернулся месье.
0: Прощайте, друзья. Я благодарю вас. Ну что ж, все как будто становится ясным. А теперь не мешает отправиться за город, где начинаются поля.
2: Такси!
3: Месье Мегре, где вы пропадали? Вас опять разыскивает господин прокурор.
0: Вот оно что. А, спасибо, Люси, спасибо.
3: О, минутку. Месье Мегре, вы испачкали свой плащ. Позвольте, я почищу его.
0: А, нет, нет, не стоит, Люси. Я сам займусь этим дома. Просто мне пришлось побывать сегодня за городом. А сейчас я очень хотел передохнуть и заняться кое-какими делами, но, видно, придется зайти к прокурору. Так, Люси, у меня к вам просьба. Если кто-нибудь будет спрашивать у меня, скажите, что я буду завтра.
3: Хорошо, месье Мегре.
0: Через полчаса я был уже в прокуратуре. В приемной было пыльно и жарко. Я присел на жесткую скамью и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня полицейский. Я подошел к секретарше и спросил, есть ли кто-нибудь у прокурора. «О да», — ответила она, — «к нему пришел месье Делижар». Прошло еще примерно полчаса. Наконец секретарша объявила, что прокурор желает видеть меня.
4: «Добрый вечер, прокурор».
0: «Добрый вечер, месье Делижар».
5: «Добрый вечер».
6: «Закройте за собой дверь, инспектор. Вы поставили меня в исключительно неприятное положение. О чем я просил вас вчера?»
0: «Проявлять деликатность, месье».
6: «Разве я не сказал вам, чтобы вы не придавали значения басням этой девицы Сесиль?»
0: «Да-да». «И вы еще сказали мне, что месье Делижар очень важный человек в Канне, и что нам надо деликатно обращаться с делами, в которых он запутан».
6: «Сядьте немедленно. Я не выношу людей, которые мечутся по комнате».
0: «Я с удовольствием, месье прокурор».
6: «Да. Где вы были сегодня?»
0: «Сегодня я был в доме месье Делижара».
6: «Так. И он не знал об этом. За его спиной. Вы проникли туда без всякого на то права. У вас не было ордера на обыск».
0: «Мне хотелось поговорить со слугами».
6: «Именно поэтому месье Дирижар пришел ко мне. Вы превысили полномочия. Если вам захотелось допросить слуг, вы обязаны были поставить в известность хозяина. Вы меня слушаете?»
0: «А, да, разумеется, месье прокурор».
6: «Это еще не все. После того, как вы вытянули из слуг все сплетни, я бы даже сказал, спровоцировали их на сплетни, вы покинули дом. Но через некоторое время снова проникли туда, уже через заднюю дверь. Я надеюсь, вы не будете этого отрицать». «Каким ключом вы открыли дверь в саду? Уж не Сесиль ли Дрю вам его вручила? Я советую вам очень серьезно взвесить все последствия вашего поступка».
0: «А у меня не было ключа от задней двери. Я даже не намеревался заходить в сад. Я просто хотел узнать, как они пронесли тело».
6: «Что?
4: Как вы смеете?»
0: «Я об этом расскажу.
2: Если вы, конечно, пожелаете. Кстати, о двери. Замок-то на ней детский. Его любой отмычкой открыть можно. Я увидел, что гараж совсем рядом. Мне так не хотелось беспокоить месье Дележара по пустякам, ведь я понимаю, что он расстроен. Поэтому я сам пошел поглядеть на пятна в машине, о которых говорил мне Арсен.
5: Я протестую, господин прокурор, я протестую.
2: Я, конечно, понимаю, что делать этого не следовало.
6: Довольно, но... довольно. Сегодня же я направлю в Министерство полиции жалобу месье Дележара. Я полагаю, что мы можем считать инцидент исчерпанным, месье Дележар.
5: Благодарю вас, мой дорогой прокурор. Поведение этого человека было возмутительным. И уверяю вас, что только мое безграничное уважение к порядку и полиции удерживает меня от дальнейших действий. Всего доброго, господин прокурор. Еще раз благодарю вас. Надеюсь, мы скоро увидимся.
6: Я обязательно приду завтра на похороны, месье Дележар. Я надеюсь...
2: Месье прокурор, я желал бы, если вы мне позволите, задать этому человеку один вопрос. Только один. Месье Дележар, пойдете ли вы на похороны Каролины?
6: Что с вами, месье Дележар? Что вы так побледнели?
2: Простите, что я задерживаю вас, но будем надеяться, что ненадолго.
6: Но, инспектор...
2: Не беспокойтесь, я не собираюсь, как пишут в газетах, раскрывать секреты личной жизни светского человека. Каролина не любовница месье Дележара. Все остается в рамках респектабельности, так как она всего-навсего его старая няня.
6: Я требую, чтобы все вы объяснили.
2: С большим удовольствием. И начну, с вашего разрешения, с тайны голубой комнаты, что вызовет в вашей памяти приятные воспоминания о книжках с убийствами, которые вы читали, конечно, в детстве. С голубой комнаты и начались мои открытия. Вернее, она подтвердила мои подозрения. Не надо коситься на дверь. Не надо, месье Дележар.
6: Хорошо, хорошо. Я жду.
2: Вы, господин прокурор, должны знать, что на втором этаже дома на улице Реколе мадам Круазье жила в комнате направо от лестницы, в так называемой комнате Луи XIV.
6: Да-да-да. Я прекрасно помню эту комнату. Она действительно обтянута голубым шелком.
2: Да-да, вы правы. Так вот, без нескольких минут пять мадам Круазье вошла в дом в добром здравии и прекрасном настроении. Итак... Она вошла в свою комнату, повторяю, в голубую комнату. А когда доктор Левин приехал по вызову в 10 минут шестого, его повели в комнату налево, обставленную в стиле регенства и оклеенную желтыми обоями. Ведь так, месье Дележар?
5: Я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Ничего, ничего, сейчас поймете. Итак, в этой желтой комнате... В ночной рубашке лежала женщина. Что бы вы, месье прокурор, на это сказали?
6: Продолжайте, продолжайте.
2: И это не единственная тайна. Есть еще одна. Молодого доктора Левина, который недавно стал практиковать в городе и лечил только бедняков, и получает за визит всего 10 франков, вызывают в роскошный особняк Дележаров. Ему отдают предпочтение перед всеми другими врачами. Он обнаруживает, что старуха умерла примерно в 4 часа. Кто же лжет? Доктор или лакей, который видел, как мадам Круазье пришла домой около 5? Если лакей, то тогда должен лгать и зубной врач, который уверяет, что мадам Круазье в 4:15 сидела в его кресле. Что вы скажете, месье Дележар?
5: Я ничего не знаю. Я буду жаловаться.
6: Я что-то тоже ничего не понимаю.
2: Терпение. Я тоже не сразу сообразил, например, почему месье Дележар, который ушел из дому раньше, чем обычно, добрался до клуба только в 5:45.
6: Да, но Иногда человек может идти медленнее.
2: Тогда ответьте, почему, когда позвонил в клуб лакерей и сообщил, что у тети месье Дилижара сердечный приступ, подчеркиваю, лакей сказал только это. Месье Дилижар, вернувшись к своим партнерам, объявил, что его тетя скончалась. Ну, а дальше мелочи. Почему месье Дилижар именно в этот день дал выходной своему шоферу? Зачем сам ездил куда-то на машине? Где он и его жена были с 2 часов до 3?
7: Мы были у постели больной женщины. Вы слышите? Мы были у постели больной женщины.
2: У постели, точно. У постели Каролины. Той самой Каролины, что живет на окраине города. Поэтому и грязь в машине. И я докажу, что это грязь из известкового карьера, что напротив дома Каролины. Итак, месье прокурор, мы столкнулись с одним из гнуснейших и простейших преступлений – охотой за наследством. Месье Дилижар уже 3 года был в отчаянном положении. Бьюсь об заклад, что бывали дни, когда в его роскошном доме не было и 100 франков. Не так ли, месье Дилижар? Но жизнь уже не переменишь. А тетя старая, и, несмотря на влияние мадемуазель Ледрю, она не хочет лишать единственного племянника наследства. Итак, у Филиппа Дилижара нет другого выхода. Жозефина Круазье должна умереть, чтобы Дилижары могли жить в свое удовольствие. Что вы скажете на это, месье Дилижар?
7: Я буду отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката.
2: Ну что ж, это ваше право. Тогда на некоторые вопросы постараюсь ответить я. Таким образом, то, что надо совершить убийство, повторяю, уже решено. Но как? И вот судьба дает такую возможность. У Филиппа есть старая няня Каролина, примерно такого же возраста, что и тетя. Она живет на окраине города. У нее больное сердце. Внезапно дилижары узнают, что только что был сильнейший приступ. Вот тут и возник коварный план. Они едут к Каролине и понимают, что она долго не протянет. Мадам остается с Каролиной и не отходит от постели несчастной до ее последнего вздоха. Это случилось 4:00. Филипп приезжает к дому Каролины, кладет тело няни в машину и вместе с женой возвращается домой. Оба они проникают в дом через заднюю дверь, вносят тело на 2-й этаж в желтую комнату. Слуги уверены, что мадам Дилижар не выходила из дома, а месье Дилижар в клубе.
6: А что же происходит с мадам Круазье, по-вашему?
2: Мадам Круазье возвращается от врача, поднимается в свою комнату, подчеркиваю, в голубую комнату, где ее тут же убивают. Филипп отправляется в клуб, опять же через заднюю дверь, едет он туда на машине, ему нужно алиби. Между тем мадам Дилижар вызывает врача. Этот врач должен быть новичком, не знать расположение комнат и тем более не должен быть знаком с Жозефиной Круазье. Такой врач найден. Мадам Дилижар проводит его к телу Каролины, врач правильно устанавливает причину смерти и подписывает сертификат. Осталось только отвезти тело няни обратно, и работа закончена.
6: Почему вы подумали о Каролине?
2: Видите ли, прокурор, ясно, что доктор не мог осматривать тело Жозефины. Значит, он осматривал чье-то другое тело. Я купил вчерашнюю газету и прочел там список умерших. Я был уверен, что найду хотя бы одну старуху. И нашел. Вот. Ну, остальное было, как говорится, делом техники. Скажу только, что узнать о связи Каролины с семейством Дилижаров было очень просто. Городок же небольшой.
7: Это все ложь. Это все ложь. Не верьте. Не верьте, господин прокурор. Я вас прошу, не смейте верить ему. Я требую адвоката. Вы ответите за все. Вы ответите, это все ложь. Я это все неправильно.
6: Воды, воды, ну, скорее воды. Ну что же вы стоите, инспектор?

0: Ну что ж, разрешите вас поздравить, Мегре. Вы были правы. Вскрытие показало, что Жозефина Круазье была задушена шнурком от корсета. Ну, что касается сердца, то оно у нее было в отличном состоянии.
1: Кто бы мог подумать?
0: Не извините, Мегре. Я вынужден поблагодарить вас. Вы полностью оправдываете вашу славу. Но методы, которыми вы пользуетесь в таком, я бы сказал, добропорядочном городе, как наш, просто неприемлемы. Вы врываетесь в дома, задаете массу ненужных вопросов, все вынюхиваете, выискиваете, вообще ведете себя довольно странно.
2: Я был счастлив, что моя командировка подошла к концу, и надо было возвращаться в Париж. Я надеялся, что каннские присяжные не настолько ослеплены роскошью особняка этого мерзавца Делижара, чтобы не потребовать для него самого сурового приговора.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Под горячую руку попался я, то ли Господа, а то ли дьявола. И теперь под горячими пальцами извиваюсь ужом. На листе чья-то воля неспешная многоточия и скобки расставила, мол, давай без ошибок, не мешкая, расстарайся, дружок, и я с

Не попасться под мерное клацанье, не увязнуть в гнилых испарениях, не до скромности и не до грации, не до средства от ран. Никуда перепуталась, некуда, ни

0: прошлое, то ли жил, то ли нет. Необиженный и неотмеченный, почему-то подобию созданный, кем-то слепленный, отделать нечего. А если наоборот, под моими горячими пальцами оживают властители грозные, и миры расцветают и плавятся в смыслах слов, в смыслах нот.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Галких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да.
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там, и сплавы, в том числе рыбалка моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я и лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: А как история? Как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича, но чтобы это не стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть, кроме камбалы, в сетку ничего больше не попадается. Ну, и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так, под отчет. Ну, и приехали мы на берег, начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Ну, все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину, только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя, чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит. Говорю, ну дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
2: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все это было.
3: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну, вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как, на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильича не стало.
2: То есть того же года?
3: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя, кто поедет на халяву, проблем вообще никаких нету.
2: Катер появился после той истории уже?
3: Нет. Этот катер был задействован в этом деле. У Васильича катер уже плохой, течет. Крым там, лодка у него постройки 76-го года. А я купил себе новый катер. С Питера я его, короче, заказывал. Питер выпускает эти лодки. Trident 450-я лодка. Вот, ну, достаточно такая шлюпка хорошая. Полтонны грузоподъемность у нее. 4,50 она длиной, 1,70 она шириной. Рабочая такая лошадь, прям хорошая, то есть как бы отличная. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особо не уничтожает. Она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 2018 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить. Но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные. Ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик. Я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной. Дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, эхолот утонул. 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось. Доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж. В начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации... У нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки. Тут волна хлоп, опять камней накидывает, и ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Ну, тут лебедки ж нету, тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
2: Из тех, кто помогал, или как это вот могло
3: быть? Ну, а кто же знает, кто спер. Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой. У меня Honda двигатель. Такой брендовский мотор.
2: Но все эти истории, они все-таки... Оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
3: так,
2: заниматься.
3: Ну, все переворачиваются. Кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился с лодки там. То есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых. Самое главное – это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все. Это все не шутки. То есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот. А это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
2: Напоминает, да, то,
3: что... Да, обязательно. Обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, ну, в общем, чем обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
2: Нет, ну у меня была, конечно, история, ну, в Анапе отдыхали. Безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали. Первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опытный инструктор Расул, он из Кавказа. То есть то, что слепая, не смутила абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Но в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, попалась и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день. Конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда вот садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место. А дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть, давайте команды куда, право-влево, там, газуй, не газуй, и все будет нормально. Вот. Ну, как бы он вроде понял, мы поехали. Вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, продаю, ну, естественно, одержилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, слышу, так отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так ладно, он подъехал, но я такая далеко не худая, и затащить меня в воде на гидроцикл, это было гораздо хуже уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу. Надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
3: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна, ты в такт волнам должна подпрыгивать, ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле, а ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя корпус выталкивать, то есть в такт волнам. Вот, и ты всегда должна быть вот в таком, ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто. Ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать, как бы, насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер, ты же на ветер идешь, у тебя волна, получается, тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя, получается, волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так, волну поймала, и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров на воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там чека предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта чека цепь зажигания прерывает, и мотор глохнет. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть, это мы как раз в Геленджике были.
2: Ездили. А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
3: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ты можешь не говорить, куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я оп. Оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну все, буйки вышли, что там, голов нет на горизонте? Нету. Ну все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
2: Понятно. Вот такие впечатления, да, в отдыхе. Главное, чтобы все закончилось хорошо и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, а все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть коротко, как ловить, на что ловить?
3: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
2: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому...
3: Ну, в принципе, ловля на спиннинг, опять же таки, можешь ловить в отвес. То есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим. У тебя привязан самодур. Это 10 крючков, блестящих там бусинки. То есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь. То есть берешь ультралайт спиннинг. ну, буллер цепляешь маленький, туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот, либо тирольская палочка идет, отводной поводок. Там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть. Ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот эти вот воздух. И груз он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь когда, то грузик выпрыгивает из этих, мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях, а тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
2: Ну, я думаю, если вдруг будет вопрос, если у человека, который недавно слеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
3: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
2: Не, ну, да, да, конечно, да.
3: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Такое вот все. Ну, ну это да, все да. Надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь, там, языком это трогаешь, это все, зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, да мне проще, слушай, ну-ка в день быстро, там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае, то есть, дольше ты все делаешь. Тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот эти супермодные вот эти спиннинги, там, леска 0,16, 0,18, она такая волосинка. Где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячим дал, он тебе быстренько, раз-раз сделал, и все.
2: С рыбалкой понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный. А горы как появились в твоей жизни?
3: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все. Нет, ну, серьезно в горы я попал в такой поход на Фишт, Аштен, ну, это Лаганаки. Фишт – это обратная сторона сочинского курорта, да? Дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну, откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках, горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Ну, пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто, ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью. Потихоньку цедишь ее там, ну, грамм 50 я так раз по рту погнял, проглотил. Потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну а как пришел к этому всему? Ну, как, ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки. Ну, я еще на гитаре играю, пою, вот, в бардовских этих фестивалях. Участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура, я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой, привожу, вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые, но знакомые-то знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела, о, братан, там, все дела, да-да, все, пойдем, возьмем. А потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза, все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро, там и рюкзак сложить, нарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим, то есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я, ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а эта сила такая взрывная. То есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес. Это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу, ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
2: Что девочка перебила такая?
3: Девочка обскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот этой вот. Вот. И с тех пор вот я начал заниматься. Ну, как заниматься? Опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка – это все равно не то. Нужно бегать по стадиону – это хорошо, а еще желательно по пересеченной местности. Вот. А для этого нужен лидер. А с лидером у нас, как всегда, проблема.
2: Волонтера для этой цели найти трудно.
3: Может быть, в больших городах это еще как-то возможно, да? А в маленьких, ну, я бегал, у меня был опыт с ребятами, да, но либо ребята меня не вывозят, либо ребятам это нафиг не надо. Ну, которые вот бегают реально, которые хорошо бегают. Я с простым человеком, допустим, который не тренированный, да, он меня не вывозит. Я как бы физически сильнее, выносливее его. Вот, а со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший, я его пускал на 1,5 метра вперед. Ну, а это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот, погасил инерцию. У меня ни одной царапины, но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал, потом восстанавливался долго и нудно. Хорошо, что массажист еще тоже, я с тонкости знаю, как это все делать. Плюс еще пацаны подсказали. У нас есть группа массажистов в WhatsApp. Алексей Матросов заведует этой группой. Много мне там советов подавали, как восстанавливать после травм. Прям я благодарен ребятам. Советы были такие дельные, достойные.
2: А группа это именно незрячий массажист?
3: Это группа, кто заканчивал Кисловодский медицинский колледж.
2: Понятно, то есть наши все, ага.
3: Ну, понятно, что разных годов.
2: Да.
3: Но такое вот сообщество есть. То есть мы передаем там пациентов, ну, бывает, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, и Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да?
1: Ну
2: вот
1: да, блогер незрячий, это да.
2: Вот да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, можно сказать, на руках заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, ну, оказывается, воин еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот ты просто как палатку. Ну, допустим, тебе надо идти, а идет дождь. А сидеть вариантов нету. То есть тебе надо идти. Ты накидываешь это пончо сверху на все, на рюкзак, и идешь. Ну, одежда уже, форма одежды, ну, уже чего хочешь, то и, как говорится. Я, допустим, когда идешь, одеваешь активное термобелье, ну, и шортики какие-нибудь там, и футболочку. Или маск-халат, вот я люблю, ну, камуфляжная одежда. Она не так пачкается, если испачкалась, она не так видно. Если надо постирать, ты ее бы постирал, и он быстро сохнет. И костюм, еще берешь мембранные брюки, там мембранная куртка, ну, если вдруг что-то похолодало, ну, и пуховочка, пуховичок такой должен быть, то есть, чтобы вдруг там. Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка, отдельная такая сумочка, она должна находиться где-нибудь сверху, мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту, то есть перевязочные материалы, там перекись, йод, ну и ну что, индивидуальные там таблетки какие-нибудь, спазмолитики там обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям, там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелостей, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
1: По поводу еды, какие-то есть особенности?
2: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
1: убедить все-таки взять.
2: Сфокусировать на том, как, что. То есть это должен быть ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы, ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли на поездах, приезжали, вот, и нас было 3 человека. Вот, и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхнюю плато Четырдак, и вышли мы в поселок Рыбачий.
1: А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
2: Да, везде, конечно. Я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну килограмма 4 еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. И это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
1: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
2: и просто... Один. Да. Да, то есть было вот так вот. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зря,

0: Ход был 6
1: длился дней. Неделю, так?
0: Ну да, ход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь. Там я потусил, погулял чуть-чуть. У меня там есть знакомые. Может, ее все знают. Оксана Серединская. Она тоже массажистка. Она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю. Потом я, значит, поехал в Симферополь. Встретился с ребятами. Вот, и мы поехали. Я же не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется, от село. Но первая наша плата, это была Четырдак. Верхняя плата Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим по пещерам азирские там или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить в ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем этим делом, всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв. Ну, в общем, я несколько раз нормально так улетал. Хорошо. Но опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта, там чего-то, но все равно как бы занимаешься там физкультурой и как бы достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому как бы это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы не зрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник, там вода. Все у него это в навигаторе прописано. Маршрут просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну и, естественно, он знает, он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну и девчонок не было, были бы девчонки, он бы был бы многословен. Когда девчонок нету, ну что ему перед нами-то павлином там распускаться. Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну и для них опыт, ну и для меня опыт, потому что я, ну как взять вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну да, это риск, конечно.
0: Да, это риск, определенный риск, да, и ты должен как бы быть готов, ну мало ли что может произойти и вообще. Может, не понравится, как ну, там пошутили там над тобой. То есть, как бы, ну, то есть ты должен быть достаточно.
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот.
0: Да, то лучше действовать. Если ты, да, да. Если ты обидчивый, да. Ну, климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет. Да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает: о, я туда не пойду, там, я там останусь. Все, это не обсуждается, потому что тебя ведут уже. Все, никаких там, ну, либо посоветовались там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка там, или ой, я там еще что-то, мне надо вот это. Ну, как-то тоже перекладывать, потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается, потому что идти много, подъемы, восхождение, ну, Рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом.

0: Вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля, то есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторна, чтобы пододеть еще термоносок, ну, два носка. То есть она должна влазить, два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи. То есть это не одноразовое, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: А ты покупаешь свое?
0: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
0: да,
1: увезли.
0: Да, где привезли, увезли, жопу потерли, там, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
0: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
0: Но все в целом, я ж не могу сказать, допустим.
1: Нет, ну, хорошо,
0: допустим, откуда, вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать...
1: Нет, вот хорошо, оно вам надо, да.
0: Еще за это платить.
1: Ну вот я к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, вот зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это...
0: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь. Ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится. Мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт. Там, либо каким-нибудь егерем там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот. А как бы физуха, да, раз. А ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься. Я потом пациентам такую энергетику вливаю, они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на третий-четвертый день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, что вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая, вот ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну... Блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой. Это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места. Ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться, там, и тут же из нее попить воды, без всяких там кипячений, там, таблеток, там. Ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, подготовка долго, все это оправдывается. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
0: Ну, для меня лично, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да? Ну, для меня это абсурд. Две недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд. Вот реально. То есть я ни за что. Даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я дам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Сам ты описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, ну, пещеры эти, тоже, наверное, своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах?
0: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так скажем, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
0: Это был человек с палеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря чем там, то голову наклонить, там, то стены потрогать, там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
0: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот это заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне это, мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрус и там, ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные, всякие, нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет. Вот, у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть убирается все, что халява, она да, человек да, не да, привыкает.
0: Да. Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть чтобы я потратил на отдых, ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это, из своего кармана все это платить, доставать. Вот, как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук, поселок. И поэтому я смогу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мне в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, как про фестивали мы вот затронули тем фестивали, да, и вот не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или не? Кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лаганаками, Хамышский поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потом восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я возил несколько раз, мы в Горячем Ключе организовывали фестиваль под Горячим Ключом, инженерная щель. А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды Milan 15M колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали на бардовском фестивале, и рок там пошел, и разбам. Все, в общем, не о тебе, вы че, вы там не по теме. Вот, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что и саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас. Вот в августе планируется фестиваль. Вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь. Да? Отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь вслепую готовить шашлык. Вот, может, тоже поделишься каким секретом. Как это возможно делать и что для этого нужно? И доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека? Или...
2: Ну что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер.
1: Нет,
2: Да вполне можно сделать доступно. Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымерить стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой подковой, как бы из камней выкладываешь. Высоту репетируешь примерно, высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают, ну уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь там, жир капнул, надо залить вовремя там. Все равно, ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот, ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как, что она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там тут все, ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. Когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
2: Ну, реально, конечно. То есть, как бы ты, когда зрячего нету, ты, допустим, переворачиваешь, ну, тебе, ты же не посмотришь, ну, ты уже трогаешь мясо там, или ты его ножом раз отрезал, кусочек. То есть все время надо пробовать. То есть зрячий-то видит, как он подпекся, как он запекся, а ты его пробуешь. Либо руками ты уже смотришь, ну, по мясу, по консистенции определяешь, какое оно. Вот. Ну, в принципе, реально, пожалуй.
1: А маринуешь тоже сам мясо? Или покупаешь ЗЗ? Ну,
2: я только сам мариную мясо. Я не признаю покупной шашлык. Я мясо покупаю и сам мариную. Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, тоже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой вот.
2: Ой, на самом деле много рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика красная сухая, аджика зеленая сухая, сухой чеснок по 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь, потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочкой становится, оно такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая. Баранина вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит на многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
2: Ну, вот, ну а что? Потом можно да. Его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот. А сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Леча какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
2: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу. И в горы. Ну, вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет, потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь у нас Сибай, Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот. Ну, в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу пойти. Ну, не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рамсес?
2: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. Выключайте интернет, да идти куда-то все-таки.
2: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Как ну бы. Вот это, к сожалению, да.
2: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
2: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать.
2: Ну, еще да. На этой оптимистической нотке, да, мы подведем.
1: Подведем итог, да.
2: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там, и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить, надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активно жизнью жить, да. И вот, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
2: Да, вот. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно уже другого. Хочет снимать. Ну, море это уже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была, я вот купался. Начал с 9 градусов. Сейчас уже вода 24.
1: Понятно. Так. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да, чтобы лето было ярким, запоминающимся.
2: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел все-таки время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 18. «Мне показалось, или у этих двоих вчера было свидание?» — спросил Феникс, когда стих грохот движка Харлея. Бэнкс заставил Пепси надеть шлем и куртку, прежде чем позволил сесть на мотоцикл. Хотел еще найти какие-нибудь штаны, но мисс Стерджес поджала свои на редкость аппетитные губки, сложила руки на умопомрачительной груди и заявила, что вообще-то она даже с велосипеда ни разу не падала. Бэнкс крякнул, усмехнулся и сдался. «Честно, даже думать об этом не хочу», — грустно усмехнулся Харри. «Нормально все, и ладно. Еще бы за тех, у кого ненормально, не переживать, и я познаю дзен. Уверен, они сумеют услышать друг друга, и Тед поймет, что для Тони эта стипендия в Йеле — реальный шанс». Феникс посмотрел на два нетронутых стакана кофе. Пепси хотела их выкинуть, все равно напиток остыл, но Бэнкс почему-то сказал оставить. Ну, в крайнем случае, в Мадди Криге появится еще один фонарь, не требующий подзарядки.
2: «Сомневаюсь, что Тони останется тут до следующего лета», — покачал Харри головой.
1: Проследил его взгляд до стаканчиков и тихо добавил. «Потом, когда закончим с убийцей, найду его, может быть. Если в армию не подастся, наплевав на университет». Подтекст сказанного был понятен. Сам Харри тоже не собирался оставаться в Мадди Криге. Не после того, как город во второй раз отверг его. И во второй раз совершенно незаслуженно. «Я вижу его скорее в Нью-Йорке. Он работает курьером, а по вечерам читает свои рассказы в клубах», — предположил Феникс. «Ну нет, в Нью-Йорке мне точно делать нечего». Харри усмехнулся было и снова напрягся. На крыльце замаячила чья-то тень. То ли визитеры не сулили ничего хорошего, то ли Харри просто не хотел никого видеть. Но когда дверь открылась, он явно вздохнул с облегчением. На пороге оказалась Сеймур Тикс. «Добрый день». Тикс шагнула внутрь, оглядела почти пустой офис и, вопросительно вздернув бровь, плотно прикрыла за собой дверь. «Харри, агент Ричмонд, что-то случилось?»
3: «Все в порядке», — успокоил ее Харри, — «относительном.